Я о людях. Бог испытывает их, чтобы показать им, что они подобны животным. Одна участь у людей и животных. Умирают и те, и другие. Одно у тех и у других дыхание. И нет у человека никаких преимуществ перед животными. Все суета. Все возвращается на круги своя. Все пришло из праха, и в прах все возвратится. Кто знает, поднимется ли дух человека вверх и опустится ли дух животного вниз, в землю. Я увидел, что нет ничего лучшего для человека, чем наслаждаться своим трудом, потому что такова его доля. Ведь кто может показать ему то, что будет после него? Всему свое время.

авторитет Библии. Есть причины тому, что Бог повелел Иисусу Навину: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано». И затем предложил ему гарантию, как обетование: «Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Это потому, что Бог был тем, кто держит свое слово. Если письменный документ имеет какой-либо авторитет, то он исходит только от одного источника – от его автора. Авторитет Библии происходит от авторитета того, чьи слова записаны в Библии – самого Бога. Бог истинен и не может лгать, а потому Библия безошибочна в своих оригинальных рукописях. Следовательно, атаковать авторитет Библии, дискредитировать ее, не верить или не подчиняться ей – значит атаковать, дискредитировать, не верить или не подчиняться самому Богу. Пленарная вдохновенность Библии, основополагающий теологический термин, относится к полному авторитету Писания. Пленарная означает полное, безоговорочное. А это выражение означает, что вся Библия богодухновенна, как Ветхий Завет, так и Новый. Павел подтвердил это, сказав, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. 2 Тимофея 3:16. Иисус выразил то же самое еще более подробно. «Ибо истину говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Евангелие от Матфея, 5 глава, 18 стих. Буквально этот стих читается «ни на йоту или штрих». Йота – это самая маленькая буква греческого алфавита. Ее можно сравнить с еврейским «йод» или английским апострофом. Штрих относится к крошечным придаткам над еврейскими буквами. Например, крошечные штрихи с насечками в четырех углах заглавной буквы «Н». Таким образом, Иисус объявил, что вдохновение – и, следовательно, авторитет Слова Божьего распространяется на уровень отдельных букв, а не только на темы, абзацы, факты, предложения или слова. Хороший способ думать о вдохновении, о том, что Писание богодухновенно. Представить его как дыхание, которое вы выдаете, когда говорите. Таким образом, Священное Писание представляет собой письменное представление сказанных Богом слов. Бог не произносил вслух все написанные в Библии слова, хотя он действительно произносил очень большие отрывки Ветхого Завета устами своих пророков. Но когда Писание упоминается как богодухновенное, оно распространяет Божий авторитет на всю Библию, как если бы Бог произнес вслух каждое, состоящее даже из крошечных букв, слово в Библии. Пленарное вдохновение затрагивает тему авторитета следующим образом. Нам не разрешается выбирать отрывки из Писания, которые мы будем уважать или которым будем верить. Когда люди заявляют «мой Бог никогда не скажет, не потребует, не возразит против», авторитет Писания занимает центральное место. Не может быть разницы между тем, что говорит Библия, и тем, что говорит Бог. Например, человек не может следовать словам Иисуса, а затем выбирать самые удобные из слов апостолов или принимать библейское послание о спасении, но рассматривать его сообщение о сексуальной морали или другой сфере как необязательное. Будь то финансы, брак, сексуальность, спасение, вечность, личность Иисуса Христа, гражданское правительство или пророческое будущее, Библия всегда говорит так же, как говорит Бог. Хотя авторитет Библии распространяется на всю Библию, это не означает, что вся истина находится в Библии. Все в Библии истинно и авторитетно, но не вся истина содержится на ее страницах. Таким образом, Библия – это не учебник по физике, зоологии, астрономии или другим дисциплинам, которые Бог оставил людям для изучения. Это запись истории искупления. Наконец, когда дело доходит до поиска Божьего руководства по вопросам, не раскрытым в Писании, божественное руководство, определяемое через молитву, не находится на таком же авторитетном уровне, как Библия. Какую бы ясность ни чувствовал христианин через молитву или совет, всегда нужно сверять это с авторитетом Писания. Бог никогда не откроет человеку ничего, что противоречило бы Писанию. Это делает доскональное изучение Священного Писания христианами еще более важным, для того, чтобы через это любое наше решение
принималось с учетом его соответствия учению Библии.

ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Радио «Новая жизнь». Мы проповедуем Христа распятого.

Ричард Бакстер. Мотивация благовестия. Как мало можно найти христиан, которые стараются изо всех сил, чтобы спасти души. Не нам принадлежит слава за то, что небо не будет пусто, что души наших братьев не погибнут навек. Учитывая, насколько важна эта обязанность, я покажу, как она должна быть выполнена, почему и следует уделить так много внимания, а потом предложу некоторые соображения, чтобы убедить вас. Во-первых, обязанность помогать другим различить их звание в покое святых. Это не означает, что каждый человек должен превратиться в публичного проповедника или выйти за рамки призвания своего. Не значит и то, что нужно говорить о грехах за спиной людей и молчать в их присутствии. Это обязанность другого характера. Она состоит в следующем. В том, что наши сердца должны быть тронуты страданиями братских душ. Что мы должны использовать все возможности, чтобы просветить их на пути спасения, содействовать участию в публичных богослужениях. Первое. Наши сердца должны быть тронуты страданиями братских душ. Мы должны быть сострадательны к тем, кто тоскует по рождению свыше и спасению. Если мы искренне жаждем их рождения свыше, наши сердца полны заботы, чтобы им было хорошо. Бог благословит нас в деле сём. Второе. Мы должны использовать любую возможность, чтобы наставить нечестивых в том, как обрести спасение. А если человек невежествен, старайтесь, чтобы он понял высшее благо для человека, как он нарушил Божьи заповеди и какое наказание понесет, в какие страдания он привел себя сам. Научите его видеть необходимость в Искупителе. Как Христос милостиво отдал жизнь свою и понес наказание. Что такое Новый Завет? Как люди приходят ко Христу? И какое богатство и привилегии имеют верующие в Нем? Если он не впечатлен этими истинами, то покажите величие славы, которой он пренебрегает. Конец и вечность мучений нечестивых. Справедливость их по причине отказа от благодати, страх смерти и суда. Тщетность всех земных вещей, мерзость греха, драгоценность Христа, необходимость возрождения, веры и святости, новой природы. А если в конце концов вы найдете его пребывающим в ложных надеждах, то призовите его исследовать свое состояние, покажите необходимость сделать выбор. Не оставляйте его, пока вы не убедили его избежать вечных мук. Покажите грешнику, как напрасно и разрушительно не обратиться ко Христу и не следовать за Ним. Убедитесь, что используете все средства – слышание и чтение Слова Божьего, общение с верующими, убеждение оставить грех и избежать соблазнов, особенно плохой компании, и терпеливо ждите в уповании на Бога, что Он использует все эти средства по Своей воле.

0: Радио «Новая жизнь».
1: Новая жизнь во Христе.
2: Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Эти слова записаны в самом начале замечательного послания апостола Павла к Ефесянам. И здесь открывается огромный спор, огромная дискуссия, которая длится уже несколько веков. Самые горячие дебаты велись в церкви на протяжении столетий именно на эту тему. Можно не преувеличивать, говоря, что эта дискуссия касается самого сердца Евангелия. Кто кого избрал? Кто кого предопределил? Монергизм или синергизм? Кто прав? Идем ли мы сами к своему спасению или Бог ведет нас? Поговорим об этом сегодня, ну а с вами песня.

0: основа твоей жизни.
1: Радио «Новая жизнь».
2: Итак, сегодня в эфире достаточно сложная, но при этом очень интересная тема. Манергизм или синергизм? Кто прав? Тема для горячих дебатов и дискуссий. Однако, прежде всего, давайте дадим определение этим двум терминам и разберемся, что же это такое. Когда мы говорим о манергизме или синергизме, то, выражаясь языком богословов, речь идет о том, кто осуществляет спасение. Манергизм, походящий от сложного греческого слова, означающего «работать самому», обозначает убеждение, что Бог сам осуществляет наше спасение без нашей помощи со стороны. Этого взгляда в основном придерживаются кальвинистские и реформированные традиции, и он тесно повязан с так называемыми «доктринами благодати». Синергизм, также походящий от греческого сложного слова, означает «работать вместе». Теория о том, что Бог действует вместе с нами в осуществлении спасения. В то время как манергизм близко связан с Жаном Кальвином, синергизм повязывают с Якобом Армением, и его взгляды значительно повлияли на современный евангелический ландшафт. Кальвин и Арминий не являются создателями этих теорий, это факт, но течения, основанные ими, кальвинизм и арминианство, придерживаются этих взглядов. Итак, манергизм – это точка зрения, согласно которой Бог сам осуществляет наше спасение. Синергизм – это точка зрения, согласно которой мы делаем эту работу вместе с Богом. Сегодня поговорим о том, как на это смотрит Библия и кто на самом деле прав. А что вы думаете на этот счет, друзья? Можете писать нам по номеру +7 911 24 13 777. Буду очень рада услышать ваше мнение на этот счет.

0: Радио «Новая жизнь».
1: Новая жизнь во Христе.
2: А мы продолжаем говорить про монергизм и синергизм. По поводу этих двух теорий велись ожесточенные дебаты еще в начале 17 века, когда последователи Армения опубликовали 5 пунктов возражения, документ, отмечавший, в чем их теология отличалась от теологии Кальвина и его последователей. Фундаментальный пункт этой дискуссии заключался в кальвинистской доктрине безусловного избрания и армянского учения об избрании условном. Если кто-то считает, что избрание является безусловным, он будет склоняться к монергистической позиции относительно спасения. И наоборот, если человек считает, что избрание основано на Божьем предвидении о том, кто в итоге поверит в него, тогда он скорее будет поддерживать синергистический взгляд. Теория о безусловном избрании изложена в Вестминстерском исповедании веры. Бог предизбрал во Христе к вечной славе тех, кто предназначен к жизни. Он сделал это еще до того, как были заложены основания мира, в согласии со своим вечным и неизменным предначертанием, со своим сокровенным замыслом и благой волей. Бог избрал этих людей исключительно по своему милосердию и любви, а не потому, что предвидел в них веру или добрые дела, или стойкость и упорство в этих делах, или что-нибудь иное. Ни условий, ни причин, побуждавших Бога избрать этих людей, не было. Все было сделано только лишь во славу Его, непостижимой благодати. Эти слова написаны в Вестминстерском исповедании веры. И по факту вот она, изложенная теория безусловного избрания. Как мы можем видеть, безусловное избрание учит, что Божье избрание основано на удовлетворении Его воли и на ничем ином. Более того, Его выбор не основан на предвидении веры человека или любых добрых дел, или же стойкости этого человека, усердности и так далее. Касательно дел и веры, мы уже с вами как-то говорили о том, что добрые дела – это скорее плод, который христианин уже показывает в своей вере. Интересно, что несколько библейских текстов очень явно поддерживают эту доктрину, и первый из них мы прочитали в самом начале этого эфира. Ефесянам 1 глава. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом».

0: Христос – основа твоей жизни.
1: Радио «Новая жизнь».
2: Итак, мы уже прочитали отрывок из Ефесянам 1 главы, который поддерживает доктрину того, что Господь избирает, доктрину абсолютного безусловного избрания и, таким образом, теорию монергизма. Согласно этому отрывку, мы были избраны Богом, чтобы пребывать во Христе, святом и совершенном прежде создания мира, и этот выбор был основан на Божьей воле. Второй текст находится в Римлянам 9 главе, 16 стихе. Его мы также сегодня прочитаем. Суть кальвинизма и теории монергизма заключается в том, что Бог принимает участие в самом спасении людей, а не только делая их достойными спасения. Из-за того, что все люди рождены во грехе, из-за их падшей природы, то есть полной греховности и полной безнравственности, они всегда будут отвергать Бога. Таким образом, Бог должен действовать в спасении избранных без выполнения ними предварительных условий. Вера также является подарком, даром от Бога. Чтобы даровать благословение спасения и вечной жизни избранным, Бог должен сначала искупить их грехи. Из этого мы видим доктрину ограниченного искупления. Эта благодать и спасение должны далее быть применены к избранным. Таким образом, Святой Дух применяет результаты спасения к ним, возрождая их дух, привлекая их ко спасению, что говорит нам о доктрине неотразимой благодати. В конце концов, тех, кого Бог спас, Он сохраняет до конца. Сначала и до конца спасение во всех его аспектах является исключительно работой Божьей. Здесь мы и видим монергизм, только Божье действие в нашем спасении. Суть в том, что те люди, которые спасены и являются избранными. Давайте сначала обратим внимание на текст в Римлянам 8 главе с 28 стиха. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». В этом тексте мы видим, что есть группа людей, которых Господь призывает согласно своих замыслов. Эти люди определены как те, кто любит Бога. Эти люди также являются теми, кто являются предузнанными, предопределенными, призванными, оправданными и прославленными. Бог единственный, кто движет эту группу людей. Тех, кто любит Бога, избранных от предназначения к прославлению. И никто и ничто не может быть утерянным на этом пути. И это очень воодушевляет нас сегодня. Ведь если Господь держит нас крепко в своей руке, то мы можем быть бесконечно благодарны Ему за это. И у нас был вопрос в нашем чате: монергизм подразумевает ли, что мы ничего не должны делать, или это заблуждение? Монергизм говорит о том, что в нашем спасении мы не принимаем участие, в том, что Господь берет на себя эту роль, Он сам спасает нас. Наша же роль в этом – прославлять Его, благодарить Его, откликаться на Его призыв, делать дела, которые Он предназначил нам делать. Итак, Римлянам 9 глава, 16 стих. Еще прочитаем то, что говорит нам об этом. «Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего». Господь милует нас. И это замечательная новость. Но мы дальше продолжим размышлять на эту тему. Оставайтесь с нами.

0: Радио «Новая жизнь».
1: Новая жизнь во Христе.
2: Итак, чтобы наше понимание вопроса было более полным, давайте рассмотрим, какие же аргументы приводят последователи синергизма. Они отмечены в 5 пунктах возражения армениан, что звучит так, что Бог через вечную и неизменную цель в Его Сыне Иисусе Христе прежде основания мира определил из падшей греховной расы человеческой спасти во Христе, ради Христа и через Христа тех, которые через благодать Святого Духа поверят в Его Сына Иисуса и устоят в этой вере и покорности через эту благодать даже до конца. Тут мы видим, что спасение зависит от веры и стойкости человека. Теория условного избрания ставит определительный фактор нашего спасения на нас, на нашу способность избрать Иисуса и оставаться в нем. Далее армяне утверждают, что наша способность избрать Иисуса является результатом универсальной благодати, которую Бог дает всем людям и которая компенсирует последствия падения, также позволяет человеку принять или отвергнуть Христа. Иными словами, Бог должен сделать выбор спасения возможным, но в конечном итоге именно этот наш выбор спасает нас. Да, можно сказать, что те, кто верят, имеют вечную жизнь. Однако и вера, если мы внимательно читаем Писание, дар Божий, ни от дел, ни от нас, ничто не является нашей заслугой. Таким образом, армяне ставят весь упор на человека. Именно наши качества, наша стойкость, наша вера, наши дела делают возможными наше спасение. Наш выбор в пользу Христа делает наше спасение возможным. И тогда преуменьшается значение и значимость Святого Духа, действующего в нас, да и всего божественного плана. В то время как монергизм утверждает, что Бог является и необходимым, и достаточным условием для нашего спасения, синергизм говорит, что Бог является необходимым условием, но отвергает Его достаточность. Наша свобода воли, по мнению синергистов, вот что является достаточным. Мы должны быть способны увидеть этот недостаток в синергическом аргументе. Потому что если бы мы смотрели через призму того, что человек решает все, и именно выбор человека делает нас способными или неспособными принять спасение, то как нам объяснить такие сильные стихи, как, к примеру, в Римлянам 8 главе, которую мы прочитали? Все греческие глаголы в этом отрывке являются совершенными, обозначая, что описанное действие является законченным. Здесь нет никакого намека на потенциальные возможности в этом отрывке. С Божьей позиции спасение свершено. В то время статья 5 пунктов говорит, что Божья благодать является неотразимой. Взгляд того, что Божью благодать можно отвергнуть, что именно наш выбор является тем решающим фактором, противоречит четкому учению Писания относительно вечной безопасности верующего. Если так, то как нам реагировать на библейскую поддержку, как бы казалось бы, условного избрания? Верующий в Сына имеет жизнь, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Именно этот стих приверженцы теории синергизма повторяют и повторяют. Никто не отрицает, что вера нужна для осуществления спасения в нашей жизни. Но давайте обратим внимание на то, где вера помещается в порядке нашего спасения. Опять-таки, если мы будем рассматривать текст в Римлянам 8 главе, то увидим логическую прогрессию спасения. Оправдание, которое типично рассматривается, когда идет речь о спасении через веру, является четвертым в этом списке. Перед ним идут предузнание, предопределение и призвание. Призвание может быть разделено на следующие элементы: возрождение, вера, покаяние. Иными словами, призыв, называемый обязывающим призванием реформаторскими теологами, должен сначала включить возрождение силой Святого Духа. Далее идет проповедь Евангелия, которую мы слышим, после которой в нас рождается вера и покаяние. Тем не менее, прежде чем любой из этих пунктов может иметь место, им должны логически предшествовать предузнание и предопределение. Это и приводит нас к вопросу предузнания. Армяне утверждают, что предузнание означает, что Бог знает наперед берет о вере избранных. Если это так, тогда факт избрания нас Богом больше не основывается на благом намерении Его воли, но скорее на нашей способности выбрать Его. Однако мы знаем, что наше состояние является абсолютно падшим. Римлянам 8 глава 7 стих. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Наше состояние враждебно по отношению к Богу и не способно измениться самостоятельно. Это то, о чем нам говорит Священное Писание. Армянский взгляд на предузнание противоречит четкому учению стихов, упомянутых выше, в поддержку безусловного избрания. Ефесянам 1 глава с 4 по 5 стих о том, что Он избрал нас в Нем прежде создания мира, предопределив усыновить нас себе по благоволению воли Своей, а также Римлянам 9 глава 16 стих, говорящее, что помилование зависит не от желающего и не от подвязающего, но от Бога милующего. Этот взгляд, по сути, лишает Бога Его абсолютной власти, возлагая ответственность за спасение непосредственно на творение, которое абсолютно не способно спасти себя. Поэтому, друзья, давайте не преуменьшать Божьей святости, Его величия и Его суверенитета, возлагая всю ответственность на себя. Господь совершает наше спасение, более того, мы видим, что оно уже совершено. И это огромный повод для каждого из нас еще раз задуматься, как велик наш Господь, и вознести Ему достойную хвалу.

0: ТОС – основа твоей жизни.
1: Радио «Новая жизнь».
2: Итак, что хотелось бы сказать в завершении этого эфира? Логические и библейские доказательства поддерживают монергическую позицию относительно спасения. Бог, и только Он, является зачинателем и свершителем нашего спасения. Евреям 12 глава 2 стих. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Он, начав благую работу в нас, совершит ее в день Христа Иисуса». Монергизм не только имеет глубокое влияние на то, как человек рассматривает спасение, но также и на евангелизм. Если спасение основано на исключительной Божьей спасающей благодати, тогда нет места нашему хвастовству, и вся слава принадлежит Ему. Не просто так в Ефесянам 2 главе сказано «не отдел, чтобы никто не хвалился». Если Бог спасает людей, тогда наши евангелизационные усилия должны приносить плод, потому что Бог пообещал спасти избранных. Монергизм равен большей славе Богу. Пусть Господь будет иметь всю славу, и пусть наша жизнь будет просто песней хвалы Ему от самого первого до самого последнего нашего вздоха.

0: Радио «Новая жизнь». Праведный верою жив будет.
1: Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал:
2: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званным: вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою, прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Ибо много званных, а мало избранных».
1: Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах. И посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря:
3: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божьи учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?»
1: Но Иисус, видя лукавство их, сказал:
2: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать».
1: Они принесли ему динарий и говорит им:
2: «Чье это изображение и надпись?»
1: Говорят ему:
3: «Кесарево».
1: Тогда говорит им:
2: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу».
1: Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его:
4: «Учитель, Моисей сказал: если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас семь братьев. Первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до седьмого. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресении, которого из семи она будет женою? Ибо все имели ее».
1: И Иисус сказал им в ответ:
2: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией. Ибо воскресение не женится.

0: И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря:
1: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?»
0: Иисус сказал ему:
2: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки».
0: Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их:
2: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?»
0: Говорят ему:
1: «Давидов».
0: Говорит им:
2: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих подножье ног твоих“? Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?»
0: И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его.

Во что веришь ты? Утилитаризм. Суть утилитаризма заключается в его концепции удовольствия и страдания. Философия утилитаризма считает добром все, что увеличивает удовольствие и уменьшает страдания. Эта философия основана на результате. Если в результате действия увеличивается удовольствие и уменьшается боль, оно считается положительным. По своей сути, утилитаризм является гедонистической философией. Истории утилитаризма положил начало древнегреческий философ Эпикур, но развитие его как полноценного учения часто приписывают британскому философу Джереми Бентаму. В чем заключаются некоторые из проблем утилитаризма? Во-первых, его ориентация на результат. На самом деле действие не может быть хорошим только потому, что таким является его результат. В Библии говорится, что человек смотрит на внешность, а Господь – в самое сердце. Бога не столько интересуют результаты, как намерения наших сердец. Ему невозможно угодить добрыми делами с плохими намерениями. Очевидно, что мы не в состоянии видеть намерения других. Мы даже не способны полностью распознавать свои собственные, но это не может служить оправданием. Мы все должны будем предстать перед Богом и ответить за свои поступки. Второй проблемой утилитаризма является его ударение на удовольствии, а не на том, что действительно является благом. Удовольствие приятно человеку, но как таковое это понятие может быть очень субъективным. Что приятно одному, может быть неприятным для другого. Исходя из Библии, Бог определяет, что хорошо, а что нет. А так как Он неизменен, то Его определение добра не меняется. Оно объективно. Понятие блага не зависит от человеческого желания или течения времени. Кроме того, приравнивая понятие блага к удовольствию, мы рискуем определять его как простое удовлетворение наших основных плотских желаний. Как демонстрируют люди, ведущие гедонистический образ жизни, чем больше баловать себя удовольствием, тем меньше интенсивным оно становится, и тем большего удовольствия требуется для достижения той же самой цели. Это закон снижающегося эффекта, который применим и в плане удовольствий. Примером этому являются люди, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью. Третьей проблемой утилитаризма является избегание страданий. Не всякая боль плоха. Нельзя сказать, что она сама по себе хороша, но она может приводить к благу. История человечества полна примеров того, что оно учится на своих ошибках. Как многие говорят, неудача является лучшим учителем. Никто не говорит, что нужно стремиться к страданию, но утверждать, что всякая боль является злом, просто наивно. Бог больше заинтересован в нашей святости, чем в нашем счастье. Он призывает свой народ к святости, ведь он сам является святым. В Библии также говорится, что мы должны радоваться, когда сталкиваемся с различными испытаниями, не из-за того, что испытания являются благом, а потому, что они ведут к усилению стойкости и веры. В целом, философия утилитаризма ориентирована на обеспечение жизни с наименьшим количеством страданий для наибольшего количества людей. На первый взгляд, это кажется замечательной целью. Кто не хотел бы облегчить страдания всех людей в мире? Но в Библии говорится, что суть нашего существования заключается в чем-то большем, чем просто в жизни на земле. Если мы будем стремиться к максимальному удовольствию в этой жизни, то потеряем большую перспективу. Иисус сказал, что тот, кто живет богатствами этой жизни, будет крайне разочарован. Апостол Павел говорил, что страдания в этой жизни не идут в сравнение со славой, которую мы получим в вечности. Все в этой жизни является приходящим и временным. Мы должны сконцентрировать внимание на том, чтобы максимально увеличивать славу на небесах, а не счастье на этой земле. Жить ценностями царства – вот что необходимо каждому из нас сегодня.
А во что веришь ты? Ответь себе на этот вопрос вместе с радио «Новая жизнь».

0: Я была уверена, что с рождения Бог дает нам душу и Духа Святого. Но недавно услышала, что Духа Бог дает, когда видит, что мы готовы принять Его. То есть пока мы не осознаем истинный смысл нашей жизни. Мы живем без Духа Святого. Если можно, расскажите, пожалуйста, с какого момента и как происходит наполнение нашего тела Святым Духом, то есть рождение свыше.
1: Очень хороший вопрос, и он касается практического христианства, понимания того, что происходит с душой, когда человек обретает спасение. И, скорее всего, вот эта ошибочная концепция, о которой говорит эта женщина или девушка, она взята из неверного понимания Божьего водительства вообще. Вот Давид говорит когда-то: «Зародыш твой, мой, видели очи твои, когда я был еще в утробе матери». То есть, в действительности, Господь ведет, сопровождает, Он окружает, Он является вот той средой, которая делает жизнь любого человека возможной вообще. Но здесь мы говорим совершенно о другой ситуации. Когда мы говорим о спасении, спасение души человека, возможно только в одном случае. Только тогда, когда Божий Дух войдет в душу человека, оживит его духовно, сотворит в нем нового человека и будет жить в нем до той поры, пока этот человек не встретится с Господом. Это очень важный вопрос. Почему? Потому что если мы посмотрим на историю религии вообще, историю христианства, историю иудаизма, мы можем наблюдать эту проблему, с которой люди сталкиваются снова и снова. В общем, человеческая идея такая: если человек будет жить, ну, так скажем, стремясь исполнять Божьи правила, Божьи законы, то тогда Господь его примет. И тогда он сможет, угодив Богу, быть спасенным. Вот так живет основная масса людей. Только разные религии, они предлагают разные варианты, что же нужно делать для того, чтобы угодить Богу. То есть разные правила, разные обряды, разные традиции, разные законы. Но если мы посмотрим на всю историю Ветхого Завета, которая специально дана нам для того, чтобы продемонстрировать, что человек никогда не в состоянии исполнить всего, что Бог ожидает от него, или всего, что нужно для того, чтобы жить в гармонии. Вот посмотри, что представляет собой грехопадение. Грехопадение представляет собой рассинхронизацию человека с Богом. То есть человек был создан, и он был полностью гармоничен и синхронизирован с Богом. В грехопадении люди оторвались от Бога, и они стали действовать самостоятельно, исходя из своих собственных представлений, что правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо. И теперь вот эта самость человеческая, или независимость, претензия на независимость человека от Бога, она и делает человека заложником того, что бы он ни делал, он всегда в чем-то не попадет один в один с Богом. Вот почему послание к Галатам очень ясно написано, что человек, который не исполняет постоянно всего, несет на себе проклятие Божьего наказания. Потому что если ты, представь себе, ты 99,9 попал, а в одной точке не попал, и ты восстал против Бога, и ты будешь поражен и наказан Богом. Вот по этой причине единственная возможность для того, чтобы человек был спасен, она заключается только в одном. Только тогда, когда человек погружается верой в Иисуса Христа. Почему? Потому что Христос был человеком, он, конечно, был Бога-человеком, единственным человеком, который прожил свою жизнь полностью синхронно с Богом, в полной гармонии с Богом. Поэтому спастись можно только в Иисусе Христе. То есть вне Него сам по себе, каким бы «святым» в кавычках человек не был, ну просто нет шанса. Я это сравниваю примерно со следующим. Когда делают подводную лодку, нужно, чтобы она была не на 99,9 герметична, а полностью герметична. Потому что если там останется какой-то процент щелей, она рано или поздно потонет. Вот точно так и святость должна быть у нас не на 99,9, хотя у нас 0.00001 где-то там святости может и быть, хотя это и вообще ее нет, если нет одного, нет вообще. Вот. То есть речь идет о том, что единственная возможность спасти — это погрузиться в Иисуса Христа.
0: Как это происходит?
1: Да. Это происходит очень интересно, и я хочу привлечь ваше внимание в послании к Ефесянам, 1 глава, 13 стих. Очень важные слова, которые описывают рождение свыше и которые помогают нам увидеть, когда же Дух Святой поселяется в сердце человека. В 1 главе, 13 стих написано следующее. «В нем и вы, то есть в Иисусе Христе, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Вот эта точка, когда Дух Святой соединяется с душой и одновременно соединяет душу с Иисусом Христом. Когда это происходит? Когда человек услышал Евангелие, представленное в Священном Писании, истину Евангелия. И когда он уверовал в это Евангелие, доверившись Христу, вот тогда Дух Святой поселяется в нем. И тогда жизнь человека представляет собой внутреннее взаимодействие Духа Божьего, который живет в нас, который влечет нас ко Христу, который побуждает нас к тому, чтобы мы познавали Его волю, познавали Его Слово, чтобы мы проводили время в общении с Ним, в молитве, в поклонении Богу. Вот. И тогда начинает это семя расти, и оно начинает приносить плод, и оно будет изменять нашу жизнь.

0: Посмотрите на Христа, как на свое сокровище, и получите от этого ни с чем не сравнимое наслаждение.
1: Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира.

Что требует Божий закон? Когда вы спрашиваете, чего требует Божий закон, коротко ответить можно так – совершенного послушания. Да, звучит пугающе, но нужно понимать, в каких условиях Бог дал народу закон. Закон был дан в благодати, в свете того, что делал Бог для спасения людей. Когда Бог вывел израильтян из Египта, привел их к Синаю и объявил: «Если вы послушаете меня и будете соблюдать завет мой», дальше он сказал по сути вот что: «Я буду вашим Богом, а вы будете моими детьми». Божья спасительная инициатива, его решение спасти – вот почему Бог дал людям закон. Совершенное послушание, которого требует закон, это ответ на все Божьи дела ради нашего спасения. И такое послушание значит преданность от всего сердца. Вот как об этом говорится в Ветхом Завете: «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всеми силами твоими». Второзаконие 6.5. Благодать побуждает ответить спасающему Богу искренней преданностью. Это ответ веры, который зовется любовью. А из этой любви проистекает любовь к ближнему. Но есть одна трудность. Мы не способны на совершенное послушание. Но надежда все же есть. В Иеремии 31 Бог говорит, что напишет закон в сердцах своего народа. Через пророка Иезекииля Бог еще больше раскрывает свой замысел. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Эти обетования исполняются при Новом Завете, который Бог установит через царя из рода Давида. В книгах Нового Завета раскрывается, что обещанным царем, при котором этот Новый Завет вступил в силу, стал Иисус Христос. Христос пришел сделать то, чего мы сами сделать были не в состоянии. Оставаясь в полной мере Богом, Христос сошел с небес и принял нашу человеческую природу, чтобы спасти нас. Как наш представитель, человек Иисус исполнил Божий закон. Безропотно повинуясь Божьим повелениям, и приняв смертную кару, которую должны были понести все нарушители закона. Евангелие – это весть о том, что все, кто признает свою вину в нарушении Божьего закона, отвернется от греха и доверится Христу, получат прощение грехов, и им вменится совершенное Христово послушание. Своей жизнью, смертью, погребением и воскресением Иисус учредил тот самый Новый Завет, в котором Бог обещал дать верным новые сердца, Иеремии 31, и своего Святого Духа, дающего им новые силы, Иезекииля 36. Наша единственная надежда на исполнение требований Божьего закона покоится в рождении свыше, которое было обещано в Новом Завете. Рожденным свыше для новой жизни во Христе даровано новое сердце и Дух Божий, дающий силы для послушания. Хорошая новость заключается в том, что в Новом Завете Божий народ обретает способность исполнять Божьи заповеди. И опять мы понимаем, что заповеди Божьи не устанавливают отношения с Богом. Послушание – это наш ответ на Божье спасение. Это любящий ответ веры. Бог спас нас в Христе Иисусе, а мы отвечаем, доверяясь Ему в послушании с любовью.

Бог даст мне ровно столько, сколько нужно. Страданий дней, побед, успехов в нем. Пожары на пути ко благу служат. И вера проверяется огнем. Пусть от одежды пахнет

0: Вестминстерский краткий катехизис.
1: Христос, как наш Искупитель, исполняет служение пророка, священника и царя, как в состоянии унижения, так и в состоянии величия. Евреям 5:5-7. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек, по чину Мелхиседека». Он в одни плоти своей, сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Евреям 7:25. «Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Исаия 9:6-7. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это».

0: обучение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить.
0: На радио «Новая жизнь».
2: Я назвал сегодняшнюю свою проповедь «Вера в жизненных буднях». 23 глава книги «Бытие». Пожалуйста, откройте эту главу. В этой главе посмотрим на эту историю. Здесь приводится история похорон, смерти Сары и решения вопросов, связанных с организацией похорон. Мне очень интересно, что о смерти Сары сказано один или два стиха, а вся большая глава посвящена вопросу организации похорон. И вот возникает вопрос, а почему так? И вот мы сегодня найдем ответ, почему это так. Вот. И посмотрим на эту историю с трех очень важных аспектов. Самый первый аспект, в котором выражается вера Авраама, это в его подходе к земным делам с перспективы вечности. Давайте коснемся этой истории. Это вообще-то ключевой вопрос веры. Вера – это признание Бога, доминирующей реальностью в жизни. Это означает жизнь в Божьей системе ценностей. В этом одно из условий духовного роста. Помните, когда-то Иисус Христос говорил об этом уверовавшим в Него иудеям? Евангелие Иоанна, 8 глава, 31 стих, Христос говорит, «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Обратите внимание на слово «пребудете». То есть речь идет о жизни, не просто о моменте, когда человек слушает, принимает и соглашается. Речь идет о ситуации, в которой человек движим, человек живет в Божьем Слове. «Тогда вы истинно мои ученики». И посмотрите, дальше он говорит, и познайте истину, и истина что-то с вами сделает. Она сделает вас свободными. Друзья, вот где реальный эффект Божьего Слова. Вот где реальный эффект освобождающей силы Евангелия. И как нам это необходимо? Как нам необходимо, чтобы мы могли ощущать эту свободу во взаимоотношениях, ощущать эту свободу во всяких ситуациях, которые у нас возникают на работе, в семье, вот сейчас пандемия, экономические обстоятельства, политическая нестабильность и так далее. Все это связано с практическим действием Божьего Слова в нашей жизни. Как мы уже упомянули, большая часть 23 главы книги «Бытие» посвящена описанию покупки земли для погребения Сары. И это неспроста. А сейчас давайте прочитаем эту историю, потому что она связана с верой Авраама и с ее выражением. 23 глава книги «Бытие» с 1 стиха. «Жизни Сариной было 127 лет». Вот лета жизни Сарины. «Умерла Сара в Кириафарбе, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской, и пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее. И отошел Авраам от умершей своей и говорил сынам Хетовым и сказал: «Я у вас пришлец и поселенец. Дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих». Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали: «Послушай нас, господин наш, ты князь Божий посреди нас. В лучшем из наших погребальных мест похорони умершую свою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения умершей твоей». Авраам встал и поклонился народу земли той, сынам Хетовым, и говорил им, и сказал: «Если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня. Попросите за меня Ефрона, сына Сахарова, чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которой у него на конце поля, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас, в собственность для погребения». Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых, и отвечал Ефрон, хитиянин, Аврааму вслух сынов Хета, всех входящих во врата города его, и сказал: «Нет, господин мой,

сказал господин мой, послушай меня. Земля стоит 400 сиклей серебра. Для меня и для тебя что это? Похорони умершую твою. Авраам выслушал Ефрона и отвесил Авраам Ефрону серебра столько, сколько он объявил вслух сынов Хетовых, 400 сиклей серебра, какое ходит у купцов, и стало поле Ефронова, которое при Махпеле против Мамре, поле и пещера, которая на нем, и все деревья, которые на поле во всех пределах его вокруг, владением Авраамовым, пред очами сынов Хета, всех входящих во врата города его. После этого Авраам похоронил Сару, жену свою, в пещере поле в Махпеле, против Мамре, что на Хеврон, в земле Ханаанской. Так достались Аврааму от сынов Хетовых поле и пещера, которая на нем в собственность для погребения. Интересная история, теперь давайте посмотрим на ее смысл. Положение Авраама было достаточно сложным. Он пришел в эту местность 62 года тому назад. Пришел туда, потому что его позвал Бог. Когда Бог повелел ему выйти из Ура Халдейского, он привел его в землю Ханаанскую. Один из ключевых обещаний, которые Бог дал Аврааму, была земля. Больше 60 лет Авраам жил, доверяя Богу, уповая на то, что Бог даст ему землю. И он говорил об этом много раз. Например, помните расставание с Лотом? Сразу же после этого, 13 глава Бытия, 14 стих. «И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него, возведи очи твои, с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, дам тебе, я и потомству твоему навеки. И сделаю потомство твое, как песок земной». Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле этой в долготу и в широту ее, ибо я дам тебе ее. То есть, заметьте, Бог не просто обещает, но Бог говорит, ну-ка посмотри, вот это вся земля твоя. И больше он говорит, возьми и пройди ее сверху донизу и с одной стороны в длину и в ширину. То есть пройди, посмотри, ощути, это твоя земля. И это, заметьте, за несколько десятилетий до истории со смертью Сары. Через несколько лет, во время заключения завета с Авраамом, Бог опять говорил о земле, но более конкретно. Посмотрите, он подчеркивает детально, от каких народов он получит эту землю. Причем очень интересно, что среди этих народов перечислены хеттеи, то есть сыновья Хета. 15 глава Бытия, 13 стих. «И сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После этого они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась». Это очень интересное утверждение. Бог говорит, люди, которые живут здесь, их общим названием было амореи. Он говорит о том, что они нечестивые, они грешные, они негодные, но их мера беззакония наполнится еще через 400 лет. В это время твои потомки будут в рабстве на протяжении 400 лет. Их будут угнетать, поработят их, будут угнетать их. И вот потом я произведу суд над этим народом. Они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам своим. Позже Бог возвращается к этому вопросу еще раз. Посмотрите, здесь же он продолжает 18 стих. «В тот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки Ефрата, Кинеев, Кинезеев, Кадманеев, заметьте, Хитеев». Вот это те люди, с которыми имел дело Авраам конкретно. Ферезеев, Рифаимов, Амореев, Кананеев, Гергесеев и Иевусеев. В 17 главе еще раз Бог об этом говорит, 7 стих, «И поставлю завет,

мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их, и завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя, и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владение вечное, и буду им Богом». То есть, посмотрите, Бог обещает Аврааму землю на протяжении 60 лет. Он говорит ему снова и снова, он говорит: «Дам землю, будет земля, земля будет твоя». И вот теперь, когда ему нужен кусочек земли, у него ее нет. Ему нужно похоронить свою жену. Вот. И в то время это было не просто так. Сегодня вот у меня мама похоронена за много тысяч километров, миль отсюда. Там, где мы жили, в России, папа похоронен здесь. В то время не так было. В то время место погребения было связано с историей семьи, с будущим поколением. Это была очень важная часть, которая связывала человека с его прошлым и с его будущим. Когда умирали люди, они говорили: «приложился к отцам», и это было в буквальном смысле слова. Если вы помните, пещеру показывали, где Христос был положен, а потом он воскрес. Может быть, кто-то даже бывал в Израиле и видели эти пещеры. Когда человек умирал, его клали туда, бальзамировали, клали туда в пещеру. Он там лежал, и по мере того, как его тело истлевало, через какой-то промежуток времени эти кости собирали и складывали в ящики. И в этих ящиках уже хранились кости предков. Вот почему говорили «приложился к отцам». В буквальном смысле слова. Кости положили на кости отцов. И это была важнейшая часть культуры. Когда умирает Сара, для Авраама естественным было бы повести ее назад туда, в Ур Халдейский, и похоронить ее там, где похоронены ее родители, в ту пещеру. Но Авраам движим совершенно другими целями. У Авраама другая система измерения жизни. Он доверяет Божьему Слову. И вот смотрите, Бог 60 лет ему обещает землю, у него нет земли. Бог говорит о том, что через 400 лет будет земля. Представьте себе, если вам сегодня Господь пообещает и скажет: через 400 лет у твоих потомков что-то будет. Насколько это будет вас касаться? Вот для Авраама это было важно. Авраам точно, он ясно понимает, что то, что Бог сказал, действительно важно, причем не просто важно, а самое важное, что только может быть. Самое важное. Поэтому Авраам действует, исходя из Божьего обетования в данной точке. Вместо того, чтобы вести умершую Сару и хоронить ее там, в Уре Халдейском, он покупает землю здесь и хоронит ее в новой пещере. И он подчеркивает этим: это будет наша земля. Я верю, что Бог это сделает. Здесь будет наша история. Когда он покупает эту пещеру, друзья, принадлежность этой земли Израилю началась с пещеры Махпел. Началась с этого шага веры, который сделал Авраам. И этот шаг веры был связан, как я уже сказал, это не просто купил пещеру, это не просто 40 сиклей, 400 сиклей серебра, это его взгляд на будущее. Это его вера относительно того, куда движется его жизнь. Когда-то что-то подобное произошло с Иеремией. Помните, когда после долгих столетий от падения Израиля, после долгих десятилетий проповеди Иеремии, когда Иеремия проповедует евреям о том, что придет наказание, о том, что вас уведут в плен. Но он вместе с этим проповедует: но это пленение будет не навсегда. Это пленение однажды закончится, и Господь вернет этих людей, всех остаток Израиля вернет. Вот. И вот тогда, когда уже Иерусалим разрушался, когда полный упадок, когда все продают, что Иеремия делает? Иеремия покупает землю. Бог повелел ему: купи участок земли. Посмотрите,
32 глава Иеремии. Книга пророка Иеремии, 32 глава. «И сказал Иеремия, 6 стих, таково было ко мне слово Господне. Вот Анамиил, сын Салума, дяди твоего, идет к тебе сказать, купи себе поле мое, которое в Анафофе, потому что по праву родства тебе надлежит купить его». Знаете, почему тогда продавали? Потому что земля разорена, обычно покупают там, где есть какое-то движение, какая-то перспектива, а здесь оккупация вавилонская, все стоит вообще очень дешево, люди бросают так, и вот этот человек приходит, он говорит, ты по праву родства должен у меня купить. «Анамаил, сын дяди моего, пришел ко мне по слову Господню во двор стражи и сказал, купи поле мое, которое в Анафофе в земле Вениаминовой, ибо право наследства твое и право выкупа твое купи себе. Тогда я узнал, что это было слово Господне. И купил я поле у Анамиила, сына дяди моего, которого в Анафофе, отвесил ему 7 сиклей серебра и 10 серебряников, и записал в книгу, и запечатал ее, и пригласил к тому свидетелей, и отвесил серебро на весах, и взял я купчую запись, как запечатанную по закону и уставу, так и открытую, и отдал эту купчую запись Варуху, сыну Нерии, сына Маесии, в глазах Анамиила, сына дяди моего, и в глазах свидетелей, подписавших эту купчую запись, в глазах всех иудеев, сидевших во дворе стражи, и заповедал Варуху в присутствии их. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, возьми эти записи, эту купчую запись, которая запечатана, и эту запись открытую, и положи в глиняный сосуд, и оставь, чтобы они оставались там на многие дни. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, дома и поля и виноградники будут снова покупаемы в земле этой. То есть, заметьте, вот этот шаг, вот шаг, который делает, это экономическая транзакция, транзакция с недвижимостью. Для Иеремии это была не просто транзакция, это был шаг веры. Точно так же и для Авраама. Вот почему там подробное описание. Потому что это был взгляд веры Авраама. Авраам принимает бытовое решение. Ну какая разница, на каком кладбище похоронить? На 112-й или в Ричфилде, или где-нибудь еще. Но для них это очень большой вопрос, очень большая значимость. Это и есть практика веры, это жизнь с реальностью Божьих обетований. Как это выражается сегодня? Это выражается сегодня в жизни каждого из нас. Каждый из нас ежедневно принимает множество решений. И каждое решение исходит или из ценностей временных, того, что сейчас удобнее, или же из ценности вечного, из ценности того, что говорит Бог, из ценности веры, когда мы доверяемся Ему на практике. Несколько примеров. Например, вы определяете направление своей жизни. Мы сегодня живем в век, когда все больше и больше люди, христиане, верующие люди, они даже как-то стесняются задать вопрос, а это воля Божия или нет? Они задают вопрос, а это удобно или нет? А это даст мне большего или нет? И когда они говорят «больше», то чаще всего подразумевают материальное больше, земное больше. И очень редко думают о том, чтобы их решение позволило им достичь максимально возможных Божьих благ. Мы не можем судить решения людей. У каждого человека выбирает он одну карьеру или другую. Он видит свою жизнь так, развивающуюся или так. Это не наша прерогатива. Мы не имеем этого права. Но каждый человек все равно движим или же решением, мотивацией искать Божьего или мотивацией искать своего. Я видел много людей, которые оправдываются. Ну а что, разве это грех? Это ты ответишь за этот вопрос. Если ты искал своего, то обязательно придешь к разрушению. Обязательно. Написано, Бог поругаем не бывает. От самых маленьких до самых больших вопросов. Иисус когда-то говорил об этом, Матфея 6 глава 19 стих. Не собирайтесь себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут.
Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. То есть вот то, куда мотивация внутренняя тянет, вот туда и придешь. Если мотивация тянет не к Господу и не к Божьему, ты не сможешь к Господу прийти. Не сможешь. Даже когда человек к Господу тянется, и то много препятствий будет на дороге. А когда человек тянется не к Господу внутри, причем, как я уже сказал, это только между тобой и Богом. Это невозможно со стороны объяснить. Это только между тобой и Богом. Для каждого человека. Или вы принимаете решение, где работать. Временные ценности ставят на первое место зарплату, условия. Вечные ценности ставят на первое место другой вопрос. На какой работе я смогу быть более эффективен для Господа? Какая работа позволит мне иметь больше времени для того, чтобы я служил Господу, заботился о своей семье, свидетельствовал о нем и так далее? Или еще одна ситуация. У вас возник с кем-то конфликт. Временные ценности говорят, нужно добиться своей правоты. Вечные ценности говорят, нужно достичь созидания душ в этой ситуации. Тех, которые вовлечены в этот конфликт. Колоссянам 3 глава написано, «Итак вы воскресли, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляете, а не о земном. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу, прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупное совершенство». Заметьте, вот это значит «ищите горнего». То ищите горнего. Заметьте, как это касается не только транзакции с недвижимостью, это касается не только таких больших вопросов, когда человек работу меняет одну на другую, но это касается и элементарных взаимоотношений. Ищите горнего. И вот здесь выражено, что горнее. Или вы решаете вопрос, как использовать ваше время, ваши деньги, ваши ресурсы. Временные ценности подталкивают вас к тому, чтобы вкладывать в плоть. Вечные ценности побуждают вкладывать в дух, в вечное, в то, что никогда не пропадет. Галатам 6 глава 7 стих написано, «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет, сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». И как я уже сказал, главное здесь мотивация, главное, какой вопрос человек задает, движим ли он вечным или же он движим сиюминутными интересами. Или еще один вопрос. Мы все сегодня сталкиваемся с нестабильностью в стране. Или кто-то даже с притеснениями или гонениями. И вот в таких ситуациях ориентир на вечные ценности, на временные ценности будет повергать нас в уныние. Когда мы вот живем тем, что мы теряем или можем потерять. И это повергнет в уныние. Но ориентир на вечные ценности, он дает уверенность и надежду. Мы точно знаем, что Господь все контролирует. 2 Коринфянам 4 глава 16 стих. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Это очень важная составляющая для того, чтобы не унывать в болезнях, для того, чтобы не унывать в неудачах, трудностях, не унывать тогда, когда слабеет тело, когда стареешь. Внутренний со дня на день обновляется. Если человек живет земным, то тогда он заболел, у него катастрофа. Если человек живет земным, тогда он состарился, некрасивой стала женщина, морщин, это все, это конец света. Но не так для христиан. Для христиан, посмотрите, внутренний со дня на день обновляется. Почему? Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое. Авраам смотрел на невидимое. Он смотрел на то, что Бог сказал. Эта земля будет вашей. И он действует, исходя из того, что эта земля будет наша, значит, здесь должны быть похоронены мы.
Ибо видимое временно, невидимое вечно. Еще в одном месте апостол Павел говорит об этом, обобщая Филиппийцам 3 глава 17 стих. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас, ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». В чем это действие? Их конец погибель, и Бог чрева, их слава в сраме, они мыслят о земном, в этом проблема. Авраам искал возможности похоронить Сару в земле, обещанной ему Богом, потому что он жил не временем, не временным, не тем, что можно было измерить пределами своей жизни, а тем, что намного шире мерками, которыми измеряет Бог. Вот что об этом говорит послание к евреям. Говорится в послании к евреям 11 глава 13 стих. «Все эти умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели он и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество, они ищут того, что обещал Бог. Ибо если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться». Вот это была ситуация, очень удобная, чтобы возвратиться. Нужно похоронить Сару. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, то есть то, что Бог даст. Поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Итак, первый аспект проявления веры Авраама в обычных вопросах жизни – он жил вечными ценностями. Здесь же говорится о втором. Второй не менее важный вопрос. Вот он живет, и эта вся жизнь, она для него только точка, с которой он смотрит в будущее, смотрит в Божье обетование, в то, что Господь приготовил для него. И вот, живя таким образом, он проявляет второй аспект веры, и он выражен в благородстве в отношениях с людьми. Это не менее важная сторона. Вот он живет среди язычников. Он даже получил от Бога список. Он говорит, вот эти все люди будут уничтожены за свои грехи. Это очень серьезно. Вот мы сегодня живем в мире, который все больше и больше погружается в грех, в греховность. И мы смотрим на этих людей, вот эти грешат такими грехами, эти грешат такими грехами. У нас внутри гнев, у нас... Мы уже почти что боги, готовы излить Божий гнев на них, на этих людей. Но Авраам, получив весь список этих людей, он ведет с этими сыновьями хетовыми себя удивительно благородно. Удивительно. Это очень важный аспект веры. Решение вопроса с погребением Сары поставило его в очень интересную ситуацию. Он знает, что по Божьему обещанию эта земля будет принадлежать ему и его предкам. Но для погребения своей жены он покупает землю. Он не то что не отнимает ее, он даже не берет, когда ему дают даром. И для него это чрезвычайно важно. Это, на мой взгляд, друзья, очень важный аспект для понимания нам сегодня, верующим людям. Мы живем среди мира, который однажды будет уничтожен огнем Божиим. Но мы понимаем, что это будет Божий огонь, не наш. И когда мы имеем дело с этими людьми, мы делаем так, как делал Авраам. Это шаг веры в действительности. Пятый стих, посмотрите. «Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали, послушай нас, господин наш. Ты князь Божий посреди нас, в лучшем из наших погребальных мест похорони умершую свою. И никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения умершей твоей». Авраам встал и поклонился народу земли той. То есть он с капитальным уважением относится к ним. С подчеркнутым уважением. Сынам Хетовым подчеркнутым. И говорил им, и сказал, если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня и попросите за меня Ефрона, сына Цахарова, чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которая на конце поля его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас в собственность для погребения. Мы уже говорили, что когда Бог перечисляет все народы, которые будут уничтожены здесь, он отмечает, что там будут хиттияне, то есть сыновья хетов. Авраам точно знал, о ком идет речь. 10 стих. Ефрон же сидел среди сынов хетовых. Заметьте, как часто здесь повторяется хиттияне, сыны хетов.
И отвечал Ефрон хиттиянин, опять подчеркивается, Аврааму вслух сынов Хета, все входящих во врата его, и сказал: нет, господин мой, послушай меня, я даю тебе пещеру и поле, и дает пред очами сынов народа моего, дарю ее тебе, похорони умершую твою. Авраам отвечает, поклонился опять, и отвечает, и говорит Ефрону вслух народа земли. Здесь вот эта церемония такая восточная завершается. Это торговля, которую это естественная была форма взаимоотношений тогда. Если послушаешь, я даю тебе за поле серебро, возьми у меня, я похороню умершую это мою. Ефрон отвечает Аврааму и сказал ему: господин мой, послушай меня, земля стоит 400 сиклей серебра. Заметьте, как они постепенно подходят все-таки к сути. Вот. И Авраам понимает, что эта земля сколько-то стоит, и он не хочет никаким образом быть каким-то бенефициаром, чтобы вот эти язычники как-то его благословили чем-то. Для него это очень важно. Хотя он относится к ним с предельным уважением, с подчеркнутым уважением. «И отвесил Авраам Ефрону серебра столько, сколько он объявил, вслух сынов Хетовых, 400 сиклей серебра. Это было перед всеми входящими в ворот. Причина такого подхода Авраама в его точном взгляде на самого себя и на все, что происходит. Он ясно понимает. Помните, как в ситуации с Лотом Авраам хорошо понимал, что все его благословения получены от Бога. Это не потому, что он 7 пядей во лбу заработал. Лот думает, что он умелый, и он заработал. И заметьте, как он с этим мышлением прогорел полностью. Авраам же живет, он очень богатый человек, но он не хватается за эти деньги. Он живет, он ясно понимал, он получил от Бога это, и он функционирует, исходя из того, что это не его, это Божье. И он живет этим. Он не видел себя какой-то значимости. Он понимает, что источник его благословений в милосердном Боге. И именно с этой точки зрения он подходит к жизни. Он хорошо знал, что однажды его потомки получат эту землю. Но это будет когда-то. А пока он живет на земле чужой, которая ему не принадлежит. И поэтому подходит к вопросу приобретения земли для места захоронения Сары, исходя из этих реалий. То есть он не подходит и не говорит: знаете что, ребята, мне Бог сказал, вся эта земля будет наша. Поэтому отдайте по-хорошему кусок земли сейчас. Вот, потому что когда-то отдадите по-плохому. Авраам живет совершенно по-другому. И это очень важный урок для нашей современной христианской реальности. Очень важный урок. Есть несколько элементов очень важных. Во-первых, Авраам пользуется огромным уважением среди язычников. Посмотрите еще раз 5 стих. Сыны Хета отвечали и сказали ему: послушай нас, господин наш, ты князь Божий посреди нас. В лучшем из наших погребальных мест похорони умершую свою. Вот так Авраам жил среди этих людей, что они его уважали. Причем интересно, посмотрите, Лот старался слиться с жителями, с язычниками. Он заискивал перед ним. Он старался быть похожим на них. Он жил с ними. Но когда вопрос встал, помните, что ему сказали? Ты пришелец, еще нам что-то говоришь? То есть, оказывается, уважение к Лоту было ноль. Авраам наоборот. Авраам не смешивается с язычниками. Авраам живет, поклоняясь Богу. Для него его божьи ценности чрезвычайно важны, но взаимодействуя с этими язычниками, в каждой точке он приобретает такую репутацию, что эти люди, во-первых, они точно знают, что Бог с ним. Вот ходит молва среди этих язычников, они говорят: ты князь Божий посреди нас. Я помню, что-то подобное мы переживали в Советском Союзе, друзья. Когда о верующих людях, несмотря на всю пропаганду, те люди, которые их знали, они говорили: ты Божий человек, или он Божий человек, он божественный человек. И это не один какой-то поступок, это тысячи маленьких ситуаций, в которых видно, что для этого человека Бог действительно ценность,
что Богу он в действительности поклоняется. Он не просто там выступает против социализма или коммунистического строя, или в нашей ситуации это может быть против каких-то видов сексуальных грехов. Нет. Это потому, что он человек Божий. Вот так знают Авраам. Более того, они не просто знают, что он Божий человек, они относятся к нему, говорят, в лучших из погребальных мест похорони умершую свою. Это результат верности Богу. Это жизнь без компромиссов. Это жизнь, в которой поклонение Богу было прежде всего. Жизнь, в которой жизнь веры была чрезвычайно важна. Именно об этом говорил апостол Петр, призывая христиан к святой жизни. Посмотрите, 1 Петра, 2 глава, 11 стих. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидев добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Друзья, Библия нигде не говорит, что сыновья Хетова стали верующими людьми. Но абсолютно достоверно, что они получили наиболее ясные свидетельства о Боге. Это было свидетельство жизни Авраама, жизни человека, который жил среди них. Для такого свидетельства не нужно многого. Не нужны курсы, не нужно больших знаний. Для такого свидетельства главное, что нужно, посмотрите, удаляться от плотских похотей и проводить добродетельную жизнь между язычниками. Кроме того, второй аспект очень важный здесь. Мы видим, что вера Авраама, она сформировала его отношение к материальным вопросам жизни. Он не пытается как-то схитрить. Он не пытается получить что-то на более выгодных условиях. Он не пытается урвать что-то. Но одно дело, когда он мог бы прийти и сказать, вы знаете, я вот здесь среди вас живу, вы же знаете, что Господь со мной, и поэтому Божье благословение и на вас как-то перепадает. Поэтому, наверное, будет справедливым, если вы немножко поделитесь и хотя бы кусочек земли мне передадите. То есть логика могла бы быть самой разной. Или даже вот в этой ситуации, когда ему они сами предлагают. Авраам подходит к материальным вопросам предельно честно, а к людям благородно. Вот это его визитная карточка, если можно так сказать. Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых и отвечал Ефрон хитьянам вслух сынов Хетов, входящих во врата города его, и сказал, «Нет, господин мой, послушай, я даю тебе поле и пещеру, которая на нем, даю тебе, пред очами сынов народа моего, дарю тебе ее». Заметьте, он подчеркивает, похорони умершую твою. Авраам поклонился перед народом земли той и говорил Ефрону вслух народа земли той и сказал, если послушаешь, я даю тебе за поле серебро, возьми у меня, и я похороню мою умершую там. У Авраама уже была подобная ситуация. Помните, когда царь Содомский предлагал ему забрать все имущество, которое Авраам освободил из плена, когда напали эти цари северные. Ну, Авраам не сделал этого. Он не сделал этого тогда, он не делает это сейчас. Посмотрите еще раз, 14 стих, он подчеркивает, земля стоит 400 сиклей серебра. Дальше 16 стих. «И отвесил Авраам Ефрону серебра столько, сколько он объявил вслух сынов Хетовых 400 сиклей серебра». Для этого есть как минимум две причины. Первая, как я уже сказал, Авраам был не сребролюбивым. Он был богатым, но не сребролюбивым. И в этом большая разница. Есть люди, которые сребролюбивы, и ими могут быть и богаты, и небогаты. И не всегда будут вести себя по отношению к материальным вещам, будут вести себя хитро, вести себя каким-то образом, пытаясь что-то урвать. В данном случае Авраам очень хорошо понимает, его состояние – это результат Божьего благословения, а не его их ухищрений. Поэтому он недвижим желанием получить как можно больше, а он действует как можно справедливее. Для него это очень важно. Второй причиной было то, что Авраам видел долгосрочное значение этой транзакции. То есть он понимал, что он приобретает здесь землю, на века, и он понимал, что эта земля отойдет к нему через 400 лет, а вот между сейчас и 400 лет будут еще разные люди жить.
И он хотел, чтобы была гарантия того, что эта пещера будет принадлежать его потомкам даже тогда, когда потомки будут в Египте в плену. И вот для этой цели купить намного больше гарантии дает, чем подарили. Именно по этой причине происходит вот эта транзакция. И мы видим, что эта земля, она осталась в действительности за потомками Авраама. Именно так и произошло. Через 38 лет здесь был погребен Авраам. Бытие 25 глава. «И погребли его Исаак и Измаил, сыновья его, в пещере Махпеле, на фоне Ефрона, сына Цахара Хитианина, которая против Мамре, на поле, которое Авраам приобрел от сынов Хетовых. Там погребены Авраам и Сара, жена его». То есть это очень важная точка. Дальше мы читаем, через 140 лет опять эта точка, этот кусок земли упоминается. 35 глава. Книга Бытия, 35 глава, 27 стих. «И пришел Иаков к Исааку, отцу своему, в Мамре, в Кириафарбу, то есть Хеврон, где странствовал Авраам и Исаак, и было дней жизни Исааковой 180 лет, и испустил Исаак дух и умер». И смотрите, слова, приложился к народу своему, то есть к костям Сары и Авраама, будучи стар и насыщен жизнью, и погребли его Исав и Иаков, сыновья его. Здесь же был погребен Иаков еще через много лет. 49 глава Бытия. «И заповедал он им и сказал: Я прилагаюсь к народу моему. Похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона Хитианина, в пещере, которая на поле Махпела, при что пред Мамре, в земле Ханаанской, которую купил Авраам с полем у Ефрона Хитианина в собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Сару, жену его, там похоронили Исаака и Ревеку, жену его, и там похоронил я Лию. Это поле и пещера, которая на нем куплены у сынов Хетовых». Заметьте, как это было важно. Это не просто подарено, куплено, это наша земля. И заметьте, мы видим, как это уже примерно через 200 лет после того, как купил Авраам землю. Это очень важное обстоятельство. Будучи очень состоятельным человеком, Авраам имел правильное отношение к материальным ценностям. Он не был их рабом, а наоборот, они были инструментом служения Богу в его руках. Это позволяло Аврааму держаться с Ефроном и его людьми свободно, уважительно, что делало его отношение благородным и составляло доброе свидетельство о нем. Итак, мы уже говорили о двух проявлениях веры вот в этой ситуации. Такой ситуации, когда речь идет, казалось, об экономической транзакции. Здесь есть еще один, тоже элемент веры. В самом начале этой главы мы уже читали эти слова. Это реальность скорбей в жизни верующих людей и утешение в них. Верующие люди живут на земле. Это значит, что верующие люди живут среди скорбей и трудностей. Это важная составляющая жизни. Верующие не избавлены от переживаний, они не избавлены от горя. Живя на пораженной грехом земле, они вместе с остальными людьми проходят через боль, через лишение, через неудобства. Но в отличие от неверующих, у христиан есть реальное утешение, которое они получают от Бога. И мы видим, как это проявилось в жизни Авраама. Жизни Сариной было 127 лет. Вот лета жизни Сарины. По нашим меркам 127 лет – это бабушка ого-го. Пожила очень много, и здесь мы, когда видим, человек за 80 умирает, ну, уже большую крепость пережил. В то время это было немножко по-другому. Когда после потопа сократилась резко жизнь людей, продолжительность жизни людей, то мы видим, что на какое-то время люди живут еще достаточно долго. Авраам умер в 175 лет. Он был на 10 лет старше Сары, и он прожил еще 38 лет после того, как еще он женился, еще у него были дети. То есть, посмотрите, если в сравнении с Авраамом, то она прожила, ну, примерно на одну треть меньше.
Исаак, мы только что читали, прожил 180 лет, их сын. То есть, когда мы читаем, что Сара умерла в 127 лет, то здесь можно сравнить это с эквивалентом нашего времени. Это примерно 60-летняя женщина. Вот если сравнивать с нашим. То есть, не старая умерла. Не старая. Кроме того, есть еще один очень или несколько очень важных элементов. Сара была очень близким человеком для Авраама. Единственным близким человеком, который остался. Почему? Потому что они вышли из Ура Халдейского с отцом Авраама, если вы помните, Фара его звали. И вышли с Лотом, вышли с Сарой. Отец умер давно, Лот ушел, оставил его. И они здесь вдвоем с Сарой прошли все испытания. Они прошли вот это долгое время ожидания сына. В конце концов, они получили сына. И вот здесь, в этой точке, Авраам теряет свою спутницу. Еще на 38 лет остается сам. Вот почему, посмотрите, и пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать его. Здесь два аспекта. Два очень важных аспекта, которые Моисей подчеркивает здесь для нас. Во-первых, здесь есть аспект личной скорби. Рыдать по Саре. Это его реакция на осознание этой утраты. И эта реакция вполне естественно выражается в слезах. Это муж веры, это человек, который был готов принести в жертву Исаака из-за веры своей, который был очень мужественным человеком. Но здесь, в этой точке, это верующий человек. И Писание подчеркивает, что это нормально. То есть, когда верующий человек переживает скорбь, плач – нормальное явление. И рыдал по ней. Он пришел для того, чтобы рыдать по ней. Я очень хорошо помню, когда мы услышали весть о том, что наш папа уже не проснется от той комы, в которой он находится, я не мог удержать слез. Это естественная реакция. И это было на протяжении еще нескольких недель. Это естественная реакция. Вот я понимаю то, что пишет здесь Моисей об Аврааме, и рыдал по ней. Это личный аспект. Да, мы знаем, что будет встреча. Мы знаем, что жизнь на этом не заканчивается. Мы знаем, что это временно. Мы знаем, что да, мы все к этой точке придем однажды. Но вот эта боль, эта пустота, которая возникает, она вызывает реакцию. И это вполне естественно. Кроме того, Авраам не только рыдал по ней, но посмотрите, здесь написано «и оплакивал ее». Пришел рыдать по Саре и оплакивать ее. Вот это слово «оплакивал» оно подчеркивает публичную церемонию, публичный аспект. У всех практически народов есть церемонии для свадеб и для похорон. Вот есть много разных культур, наций, но всегда у всех народов что-то особенное. Почему? Потому что, или же когда женятся, собираются родственники, друзья, близкие. Для чего? Чтобы разделить радость. Чтобы поделиться радостью. Да вот мне радость. Когда люди переживают скорбь на похоронах, собирают других для того, чтобы другие разделили скорбь. И это то, что делает Авраам. Эта история показывает, что для него это было очень важно, личный аспект скорби, публичный, когда собрались люди, которые должны были быть участниками этого. Но она на этом не заканчивается. Сказано, что он рыдал, оплакивал, и дальше, и затем отошел от нее. Это еще один очень важный элемент. Верующие люди отходят от своей скорби. Да, скорбь реальная, да, скорбь такая, которая касается болевых точек в душе, но верующие люди отходят от этой скорби. Он отошел и начал заниматься практическими вопросами, связанными с погребением. И дальше следует этот подробный рассказ
приобретении земли, как бы подчеркивающий, что Авраам скорбел, Авраам оплакивал, но Авраам поставил точку. Это очень важная часть, друзья. Переживая утрату, переживая смерть своих близких, верующие люди реально скорбят. Но эта скорбь не поглощает их полностью. Божие обетование дает им силу жить и двигаться дальше в послушании своему Господу. Они точно знают, что у Бога есть будущее для них, их основная жизнь в будущем, в вечности, в неразрывном общении с Богом. Апостол Павел писал об этом верующим первого столетия, 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 13 стих. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, чтобы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». И дальше смотрите. «И так утешайте друг друга этими словами». Самая первая вера в буднях направляет наш взор от временного к вечному. Это, пожалуй, самый главный урок из этой истории. Второе. Вера делает наши отношения с людьми благородными. Несмотря на то, что эти люди язычники, несмотря на то, что они не знают Господа, вера делает наши отношения с людьми благородными. И третье. Вера дает реальное утешение в скорбях и тревогах жизни. Помоги нам, Господь, иметь такую веру, которая была у отца всех верующих Авраама. Аминь.

0: Радио «Новая жизнь». Вечная жизнь во Христе.
1: «Вот, раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится, как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление, цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня, ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть. К злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделается ходатаем.

Джон Флавелл. Приход к Христу противоречит нашему тленному естеству. Учтите, от чего отходит душа, чтобы прийти к Христу? В этот день она оставляет все свои похоти и пути греха, какими бы приятными, сладкими и прибыльными они не были. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу. Исаия 55:7. Путь и помыслы. Речь идет о совершении греха и о радости, которую грешник в нем находил. И таковые следует оставить. Кроме того, как внутренний, так и внешний человек должен от этого очиститься. Невозрожденный человек лелеет внутри похоти, которые доставляли ему небывалое наслаждение и приносили прибыль. К тому же он родился с ними и впитал их с молоком матери. Поэтому понятно, почему они дороги его душе. И он скорее умрет, чем расстанется с ними. Среди невозрожденных людей такое явление весьма распространено. Они отваживаются на вечное проклятие, лишь бы не переживать расставание со своими грехами.

небом святым и греховной землей. Пропасть злая лежит

0: Вестминстерский краткий катехизис.
1: Седьмая заповедь гласит: «Не прелюбодействуй». Она требует сохранения целомудрия как нашего, так и наших ближних в сердце, словах и поведении. 1 Коринфянам, 7 глава. Но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Муж, оказывай жене должное расположение, подобное жена мужу. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разница между замужнею и девицею. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Если же кто почитает неприличным для своей девицы, то чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, то пусть делает, как хочет, не согрешит. Пусть такие выходят замуж. Ефесянам 5:3-4. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив – благодарение.

0: 1643 году в Вестминстере была созвана ассамблея из 121 богослова и 30 представителей парламента с целью выработки всеобщей религиозной доктрины. Результатом более чем четырехлетнего труда ассамблеи стало Вестминстерское исповедание веры, которое впоследствии было принято множеством стран. Сегодня оно представляет собой краткое, но системное изложение общих принципов реформатской христианской доктрины.
1: Глава 20. Христианская свобода и свобода совести. Свобода, которую Христос приобрел для верующих, пребывающих в евангельской благодати, состоит в том, что они свободны от вины за грех, от осуждающего гнева Божьего и от проклятия нравственного закона. Свобода состоит также в избавлении от порочного мира сего, от порабощения сатане и от господства греха, от бедственных скорбей, от жала смерти, от власти ада и от вечных мук. Свобода и в том, что они получили беспрепятственный доступ к Богу и повинуются Ему не из рабского страха, но из сыновей любви и от всего сердца. Все это было присуще верующим, пребывающим под законом. Но во времена Нового Завета свобода христиан стала еще полнее, поскольку они освобождены от ига обрядового закона, которому подчинялась иудейская церковь. Они могут с большим дерзновением приступать к престолу благодати и имеют более полное общение со свободным Духом Божиим, чем верующие, которые были под законом. Единый Бог есть Господин совести. Он дал ей свободу от учений и установлений человеческих, которые хоть чем-нибудь противоречат Его слову или дополняют его в том, что касается веры и богослужения. Таким образом, верить подобным учениям или подчиняться подобным установлениям сознательно означает передавать истинную свободу совести. Требовать же нерассуждающей веры, неукоснительного и слепого повиновения, значит действовать не только против свободы совести, но и против здравого смысла. Те, кто под предлогом христианской свободы упорствуют в каком-либо грехе или потворствуют какой-либо похоти, извращают тем самым само назначение христианской свободы, которая заключается в том, чтобы избавленные от рук врагов наших, мы могли служить Богу без страха и пребывать перед Ним в святости и праведности во все дни нашей жизни. Поскольку власти, установленные Богом, и свобода, приобретенная Христом, предназначены Богом не для того, чтобы разрушать, но для того, чтобы поддерживать и охранять друг друга, те, кто под предлогом христианской свободы выступают против любой законной власти или законного применения этой власти, будь то гражданской или церковной, оказывают неповиновение Божьему установлению. Всякий, кто распространяет мнение или совершает действия, противоречащие врожденному нравственному чувству, общеизвестным христианским принципам веры, богослужения и общения, требованиям благочестия, а также всякий, чьи мнения или действия нарушают порядок, установленный Христом в Церкви, может быть законно призван к ответу и подлежит суду Церкви.

0: Радио. Новая жизнь. Послание к филиппийцам. Глава 2. Итак, если есть какое-то утешение во Христе, если есть какая-то отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь. Будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни по хвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился. Но если я и соделаюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. О сём самом и вы радуйтесь, и сорадуйтесь мне. Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренне заботился о вас. Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мной. Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам. Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей. Потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. Ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его. И не его только, но и меня, чтобы не прибавилось мне печаль к печали. Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его, снова возрадовались, и я был менее печален. Примите же его в Господе со всякою радостью, и таких имейте в уважении. Ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне.
1: Евангелие на радио «Новая жизнь».

Джонатан Эдвардс. «Что значит верить?» Вот лучшее, самое ясное, совершенное определение оправдывающей веры, самое близкое Писанию, какое я только могу представить. Верить – значит принять всей душой откровение Иисуса Христа как нашего Спасителя. Принять всей душой – это выражение образное, но, полагаю, оно подходит здесь лучше, чем любое другое. Мы говорим «вера», ибо только вера есть первое движение души к принятию вести или откровения. И коль речь об откровении, о том, что провозглашается, принятие следует называть верой, а не любовью или предпочтением. Ведь если бы речь шла только о человеке, мы называли бы это любовью. Если бы мы говорили о даре, наследстве, награде, уместно было бы назвать это получением. Определение можно выразить и так. Вера есть всецелая преданность души откровению Иисуса Христа как нашего Спасителя, полное с Ним согласие. Или так, вера есть полное принятие истины Божией в откровении Иисуса Христа как нашего Спасителя. Или так, вера есть полное согласие с истиной Божией в откровении Иисуса Христа как нашего Спасителя, безраздельное упование на истину. В вере душа полностью согласна с истиной, всецело принимает ее, а разум и сердце вполне подчиняются откровению, едины с ним, привержены ему с убеждением, стремлением и расположением.

0: Молитва Пуритан.
1: О Господи, я живу здесь, как рыба в сосуде с водою, что позволяет мне просто поддерживать жизнь. Но на небесах я буду плавать в океане. Здесь мне хватает воздуха лишь для того, чтобы не задохнуться. Но там я воистину буду дышать полной грудью. Здесь я вижу луч солнца, пробивающийся сквозь тьму мою. Луч, что несет тепло и не дает мне замерзнуть. Там я буду жить во свете и в тепле вовеки. Мои природные желания порочны и несут на себе печать заблуждения. И ты по милости своей уничтожаешь их. Мои духовные томления внушены мне тобою, и ты возгреваешь и взращиваешь их. Пробуди во мне голод и жажду мира горнего. Здесь я могу приобрести мир сей, там у меня будешь ты во Христе. Здесь жизнь, томление и молитвы, там уверенность без сомнения, прошение без отказа. Здесь грубое удовольствие более бремя, нежели благо. Там радость без печали, утешение без страдания, любовь без непостоянства, покой без усталости. Даруй мне знать, что небеса — это чистая любовь, где то, что зрит око, волнует сердце, и душа, пребывая в непрестанном созерцании твоей красоты, восторгается на высоты блаженства. Даруй мне знать, что небеса — это чистый мир, где заблуждение, гордыня, противление и страсть не поднимают головы. Даруй мне знать, что небеса — это чистая радость, конец веры, постов, молитв, скорби, уничижения, бодрствования, страха и сетования. И приведи меня туда вскоре. Аминь.

0: Молитва пуритан.
1: Борьба. Господи Боже, Ты хранящая меня десница, моя крепость, мое убежище, мой щит, моя твердыня. Подвязайся за меня, и мои противники убегут. Поддержи меня и не упаду. Укрепи меня и буду стоять непоколебимо, твердо. Вооружи меня и не буду ранен. Стань рядом со мною, и сатана отступит. Помажь уста мои песнью спасения. И буду восклицать о победе Твоей. Дай мне ненавидеть всякое зло, как мерзкое чудовище, которое бросает вызов Твоему закону, отвергает ярмо Твое, оскверняет естество мое, несет всюду несчастье. Учи меня взирать на распятого Иисуса и, созерцая Его, видеть всю мерзость греха в очах Твоих. Нет прощения, кроме как через смерть Сына Твоего. Нет очищения, кроме как в драгоценной крови Его. Нет искупления, кроме искупления грехов, совершенное им. Покажи мне позор, мучения, раны вочеловечившегося Бога, дабы в уплаченной цене я видел свою безмерную вину. Дай мне узреть смертоносного аспида во всей его злобе, оторвать его со святым негодованием от своей груди, решительно оторваться от всякого его уловления, противостать его попыткам совратить меня на путь скверны. Благословенный Господи Иисусе, пусть крест Твой откроет мне ужасную скорбь, благодаря которой я спасен. Дай уразуметь мне смысл слова «погибший», увидеть пламя вечной погибели, а после дай мне всеми силами прильнуть к Тебе, чье тело было ломимо за меня, держаться Тебя более твердой верою, посвятить Тебе всего себя, ненавидеть грех столь же сильно, сколь сильна любовь Твоя ко мне. И пусть всегда и везде меня окружает святость.

0: Радио «Новая жизнь». Современно о вечном.
1: Дорогие друзья, я приветствую вас на радио «Новая жизнь». С вами ведущая Валентина, и я приглашаю вас сегодня продолжить размышлять о благодати. Мы с вами уже провели целый цикл эфиров, когда говорили о конкурентах благодати, которые пытаются заменить ее в нашей жизни на что-то другое, которые крадут у нас эту благодать. А точнее, мы сами отдаем им эту власть. Но благодать – это глубокая, обширная тема, причем очень важная для жизни христианина. И поэтому я предлагаю нам продолжить размышлять о ней. В целом, благодать важна для всего пути христианина. Когда мы принимаем Христа, мы принимаем не только Его спасение, но также мы становимся на путь постоянного освящения. Путь борьбы с грехом и преображения – такого, чтобы мы стали ближе ко Христу, более похожими на Него. Я думаю, друзья, вы согласитесь, что в этом вопросе для христианина очень важна дисциплина. Дисциплина наших духовных привычек, дисциплина нашего поведения, работы над собой. Я предлагаю нам с вами порассуждать о дисциплине благодати. Что это такое, как оно связано с нашей жизнью? Как благодать вообще распространяется? Мы говорили о том, что заменяет благодать. Я предлагаю поговорить о том, как должна выглядеть наша жизнь, когда мы уже живем в благодати. В начале сегодняшнего эфира давайте мы прочитаем Марка, 10 глава, 18 стих. Марка 10, 18. «И Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Вы знаете, в одной приемной больнице возле врача на стене висит любопытная картина. На ней была изображена незавершенная скульптура сильного спортивного мужчины. Интересно, что она была изображена лишь наполовину. Притом только верхняя часть тела мужчины была изображена. И самое интересное, что художник вложил в руки скульптуре молоток и долото. И рассматривая этот рисунок, вставал вопрос, какую мысль пытался передать автор? Возможно, таким образом он хотел изобразить человека, который сделал себя сам. Я думаю, вам знакомо это выражение. Рассматривая эту картину, чувствовалось восхищение тому, насколько точно она передает подход, которые многие христиане пытаются применять в своей духовной жизни. Мы с вами пытаемся изменить себя сами. Мы берем в руки инструменты, которые, как нам кажется, могут произвести духовное преобразование и стараемся просто изваять из себя во всем сильных, подобных Христу людей, таких индивидуумов. Однако духовное преобразование – это в первую очередь работа Святого Духа. Это он, великий скульптор. Впрочем, в этой аналогии не стоит заходить слишком далеко. На картине была изображена мраморная глыба, которая превращалась в скульптуру человека. Однако как сам исходный материал, так и конечный результат были безжизненны, инертны. Но с нами все обстоит иначе. Мы одарены разумом, эмоциями и волей. И в тот момент, когда мы доверились Христу во спасении, все это было обновлено и задействовано Святым Духом, вовлекающим нас в этот процесс преобразования. Работа Святого Духа, который все более и более преображает нас в подобие Христа и зовется освящением. А наше участие и сотрудничество с Ним в этой работе называют стремлением к святости. Причем это выражение не выдумано. По сути, оно взято из послания к евреям 12:14. Мы читаем «старайтесь», а дословно здесь можно перевести как «стремитесь», «иметь святость», без которой никто не увидит Господа. Само понимание взаимосвязи между благодатью и собственными усилиями – это ключ к успеху в стремлении святости. И мы с вами постараемся немножко разобраться в этом сегодня. Стремление к святости – требует постоянных и решительных усилий. Оно не допускает лени, апатии, поверхностного посвящения или попустительства по отношению даже к малейшим грехам. То есть, другими словами, это стремление требует высочайшего приоритета в жизни христианина. Поскольку быть святым – это значит быть подобным Христу. И в этом состоит Божья цель для каждого верующего. Термин «стремление» в данном контексте подразумевает борьбу для приобретения или завершения желаемого. Хотелось бы особенно отметить слово «борьба». Как уже было сказано ранее в Евреям 12:14, греческий глагол «стремитесь» переведен как «старайтесь». Однако в послании к филиппийцам 3:12-14 он переведен как «стремлюсь». И впрочем, наиболее распространенный перевод этого глагола в Новом Завете – это «гнать» в значении преследования с целью нанесения вреда или уничтожения. Это очень сильное слово. В то же время стремление к святости должно быть неразрывно связано с Божьей благодатью, поскольку в противном случае оно просто обречено на провал. Наверное, многим это утверждение покажется очень странным. Христиане зачастую считают, что Божья благодать и решительное стремление к святости прямо и однозначно противоположны друг другу. Для некоторых стремление к святости ассоциируется с законничеством и надуманными правилами. В то же время другие люди считают, что

помнить, что святость – это наша ответственность, в противоположность концепции, согласно которой все, что касается святости, всецело переадресовывается Богу. Святость – это наша ответственность. Однако в то же время мы, как верующие, должны научиться жить по благодати, а не на основании дел. Только по благодати мы получаем прощение, спасение, и только ей руководствуемся. Собственными делами мы ничего заслужить не можем. И тем не менее, благодать и личная дисциплина, которая является неотъемлемым требованием стремления к этой святости, вовсе не противоречат друг другу. В действительности они идут рука об руку. Они не просто не противоречат, они взаимосвязаны. И это понимание их взаимосвязи между благодатью и собственными решительными усилиями – это ключ к долговременному успеху в стремлении к святости. И все же многие верующие не понимают, что значит жить по благодати в повседневной жизни, и определенно не понимают взаимосвязи между благодатью и личной дисциплиной.

больше потерь, решений и горечь, и сложность, не знаешь за что.

0: Посмотрите на Христа, как на свое сокровище, и получите от этого ни с чем не сравнимое наслаждение.
1: Друзья, давайте представим себе два совершенно разных дня в вашей жизни. Первый из них – духовно наполненный и успешный. Представьте, вы встали рано, по первому же сигналу будильника, и провели достаточно времени в чтении Библии, молитве. Вы получили назидание, духовное подкрепление. Вы чувствуете себя близкими к Богу. Ваши планы на день удались, и вы ощущали во всех делах Божье присутствие. И вдобавок ко всему, вам неожиданно представилась возможность поделиться Евангелием с человеком, который искренне искал Бога. Во время разговора вы безмолвно молились, прося Святого Духа помочь вам, а также произвести свою работу в сердце вашего собеседника. Отличный день. Но давайте теперь возьмем другой день, полностью противоположный ему. Вам не удалось встать по будильнику. Вместо этого вы сунули его под подушку и вновь погрузились в сон. И когда вы наконец проснулись, уже было слишком поздно для того, чтобы уделить время Библии, молитве. И поэтому, наспех проглотив завтрак, вы выскочили из дома и сразу же окунулись в дневные заботы. Из-за того, что вы проспали и не успели провести время с Богом, вас мучило чувство вины, и весь день прошел наперекосяк. Чем ближе к концу дня, тем более раздраженным вы себя чувствовали и уже определенно не ощущали Божьего присутствия в своей жизни. И тем не менее, вечером вам совершенно неожиданно представилась возможность поделиться Евангелием с человеком, который искренне хотел принять Христа как своего Спасителя, который искренне искал Его. Друзья, подумайте, подойдете ли вы к этим двум ситуациям, когда представился случай благовествовать, с разной степенью уверенности? Будет ли у вас меньше уверенности в неудачный день, чем в успешный? Будет ли вам сложно поверить в то, что Бог благословил и употребил вас среди такого духовно-плачевного дня, такого трудного и, можно сказать, неправильного? Если вы ответили на эти вопросы утвердительно, то знаете, что вы далеко не единственный христианин, кто считает так же. Эти вопросы, эти два таких сценария, описывались на многих собраниях. После них задавался вопрос, отличалась бы ваша реакция в неудавшийся день? И задумайтесь, около 80% аудитории неизменно отвечали утвердительно. Они говорили «да», реакция отличалась бы в удачный день и в неудачный. Свидетельствуя о Христе вечером плохого дня, они были бы менее уверены в Божьем благословении, чем вечером хорошего дня. Но есть ли основания для подобного мнения? Разве Бог так действует? Конечно же, ответ на оба эти вопроса – нет, поскольку Божье благословение не зависит от нашего поведения. Но почему же тогда мы с вами размышляем подобным образом? Потому что мы верим, что Божье благословение в нашей жизни как-то обусловлено нашими духовными достижениями. Если мы поступали правильно и у нас выдался хороший день, то мы предполагаем, что заслужили Божье благословение. Разумеется, мы с вами знаем, что Божье благословение приходит к нам через Христа. И все же придерживаемся, хотя и едва уловимой, но вполне реальные мысли о том, что они еще зависят и от нашего поведения. Как говорил один человек, поступая определенным образом, я могу побудить Бога содействовать мне. Подобное мышление проявляется еще сильнее, когда у нас выдается плохой день. У нас фактически не возникает сомнений в том, что мы на какой-то период времени, возможно, до следующего утра, остались без Божьего благословения. Не раз людям задавали вопрос, почему вы считаете, что Бог вряд ли употребил бы вас в проповеди Евангелия в один из таких неудавшихся дней? И типичными ответами на него были «я был бы недостоин», «я был недостаточно хорош». Подобные ответы вскрывают очень распространенное среди христиан заблуждение, которое гласит «хотя мы и спасены по благодати, своими поступками и поведением мы или заслуживаем Божьи благословения в своей повседневной жизни, или лишаемся их.
2: В тишине.

0: Радио «Новая жизнь» и станет сложное простым.
1: Многие христиане сталкиваются с заблуждением, считая, что хотя мы и спасены по благодати, своими поступками и поведением мы или заслуживаем Божье благословение в своей повседневной жизни, или лишаемся их. Так как же поступать, когда нас постигает духовно плохой день, когда нам кажется, что мы все делаем неправильно, и мы чувствуем себя ужасно виноватыми? Мы должны вернуться к кресту и увидеть там Иисуса, понесшего в своем теле наши грехи. В 1 Петра 2 главе 24 стихе сказано: «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его мы исцелились». Когда у нас есть трудности, мы должны возвращаться к кресту и видеть там Иисуса, который по своей любви ради нас пошел на этот крест. Мы должны верой принять в своей жизни действие Его крови, которое очистит от чувства вины нашу совесть. И мы читаем об этом в Евреям 9:14. «То коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Кровь Христа очистит нашу совесть. Мы должны верой это принимать и напоминать себе об этом. В условно плохой день, который мы ранее с вами описывали, мы можем обратиться к Богу, например, с такой молитвой. «Отец, я согрешил против Тебя. Я был нерадив в духовных дисциплинах, которые, как я знаю, необходимы и полезны для моего возрастания. Я был раздражителен и нетерпелив по отношению к окружающим. Я позволял гнездиться в своем разуме возмущению и недобрым мыслям. Я каюсь в этих грехах и взываю к Тебе о прощении. Ты сказал, что оправдываешь нечестивого. Отец, помня о моих сегодняшних грехах, я признаю, что сам по себе я нечестивец. В действительности моя проблема не просто в совершенных мной грехах, которых я порой могу даже и не осознавать, а в том факте, что у меня греховное сердце. Эти грехи, осознание которых сейчас причиняет мне такую боль, лишь проявление моего греховного сердца. Однако, невзирая на мои грехи и на мою греховность, Ты сказал: нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Сейчас, когда я со всей остротой осознаю свой грех, это утверждение кажется просто невероятным. Как я могу остаться без осуждения, сознательно и грубо совершив сегодня против Тебя? Да, Отец, я знаю, что все это благодаря тому, что совершенные мной сегодня грехи Иисус вознес в своем теле на крест. Он понес наказание, которого заслуживаю я, чтобы я мог обрести благословение, которых заслуживал Он. Поэтому я прихожу к Тебе, дорогой Отец. Во имя Иисуса я прошу Тебя дать мне сейчас возможность эффективно поделиться Евангелием с моим другом. По духу смирения, выраженному в этой молитве, можно без труда увидеть, что мы не ратуем за снисходительное отношение к греху. Просто я говорю, что данная через Христа Божья благодать превосходит наш грех даже в самые худшие для нас дни. Благодать больше нашего греха, даже когда кажется, что мы видим только его. И тем не менее, для того, чтобы пережить эту благодать, мы должны ухватиться за нее верой во Христа и в то, что Он умер за нас. Конечно же, ваша молитва не обязательно должна быть такой же длинной, как ту, которую мы ранее рассматривали. Суть не в ее длине, а в состоянии вашего сердца. Отражают ли чувства, выраженные в этой молитве, состояние вашего сердца? Я читала, что каждый раз, выходя за кафедру, великий проповедник XIX века Чарльз Спержен возносил безмолвную молитву, Он говорил: «Боже, будь милостив ко мне грешнику». И в этой молитве Сперджина, длиной всего в одно предложение, заключено все, что мы ранее выразили в нескольких абзацах. Вы можете молиться подобным образом каждый раз, когда остро осознаете свою потребность в содействующей Божьей благодати, и при этом, когда вы с болью осознаете, что совершенно ее не заслуживаете. По сути, нам совершенно не обязательно ожидать момента, когда мы начнем нуждаться в Божьем благословении. Мы можем прибегать к молитве покаяния и веры в любое время, чтобы очистить свою совесть от всякого греха и жить в близком общении с Богом. Нам не нужно ждать какого-то момента, когда мы особенно будем в нем нуждаться. Всегда, в любое время, мы можем приходить к Нему с этой просьбой и верить, что действительно мы получаем очищение, освобождение от наших грехов.

0: дарованное Богом.
1: А теперь давайте вернемся к сценарию хорошего дня, когда все духовные дисциплины в порядке, и вы вполне удовлетворены своим христианским поведением. Исходя из этого, заслуживаете ли вы в такой день Божье благословение? Будет ли Богу приятно благословить вас по той причине, что вы вели себя правильно? Наверное, вы сейчас подумали, ну, при такой постановке вопроса ответ, конечно же, отрицательный. Но ведь Бог действует только через чистые сосуды. Разве не так? На это я вам скажу. Предположим, вы правы. В таком случае, насколько нужно быть хорошим, чтобы считаться чистым сосудом? Достаточно хорошо. Это хорошо насколько? Когда один из фарисеев спросил Иисуса: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус ответил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя». И мы читаем это в 22 главе Матфея. Если использовать этот ответ Иисуса в качестве стандарта, то насколько правильным был ваш хороший день? Исполнили ли вы в совершенстве вот эти две заповеди? А если нет, то, может быть, Бог нас оценивает по кривой? Знаете, как в вузах студентов оценивают, где максимальный балл – это не максимально возможный, а просто лучший результат в группе? Бог, получается, оценивает нас так не по максимально, возможно, хорошему результату, а по максимально нашему результату. И в таком случае, являются ли 90% для него проходным баллом? Мы знаем ответ на эти вопросы, не так ли? Мы знаем, что Иисус сказал: «Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». И Он сказал это в Матфея 5:48. А также мы помним написанное Иаковом: «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем». Вот это сопоставление хорошего и плохого дня было сделано для того, чтобы показать, каким бы ни было наше поведение, мы всегда зависим от Божьей благодати. Его незаслуженного благословения к тем, кто заслуживает его гнев. Мы всегда зависим от его благоволения. Даже когда мы понимаем, что на самом деле мы не просто недостойны этого, мы заслуживаем наказания. Порой мы можем острее осознавать свою греховность и, как следствие, нашу потребность в Божьей благодати. Однако никогда не настанет тот день, когда мы сможем стать перед Ним, твердо опершись на свои духовные достижения, вполне достойные для того, чтобы заслужить Его благословение. В то же время благая весть Евангелия заключается в том, что Божья благодать доступна нам даже в худшие из наших дней. Все это благодаря тому, что Иисус Христос, умерев на кресте вместо нас, полностью удовлетворил требования Божьего правосудия, понеся полное наказание за нарушение закона. И именно поэтому апостол Павел мог написать, что Бог нас оживил вместе с Ним, простив нам все грехи. Так записано в Колоссянам 2:13: «Оживил вместе с Ним, простив нам все грехи». Означает ли тот факт, что Бог простил нам все наши грехи, что Его больше не интересует, послушны мы или непослушны? Вовсе нет. В Писании сказано, что своими грехами мы огорчаем Святого Духа. Давайте вместе прочитаем Ефесянам 4:30. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Павел молился о том, чтобы мы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему. В Колоссянам 1:10. Мы можем или огорчать Бога, или угождать Ему. Совершенно очевидно, что Ему не безразлично наше поведение. Он будет дисциплинировать нас, когда мы отказываемся покаяться в сознательном грехе. Однако Бог больше не является нашим судьей. Благодаря Христу Он теперь наш Небесный Отец, наказывающий нас только из любви и только для нашего же блага, чтобы мы научились, чтобы мы поменялись, чтобы мы начали новую жизнь. Если бы Божьи благословения зависели от нашего поведения, то они, безусловно, были бы весьма скудными. Представьте себе, если бы не было благословений по Его любви и по Его благоволению, а только за наши заслуги. Даже самые лучшие наши поступки в любом случае нивелируются грехом, разнообразными нечистыми мотивами и во многом несовершенным поведением. Мы всегда в той или иной степени преследуем свои интересы, оберегаем свои тылы, защищаем свое эго. Мы соглашаемся с любым мнением о возможности заслужить Божье благословение через наше послушание только потому, что не осознаем своей крайней порочности и крайней порочности закона греха, который, пребывая в нас, просто пятнает все наши поступки. И именно потому, что мы не до конца постигли тот факт, что Иисус понес наказание за все наши грехи, мы теряем надежду на Божье благословение, когда оказываемся неспособными жить в соответствии даже с нашим собственным желанием угождать Богу своей жизнью. Давайте немножко подытожим, более так сократим и выведем какой-то основной вывод. Подытожим все то, что мы говорили ранее, и сформулируем следующий важный духовный принцип. Друзья, ваши наихудшие дни никогда не будут настолько плохими, чтобы вы оказались вне досягаемости Божьей благодати. А ваши самые лучшие дни никогда не будут настолько хорошими, чтобы вы перестали в ней нуждаться. Каждый день нашей христианской жизни должен быть днем отношений с Богом на основании исключительно Его благодати. По благодати мы с вами не только спасены, но и живем каждый день, каждую минуту. Эта благодать приходит с Христом, как написано в Римлянам 5:2, через которого, верую, мы получили доступ к той благодати, в которой стоим. И вот здесь слово «стоим» очень важное. Мы не просто когда-то были в этой благодати. Прямо сейчас мы в ней находимся. Это активный процесс. Мы не можем ни заслужить ее благодать, ни потерять ее. Господь нам дает независимо от нашего дня, от наших стараний.

0: Радио «Новая жизнь». Новая жизнь во Христе.
1: Обещание благословений за послушание и проклятий за непослушание было важной частью закона Моисея. Мы можем особенно рассмотреть это в 28 главе Второзакония. Давайте откроем 1 и 2 стихи. Там сказано: «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь, Бог твой, поставит тебя выше всех народов земли. И придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа твоего». Гласа, точнее, Господа, Бога твоего. Будешь слушаться, получишь благословение. И сравним это с 15 стихом в той же 28 главе. Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые Я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Простая схема. Слушаешься – благословение, не слушаешься – проклятие. Некоторые христиане живут так, будто этот принцип применим к ним и сегодня. Однако Павел сказал, что закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Павел сказал об этом в Галатах 3:24. Христос уже понес проклятие за наше непослушание и заслужил для нас благословение за послушание. Как следствие, в отношении Божьих благословений в нашей жизни мы теперь должны взирать только на Христа, а не на Христа плюс наши поступки. Мы спасены по благодати и теперь должны жить только по благодати. Когда мы в молитве просим Бога благословить нас, Он невнимательно исследует наше поведение, чтобы определить, достойны ли мы. Как некоторые любят рисовать, не взвешивает на весах. Вместо этого Он смотрит, уповаем ли мы на добродетель Его Сына, как на нашу единственную надежду обрести Его благословение. Он смотрит на нашу надежду, на веру, а не на то, насколько заслужили мы. Повторюсь, мы спасены по благодати, и мы должны жить по благодати каждый день нашей христианской жизни. Если наши взаимоотношения с Богом действительно основываются на Его благодати, а не на нашем поведении, то почему же мы настолько склонны к образу мышления «хороший день» или «плохой день»? Причина в том, что мы ограничили Евангелие одними лишь неверующими. Давайте рассмотрим это немножко больше. Я предлагаю нам сейчас сделать такую воображаемую схему, которая будет иллюстрировать нашу жизнь. Представьте себе такую временную линию, которая содержит три даты, три точки. Наше рождение, нашу смерть и день нашего спасения. Независимо от вашего возраста, в тот момент, когда вы доверились Христу, крест разделил всю вашу жизнь на два периода. Время, когда вы были неверующими, и когда стали верующими. Получается, с рождения до момента спасения мы были неверующими людьми. А с момента спасения и до смерти мы остаемся верующими. И взяв за основу эту схему, каким одним словом можно описать библейское послание, в котором вы больше всего нуждались, будучи неверующими? Я думаю, что это слово «Евангелие». Именно Евангелие является силой Божьей ко спасению, как написано в Римлянам 1:16. Давайте вместе прочитаем. Римлянам 1:16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом еллину». Благовествование Христова есть силой ко спасению. Нам необходимо услышать, что Иисус умер за грешников, и, приходя к Нему с верой, мы получаем прощение наших грехов и дар вечной жизни. Это послание может быть подано в самых разных упаковках, однако оно всегда должно оставаться Евангелием. Именно его мы должны услышать, будучи неверующими, и откликнуться соответствующим образом. А каким же одним словом можно описать то послание, в котором мы больше всего нуждаемся как верующие? Можно много ответов дать на этот вопрос, однако в основном их все можно обобщить в одном единственном слове – ученичество. В конце концов, разве Иисус не сказал в Матфея 28:19: «Итак, ступайте и сделайте все народы моими учениками»? Как верующие, мы с вами постоянно сталкиваемся с непростыми требованиями и обязанностями ученичества. Они включают в себя, конечно же, духовные дисциплины – изучение Библии, молитва, поклонение, посещение церковных собраний и так далее. Они также включают послушание изложенной в Библии Божьей воле относительно нашей морали и нравственности, или как еще это можно назвать, стремление к святости. А также служение для Божьего Царства. Все это – ученичество. Почти все, что мы должны делать как верующие, можно в итоге описать тремя словами – духовные дисциплины, святость и служение. В таком случае получается, что с рождения до спасения мы нуждались в Евангелии, а с момента спасения до смерти у нас ученичество. И такая схема, которую мы примерно составили, иллюстрирует общепринятый взгляд на христианскую жизнь. Евангелие – это для неверующих, а обязанности ученичества – для верующих. Мы не подвергаем сомнению важность ученичества. Как ранее мы уже говорили, Иисус сказал: «Ступайте и сделайте моими учениками». Пожалуй, в этих трех важных сферах – духовных дисциплинах, святости и служении – нам необходимо трудиться и учиться с неослабевающим усердием, постоянно прилагая много усилий. Но тем не менее, существует кое-что еще более основополагающее, чем ученичество – то, что фактически обеспечивает необходимую атмосферу, в которой ученичество можно практиковать. Единственное слово, которое описывает то, что мы по-прежнему должны слышать, это Евангелие. Только Евангелием мы движемся в течение всей нашей жизни. Нам все так же необходимо слышать Евангелие каждый день нашей христианской жизни. Только постоянное напоминание о Евангелии Божьей благодати через Христа удержит нас от образа мышления «был хороший день или плохой день, заслужил, не заслужил», согласно которому наши повседневные отношения с Богом основываются на качестве нашего поведения. Только радость, которую мы испытываем, слыша Евангелие, и напоминание о том, что во Христе наши грехи прощены, не допустит, чтобы требования ученичества превратились в какую-то тяжелую рутину. Только благодарность и любовь к Богу, исходящая из осознания того, что Он больше не вменяет нам наших грехов, дает надлежащий стимул для правильной реакции на требования ученичества. В итоге только Евангелие может дать нам все необходимое. И неважно, спасены мы или нет, мы одинаково нуждаемся в провозглашении Евангелия, одинаково нуждаемся в силе Евангелия в нашей жизни. Оно не теряет свое влияние на нас, когда мы уже выбрали Христа. Наоборот, выбрав Христа, мы еще и еще больше нуждаемся в Божьем Слове, в благой вести, которую Он для нас оставил.

0: Радио «Новая жизнь». Радио настоящей жизни.
1: Впрочем, мы с вами должны помнить, что Евангелие предназначено для грешников. Иисус сказал в Луки 5:32: «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Евангелие имеет для нас смысл только до той степени, до которой мы осознаем и признаем, что все еще грешны. Хотя мы, новое творение во Христе, мы по-прежнему каждый день согрешаем в мыслях, словах, делах и, что еще важнее, в наших мотивах. Таким образом, для ежедневного извлечения пользы из Евангелия мы должны признавать, что мы все еще грешники. Без постоянного напоминания о благой вести Евангелия мы можем легко впасть в одно из двух заблуждений. Первое из них – это сосредоточенность на нашем внешнем поведении, ведущая к фарисейской гордости. И в результате мы можем начать смотреть свысока на тех, кто менее дисциплинирован, послушен и посвящен. И незаметно для самих себя начать ощущать свое духовное превосходство над этими людьми. Мы больше соблюдаем порядок, дисциплины, мы больше уделяем времени чтению, и поэтому мы лучше, чем другие. Но может быть и другое заблуждение, прямо противоположное первому. Это чувство вины. Познав, что такое дисциплины христианской жизни, послушание, служение, мы от всего сердца принимаем их как необходимость. Однако, на наш взгляд, мы успешны в них меньше, чем окружающие. Или же нам приходится бороться с какими-то внутренними грехами, наподобие гнева, обиды, жадности и осуждающего отношения. Может быть, мы сражаемся с нечистыми мыслями, нетерпимостью или нехваткой веры и упования на Бога. Из-за того, что мы положили Евангелие на полку в отношении своей собственной жизни, нам приходится бороться с чувством поражения и вины. Мы уверены, что Бог нами недоволен и определенно не ожидаем от Него благословений для своей жизни. Мы думаем, что просто не заслуживаем Его благоволения. Будучи сосредоточенными на своих поступках, мы забываем смысл Евангелия, а именно то, что Господь дает нам незаслуженное благоволение. Точнее, даже не к нам, а дает незаслуженное благоволение к тем, кто заслуживает только его гнев. По сути, мы можем заслужить только гнев Господа, потому что в основном мы грешим. Нам легче грешить, чем жить праведной жизнью, и намного чаще мы именно согрешаем, чем выбираем праведность. Но несмотря на это, Господь дает нам незаслуженное благоволение. Верующие фарисейского типа подсознательно считают, что заслуживают Божье благоволение своим поведением. Они хорошо себя ведут, и поэтому у них есть благословение. А те верующие, которые поглощены чувством вины, совершенно уверены, что лишены Божьего благословения из-за недостаточной дисциплинированности или непослушания. Но и те, и другие забыли смысл благодати, поскольку, уклонившись от Евангелия, начали строить взаимоотношения с Богом на основании своих поступков и поведения. И поэтому современные фарисеи считают, что они заслуживают благословения, потому что они правильные, а люди с чувством вины считают, что они ничего не заслуживают, потому что они неправильные. И, наверное, большинство из нас время от времени впадает в одну из этих крайностей. В хорошие, с нашей точки зрения, дни мы склоняемся к этому самоправедному фарисейству, а в непохуже мы позволяем себе погрязнуть в чувстве поражения и вины. И фактически хорошими или плохими днями могут оказаться даже не дни, а недели и месяцы. Но сколько бы ни длились такие периоды, проблема остается неизменной. Уклонившись от Евангелия Божьей благодати, мы начали строить отношения с Богом не через Христа, а пытаться строить напрямую на основании своих поступков и своего поведения.

0: Радио. Новая жизнь. Реформация твоего сердца.
1: С момента грехопадения Бог не ожидал, что мы будем иметь отношение с Ним напрямую. Наша природа стала греховной, и мы не смогли бы уже предстать перед святым Господом. Наши поступки никогда не будут достаточно правильными, чтобы быть приемлемыми для Него. Единственный путь, открывающий нам доступ к общению с Богом, это кровь и праведность Иисуса Христа. Только кровь Иисуса очищает нас от чувства вины и дает дерзновение входить в Божье присутствие. Давайте мы вместе прочитаем послание евреям, 10 глава, с 19 по 21 стихи. Автор послания к евреям пишет: «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим». Евангелие, ежедневно применяемое к нашим сердцам, дает нам свободу быть беспощадно честными с самими собой и с Богом. Уверенность в том, что посредством крови Иисуса Христа Бог полностью простил наши грехи, подразумевает, что мы больше не должны играть в эти оборонительные игры. Мы не должны выгораживать себя и оправдывать свои грехи, каждый раз выдумывая новые причины и оправдания, почему мы так поступили. Вместо того, чтобы говорить о легком преувеличении, мы можем признать, что солгали. Вместо того, чтобы обвинять в своих эмоциональных проблемах родителей, мы можем признать, что пребываем в духе непрощения. Мы можем назвать грех грехом, каким бы уродливым и постыдным он ни был, потому что мы знаем, Иисус вознес его в своем теле на крест. Будучи уверенными в полном прощении через Христа, мы больше не имеем причин прятаться от наших грехов. Но разве правильно, спросите вы, продолжать проповедовать Евангелие христианам, которые снова и снова грешат и никогда не могут навести порядок в своей духовной жизни? Не приведет ли это к тому, что они перестанут стараться? Не скажут ли они, зачем сражаться со своим грехом и недисциплинированностью? Я ведь все равно прощен. Разве немного сосредоточенной на поведении ментальности не полезно для того, чтобы оставаться на высоте нашего христианского посвящения? И кроме того, а как насчет тех безразличных христиан, которые вообще никогда не сражаются со своим грехом и недостаточным посвящением Христу? Не приведет ли это сосредоточие на Евангелии к тому, что они еще больше закоснеют в своем злоупотреблении Божьей благодатью, говоря: «Неважно, как я живу, потому что Бог любит меня безусловно». Давайте мы с вами вначале рассмотрим последнюю категорию людей. Это правда, что некоторые злоупотребляют Божьей благодатью. Павел предвидел такую возможность, и он писал в Римлянам 6:1. Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Но он писал об этом не только римлянам, а также галатам. Мы читаем в 5 главе 13 стихе. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению похоти, но любовью служите друг другу». И даже апостол Иуда отмечал, что это уже имело место в церкви первого века. И тем не менее, мы не должны допускать, чтобы чье-то злоупотребление истиной лишало нас ее ценности. Особенно, когда эта истина настолько важна для нашей христианской жизни. Что же касается другой категории людей, тех, кто сражается со своим грехом и поражениями, то они нуждаются в чем угодно, только не в усугублении чувства вины. Мало что способно настолько эффективно охлаждать желание и самое искреннее стремление изменяться, как вина. И наоборот, свобода от вины через осознание прощения во Христе обычно укрепляет в человеке это желание вести более дисциплинированную и святую жизнь. Только такое подкрепленное желание повлечет к горячей молитве о помощи Святого Духа и большему усердию в стремлении к дисциплине и святости. Один благочестивый служитель сказал: «Дисциплина без желания – это тяжкое бремя». Что же в таком случае воспламеняет в наших сердцах желание вести вот эту дисциплинированную, благочестивую жизнь? Радость от осознания того, что наши грехи прощены. Именно радость воспламеняет вот это желание. И неважно, насколько сильно мы сегодня споткнулись и упали, Бог не вменяет нам наши грехи. И мы читаем об этом в Римлянам 4:8. «Блажен человек, которому Господь не вменит греха».

0: Христос – основа твоей жизни.
1: Радио «Новая жизнь».
2: Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 5 главе 15 стихе написал: «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Жить не для себя, а для Него. В этом и заключается суть ученичества. Это высказывание обобщает все, что мы можем подразумевать под этими понятиями – духовные дисциплины, святость, служение. Но что побуждает нас жить не для себя, а для Христа? Ведь, как сказал Павел, это любовь Христа. Мы читаем в 14 стихе, немножко раньше, тоже 2 Коринфянам 5:14, в одном из переводов там говорится: «Ведь любовь Христа заставляет нас». А в синодальном переводе говорится: «объемлет нас». Слово «заставляет» несет смысл оказания давления на кого-либо с целью подталкивания или побуждения двигаться вперед посредством сильного душевного воздействия. И оттенок этого слова превосходно отразил в своем расширенном переводе Нового Завета Кеннет Уэст, интерпретировав слова Павла следующим образом. Он говорит: «Ибо любовь Христа ко мне давит на меня со всех сторон, удерживая меня на одном краю и не позволяя думать о каком-либо другом крае, нежно обволакивая меня, побуждая меня к действию». Обратите внимание, что именно с такой силой побуждала и мотивировала Павла. Это было не постоянное стремление быть более дисциплинированным, посвященным и святым. Это было сокровенное осознание любви Христовой. Павел был движим не мыслями наподобие «я должен сделать то и это», и не чувством вины за несделанное. Его побуждало к действию переполняющее ощущение любви Христа к нему. Нас, верующих, действительно необходимо призывать к жизни посвященного ученичества. Однако этот призыв должен основываться не на чувстве долга или вины, которое, к сожалению, часто слышно в наших церквах, а на Евангелии. Долг и вина могут мотивировать нас, но лишь какое-то время, а ощущение любви Христа – всю жизнь. Итак, движущей силой для ученичества является любовь Христа к нам. Каким же образом мы можем прийти к той точке, где мы остро осознаем эту любовь? Потому что бывает такое, что не каждый так сильно ее ощущает. И ответ – через Евангелие. Конечно же, любовь Христа изливает в наши сердца только Святой Дух. Давайте прочитаем в Римлянам 5:5. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в наши сердца Духом Святым, данным нам». Однако Он делает это через послание Евангелия. Благая весть заключается в том, что Иисус на кресте заплатил за все наши грехи, и благодаря этому мы прощены. Когда мы постоянно размышляем над Евангелием, Святой Дух наполняет наши сердца ощущением Божьей любви к нам во Христе. И это ощущение эффективно побуждает нас жить для Него. На протяжении столетий многих искренних христиан влекло сокровенное желание Павла, выраженное в послании к Филиппийцам 3:10, познать Его. Наши сердца откликаются на эти слова Павла, и мы говорим: «Я тоже хочу лучше знать Христа и иметь близкие отношения с Ним». Но каким же был контекст высказывания Павла? Что побудило в нем такое сильное, пылающее желание? В данном случае контекстом является свидетельство Павла о том, как он отверг свою самоправедность, чтобы обрести праведность, исходящую от Бога, через веру в Иисуса Христа. И это записано в 3 главе Филиппийцам. Изначально излагая Евангелие применительно к самому себе, Павел чувствовал, как внутри него стремительно возрастает желание ближе познать Христа. Чувство долга никогда не пробуждает внутри нас такого желания. На это способна только любовь. Если мы твердо намерены на протяжении всей своей жизни быть стойкими, посвященными учениками Иисуса Христа, то нам необходимо никогда не терять из вида Евангелие Божьего прощения через Иисуса. Только словами Джека Миллера мы должны ежедневно проповедовать Евангелие самим себе. Ежедневно проповедовать Евангелие самим себе. И последнее в равной степени относится и к самоправедному фарисею, и к обремененному чувством вины грешнику, которые живут в нашем сердце. Мы часто бываем то одним, то другим, и нам важно проповедовать самому себе Евангелие. Поскольку Евангелие предназначено только для грешников, ежедневно проповедуя его самим себе, мы напоминаем о том, что мы однозначно грешники, нуждающиеся в Божьей благодати. И это побуждает нас обращаться к Богу, вторя словам одного старого гимна. «Что я тебе принесу? Просто припаду к кресту». Это помогает нам осознанно отвергнуть любое упование на свою собственную добродетель, как на способ заслужить Божье благословение для нашей жизни.

0: Радио «Новая жизнь».
1: Что, наверное, еще важнее, ежедневная проповедь Евангелия самому себе дает надежду, радость и смелость. Благая весть о том, что благодаря смерти Христа наши грехи прощены, наполняет наши сердца радостью, дает нам смелость проходить повседневное поприще и приносит надежду на то, что Бог благоволит к нам не потому, что мы хорошие, а потому, что мы во Христе. Позвольте мне прочитать вам письмо Муто Мехианини, лидера африканского служения «Навигаторы», адресованного своим партнерам в Кении. В нем очень ярко описывается проблема дел и Божьей благодати. И поэтому я представляю вам такую как бы выдержку из его письма, кусочек. Он писал: «Мы, конечно же, знаем, что прощение наших грехов – это ключевой аспект спасения. Мы проповедуем об этом и верим в это. Мы считаем первое покаяние и подчинение Христу славным событием. Мы также признаем, что после обращения к Господу мы должны постоянно очищать свою жизнь». В первом послании Иоанна 1:9 написано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Однако после бесед со многими верующими у меня сложилось впечатление, что большинство из нас считает постоянное покаяние спасенного человека не славным переживанием, а скорее чем-то вроде печальной необходимости. Грех огорчает Бога, и мы не должны преуменьшать серьезность его присутствия в жизни верующего. И тем не менее, мы должны осознать тот факт, что Божья благодать превосходит все наши грехи. Покаяние – это одна из высочайших привилегий христианина. Кающийся христианин сосредотачивается на Божьей милости и благодати. Те моменты, когда мы наслаждаемся Божьей милостью и благодатью, самые прекрасные в нашей жизни. – Они превосходят любование своим приличным поведением, когда мы думаем, что нам ни в чем не нужно каяться. Каждый раз, когда мы терпим поражение, а это непременно происходит, Дух Божий работает с нами, приводя нас к подножию креста, на который Иисус вознес наши неудачи. Такой момент нельзя не назвать славным, поскольку мы принимаем безграничную Божью милость и благодать. И продолжаем свой путь дальше, не хвалясь ничем, кроме самого Христа. В противном же случае мы сражаемся со своим стыдом, сосредотачиваясь только на нем и на былых поступках. Отводя свой взгляд от благодати и милости, мы терпим поражение. Тот, кто опирается на Божью милость и благодать, не только скор на покаяние, но и медлен на грех. Обратите внимание на следующее высказывание Муто. Те моменты, когда мы наслаждаемся Божьей милостью и благодатью, самые прекрасные в нашей жизни. Они превосходят любование своим приличным поведением, когда мы думаем, что нам ни в чем не нужно каяться. Но разве эти слова не перекликаются со словами Павла, записанными в Галатам 6:14? «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа». Друзья, ответьте себе на вопрос, готовы ли мы с вами жить, как Муто и апостол Павел? Готовы ли мы полагаться исключительно на Божью благодать и милость, а не на свои поступки и поведение, не хвалясь ничем, кроме Христа? Постарайтесь дать себе честный ответ на этот вопрос. Возможно, прямо сейчас вы еще не готовы. И это значит, что вы тем более нуждаетесь в Евангелии, тем более нуждаетесь в знании того, что Иисус Христос пришел, взял свой грех, точнее, взял ваш грех на себя. И сейчас он является путем к Господу. Если же вы ответили «да», то мы можем перестать жить по сценарию «был хороший день или плохой день» и ежедневно наслаждаться Божьей благодатью. А испытывая радость и уверенность этой благодати, мы сможем решительно стремиться к святости. А ведь это то, чего ожидает Господь. Друзья, давайте сегодня мы честно проанализируем свою жизнь, на что больше мы полагаемся? В какую сторону мы чаще склоняемся, к фарисейству или к чувству вины? Давайте сегодня мы будем вновь и вновь провозглашать себе Евангелие, потому что только его силой мы можем жить. Только благодаря Христу у нас есть в целом эта возможность. Друзья, к сожалению, наш эфир уже подходит к концу. Я хотела поблагодарить вас за это время, за то, что вы присоединяетесь к размышлениям, за то, что вы выделяете свои ресурсы, свое время для того, чтобы больше углубляться. Я желаю вам, чтобы мы с вами стали более подобными ко Христу, чтобы святость стала для нас не недостижимой целью, а реальностью жизни. Потому что святость не нашими усилиями у нас есть, а только Господом. Только Господь нам ее дарует. Я желаю нам сегодня в наших сомнениях или наоборот, когда мы слишком уверены в себе, вновь и вновь проповедовать Евангелие, вспоминать о том, что сделал для нас Христос. На этом я с вами прощаюсь. Я желаю вам обильных благословений и предлагаю на прощание прослушать песню Виктора Шатецкого «Твоя да будет воля». Именно с этими словами мы должны идти по нашей жизни, доверяя Господу, надеясь на Него и говорить «Твоя да будет воля, Господи».

мудрый сын слушает наставления отца, а буйный не слушает обличения. От плода уст своих человек вкусит добро, душа же закона преступников – зло. Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится. Праведник ненавидит ложное слово, а нечестивый срамит и бесчестит себя. Правда хранит непорочного в пути, а нечестие губит грешника. Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет. Другой выдает себя за бедного, а у него богатства много. Богатством своим человек выкупает жизнь свою, а бедный и угрозы не слышит. Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает. Души коварные блуждают в грехах, а праведники сострадают и милуют. От высокомерия происходит раздор, а у советующихся – мудрость. Богатство от суетности истощается, а собирающий трудами умножает его. Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни. Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе, а кто боится заповеди, тому воздается. У сына лукавого ничего нет доброго, а у разумного раба дела благоуспешны, и путь его прямой. Учение мудрого – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Добрый разум доставляет приятность, путь же беззаконных жесток. Всякий благоразумный действует с знанием, а глупый выставляет на показ глупость. Худой посол попадает в беду, а верный посланник – спасение. Нищета и посрамление отвергающему учение, а кто соблюдает наставление, будет в чести. Желание, исполнившееся, приятно для души, но несносно для глупых уклоняться от зла. Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится. Грешников преследует зло, а праведникам воздается добром. Добрый оставляет наследство и внукам, а богатство грешника сберегается для праведного. Много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Праведник ест до сытости, а чрево беззаконных терпит лишение.

Библия описывает грех как неповиновение закону Божьему. 1 Иоанна 3:4. И как восстание против Бога. Второзаконие 9:7 и Иисуса Навина 1:18. Грех берет свое начало от Люцифера, Деницы, сына Зари, самого красивого и могущественного ангела. Недовольный своим положением, он захотел стать выше Бога и был лишен какой-либо власти. Это стало началом греха. Исайя 14:12-15. Переименованный в сатану, он внес грех в род человеческий в Эдемском саду, где искусил Адама и Еву тем же соблазном. Вы можете стать подобными Богу. Третья глава Бытия описывает их восстание против Господа и его предписаний. С того времени грех прошел сквозь все поколения человечества, и мы, Адамовы потомки, унаследовали грех от него. Послание к Римлянам 5:12 говорит нам, что через Адама грех вошел в наш мир, и все люди стали смертными, потому что возмездие за грех – смерть. Римлянам 6:23. Через Адама врожденная склонность ко греху овладела человечеством, и само человеческое естество стало грешным. Когда Адам согрешил, его внутренняя природа трансформировалась через грех противостояния, принеся тем самым духовную смерть и порочность, которая перешла на всех его потомков. Люди стали грешниками не потому, что они грешили. Они грешили, потому что стали грешниками. Это условие известно нам как первородный грех. Так же, как мы наследуем физические характеристики от наших родителей, мы получаем и нашу грешность от Адама. Царь Давид оплакивал падение человека в Псалмах 55. «Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда передо мною». Другой вид греха – приписанный грех. Используемые как в финансовой, так и в юридической сфере, греческое слово «приписывание» означает забрать что-то принадлежащее кому-нибудь и приписать это на другие счета. До того, как был дан закон Моисеев, грехи не приписывали людям. Но все равно человек был грешен из-за первородного греха. После того, как закон был дан, грехом стало нарушение закона. И он стал приписываться людям. Римлянам 5:13. Но и до того, как людям стали приписывать грехи против закона, существовала первоначальная плата за грех – смерть. Все люди от Адама и до Моисея были подвержены смерти. Не за их греховные действия против закона Моисеева, которых у них еще не было, а из-за их изначально грешной природы. После Моисея люди подвергаются греху как из-за первородного греха Адама, так и из-за греха, приписываемого впоследствии нарушения закона Божьего. Бог воспользовался принципом перенесения в пользу человечества, когда Он приписал все грехи верующих Иисусу Христу, который заплатил за эти грехи смертью на кресте. Перенесши наши грехи на Иисуса Христа, Господь обошелся с Ним как с грешником, хотя Он не был таковым, и позволил Ему умереть за грехи всех, кто когда-либо уверует в Него. Важно понять, что грех был приписан Ему, Он не унаследовал его от Адама. Он понес наказание за грех, но он так и не стал грешником. Его чистая и идеальная природа не была затронута грехом. С ним обошлись, как будто это он был виноват во всех совершенных грехах, тех, кто когда-либо уверует, и даже в тех, которые совершены не будут. В обмен на это Бог приписал верующим праведность Христа, так же, как и Он взял на Себя наши грехи. 2 Коринфянам 5:21. Личный грех – это тот, который совершается каждый день, каждым человеком. Потому как нам присущ первородный грех Адама, мы совершаем индивидуальные грехи, личные грехи. Все – от невинной выдумки и до убийства. Те, кто не уверуют во Христа, должны будут заплатить за свои личные грехи точно так же, как и за первородный и приписанный грехи. Тем не менее,
верующие освобождены от перспективы вечного искупления грехов, ад и духовная смерть. Теперь мы можем выбирать, совершать или нет личные грехи, так как у нас есть сила сопротивляться, благодаря Святому Духу, который живет в нас, наставляет нас и взывает к нашему сознанию, когда мы грешим. Римлянам 8:9-11. Однажды мы раскаемся в наших личных грехах перед Богом и попросим за них прощения, после чего восстановятся наши с Ним добрые отношения и наше сходство. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна 1:9. Первородный грех, приписанный грех, личный грех – все они были распяты на кресте Иисуса. И теперь мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Ефесянам 1:7.

Ричард Бакстер. Защита от искушений. Небесный ум также защищен от искушений, потому что чувствами владеет восхищение блаженством в мире грядущем. Тот, кто любит больше, а не знает больше, сможет противостоять греху. Воля и разум обладают благостью и истинностью небес. Здесь и содержится сила христианина. Когда ты ощущаешь предвкушение небес, тебя будет не так просто убедить оставить их. Вы не можете убедить ребенка расстаться со своими сладостями, потому что вкус их у него во рту. О, если бы мы много питались сокровенной манной и часто вкушали прелести рая, как это подтвердит решение ваше и заставит презирать благо мира? Если Петр побывал на горе Преображения, когда он увидел Моисея и Илью со Христом, стал бы он сразу после этого отвергать Господа своего? Узрев такую славу, такая душа скажет: «Отойди от меня, сатана! Хочешь ли ты убедить меня в превосходстве пустяковых удовольствий и украсть мое сердце от покоя святых? Хочешь ли ты, чтобы я продал эти радости ни за что? Есть ли какие-либо честь или удовольствия, как эти? Какую прибыль я приобрету?» Но сатана остается, потому что мы редко предвкушаем небеса. Поэтому он так легко обманывает наши сердца. Хотя израильтяне внизу ели, пили и играли перед кумиром своим, Моисей на горе не делал этого. Если бы мы могли сохранить вкус восторга от небесного блаженства, чтобы с презрением выплюнуть наживку греха.

Ты великий, триединый, даятель всех благословений, которыми я наслаждаюсь, всего, на что я надеюсь. Ты открыл мне, что ни страдания от претерпеваемого ныне зла, ни память о прежних грехах, ни увещания друзей не могут изменить сердце грешника и не изменят онного. Если только ты не соблаговолишь явить благодать свою и оживить мертвого во грехе, по могущественному действию силы Духа своего, ты открыл мне, что ощутимое излияние божественной любви в душе есть нечто большее и иное, нежели телесное здравие, и что часто духовные утешения проявляются тогда, когда телесные страдания наиболее сильны. Ты даровал мне песнь, как установление и средство благодати. Соделай меня способным участвовать в этом вечно новом музыкальном действии, которое ныне совершают избранные ангелы и достигшие совершенства святые перед престолом Твоим и пред Агнцем. Благословляю Тебя за то, что умеряешь всякое страдание радостью. Если слишком много в моей жизни первого, я могу падать духом. Если слишком много последнего, надмеваться. Твоя премудрость открывается в том, что ты даешь вкушать и то, и другое. Я люблю тебя за то, что ты даруешь мне грозди винограда в пустыне и капли небесного вина. И это вызывает во мне страстное желание исполниться полнотою твоей. Без тебя я умираю, лишенный тебя алкаю, пребывая вдали от тебя, жажду и унываю. Ты есть все, в чем я нуждаюсь. Дай мне непрестанно оживлять себя обетованием. Не оставлю тебя и не покину тебя».

0: Радио «Новая жизнь». Праведный верою жив будет. Верою жив будет.
1: Псалом 52. Начальнику хора на духовом орудии. Учение Давида. Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Развратились они и совершили гнусные преступления. Нет делающего добро. Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро. Нет ни одного. Неужели не вразумятся делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Бога? Там убоятся они страха, где нет страха. Ибо рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя. Ты постыдишь их, потому что Бог отверг их. Кто даст Сиона спасение Израилю, когда Бог возвратит пленение народа своего? Тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль.

0: Христос пришел в мир, чтобы спасти грешников, из которых я первый.
1: Дорогие друзья, всех приветствуем на радио «Новая жизнь». Мы с вами приступаем к исследованию послания к римлянам. Напомню еще раз, мы находимся в 12 главе и прочитаем, давайте еще раз, наш текст, который будем изучать. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учитель ли? В учении. Увещеватель ли? Увещевай. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Начальник ли? Начальствуй с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Аминь. Это Божье Слово, которое сегодня мы с вами будем дальше изучать, дорогие мои. А следующая песня звучит в исполнении группы «Спасение. Сердце чистое». Слушаем.

0: Радио «Новая жизнь». Праведный верою жив будет.
1: Дорогие друзья, теперь мы двигаемся дальше в нашем исследовании. Я в предвкушении дальнейшего изучения этого текста, потому что мы с вами говорим о нашей новой жизни в Иисусе. Это очень важная истина, которая на самом деле, если была возможность, я хотел бы, чтобы услышала каждая церковь, каждый член церкви, потому что это очень важно. Мы просто не представляем себе, сколько на самом деле пострадало церквей и членов тела Христова из-за того, что мы воспринимаем, я говорю «мы», я имею в виду членов церкви, да, церкви Христовой, христиан, не воспринимаем церковь как тело Христова, а больше ввиду современного индивидуализма. Ну, я сам, как в Украине есть такая поговорка, да, моя хата с краю, ничего не знаю. То есть я не при делах. Меня это не касается. Главное, что у меня все хорошо. Такого быть не должно. На самом деле, друзья мои. Возможно, ввиду того, что вы сталкивались с этим, вы не знали, как быть. Быть везде ли, влазить в каждое дело. Может быть, думали, ну кто меня об этом просит?

Кому какая разница, что я думаю вообще, кто со мной будет считаться? Как минимум, друзья мои, вы можете молиться. Если видите болезненное место, молитесь усердно об этом. Просите других молиться. Как минимум, друзья мои, потому что это величайшая привилегия. Возносить молитвы к великому Богу и знать, что Он тебя слышит, и Он отвечает на молитвы. Он слышит своих детей. Особенно просто подумайте, от этого даже мурашки, можно быть, по коже. Подумайте, ведь вы просите не для своего блага. Вы просите по воле Божьей. 100%, потому что когда вы просите на благо Его тела, ну как можно, может быть, что это может быть не по Его воле? Конечно, Он хочет, чтобы мы заботились друг о друге. Ведь Писание все направляет. То есть, по мере нашего изучения Божьего Слова, мы с вами видим, что воля Божья открывается в Писании, и воля Его как раз-таки от церкви нам очень досконально открывается. Мы должны любить братьев и сестер, мы должны заботиться о теле Христовом и сами понимать, что если я член, ведь для чего-то мне пальцы есть, палец указательный, мизинец, безымянный и так далее. Для чего-то они все есть, Бог-то продумал. И нет такого, что мы рождаемся и говорим, а тут у меня вот 10 пальцев, 3 из них лишние надо убрать, отпунктировать, 3 мне хватит или 6. Каждый член все нужно. Уши мне нужны, нос нужен, глаза нужны, почки нужны, все нужно. Поэтому чего-то не хватает, сразу же недомогание. Так же и в церкви. Вот этот пример с телом Христовым – удивительнейший пример. И вот Павел, он раскрывает нам эту глубину этой иллюстрации. Он берет некоторые, дальше сейчас вот будем изучать, конкретные дары и показывает, как мы должны их применять. Но дело в том, что этот человек, он всегда верен своему методу, апостол Павел. Мы знаем, помните, у каждого свой подход, и здесь мы снова видим метод Павла в совершенстве. Можно было бы подумать, что все и так уже совершенно понятно, но ему этого мало. Ему этого мало, и вот я хотел бы, чтобы вы здесь тоже сделали вывод. Апостол мог бы сказать, все, вы тело Христово, заботьтесь друг о друге, точка. Но он четко, целенаправленно раскрывает. И как по данной нам благодати, мы имеем различные дарования, да? Как по данной благодати имеем различные дарования, продолжает он. Другими словами, здесь он одной фразой делает итог. То, что говорил нам как утверждение в третьем стихе. Вы заметили? Давайте еще раз прочитаем. «По данной мне благодати всякому из вас говорю». А тут надо понять эту тонкую логику. Стих 6. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования». Заметили? Структура одна и та же. «По данной мне, по данной нам благодати». В 3 и 6 стихе мы четко это видим. И вот утверждение в 3 стихе, мы видим иллюстрацию с телом в 4 стихе и 5 стихах. И вот повторю еще раз, да? Вся суть искусства преподавания заключается в повторении. Вы согласны или нет? Подумайте. Ведь очень важно повторять. Я лично на своем опыте убежден. Если я не буду это повторять, мой разум очень быстро забывает. Более того, здесь есть нюанс. Кто-то не любит, когда им повторяют. Особенно дети, когда родителям повторяют. Так вот, но нам нужно повторять. Помимо того, что повторение мать учения, да, есть такое выражение. Дело в том, что мы синхронизируем наше мышление с Божьим Словом. Ведь это и то, что нам нужно. Нам нужно учиться мыслить, как мыслит Господь. Вот что нам нужно. То есть нам нужно учиться мыслить, как мыслит Господь. А как это будет сказываться на нашей жизни? Если я буду мыслить, как Господь, как Его Слово мне говорит, я и буду учиться и поступать. У меня будет сразу, если я буду делать что-то не так, у меня будет внутри сопротивление. Мне будет уже теряться мир. Я буду понимать четко, это не так. Я знаю, как думает Господь и как Он хочет. И это будет меня направлять в сторону моего освящения, в сторону подчинения Божьего Слова. Ну, если я упертый, то в сторону моего дисциплинарного воспитания Господом. Но, тем не менее, Господь, Он знает, как довести к своему итогу. Конечно же, для меня большое благословение будет и для каждого из вас, если мы будем покорны этому слову, а не как упертые лошаки. Вся суть искусства преподавания, как мы сказали, в повторении. И мы заметьте, Павел, он никогда не принимает все как данность. Он видит, это благодать.
И он, это все благодать. Мы имеем различные дарования. Если это пророчество, он говорит то. Если вопрос служения, то делаем так и так и так и так далее. Поэтому сегодня мы должны начать с его краткого изложения этого учения. Мы уже переходим к стихам 6, 7, 8. Напомню еще раз, это первая часть, которую мы выделили, отношения в церкви. Первый, второй стих, интро, давайте так скажем, да, это общее, вот два стиха, они вмещают все в себя. А теперь раскрытие, очень удивительное раскрытие. И первая часть, это стихи с 3 по 8, отношения христиан в церкви. И интересно наблюдать и читать о том, что происходит сегодня вокруг нас, не так ли? Слушать то, о чем говорят люди. Смотрите, и вот когда мы наблюдаем за всем происходящим, огромное количество трудностей, большая часть путаницы возникают из-за того, что люди говорят и пишут. Исходя из чего? А путаница из-за наших предрассудков, а не из ясного учения Писания. Поразительно. Когда ты начинаешь, вот ты поймаешь, вот если вы поймаете эту логику, а так ли говорит Писание? Кто-то считает, что это буквоедство. Постоянно все Писание. У тебя есть своя логика, свой разум. Но это поразительно, когда мы начинаем задаваться этим вопросом вот в любой ситуации. А что говорит Божье Слово? Я поражен, но я вам скажу так. Анализируя мое мышление, анализируя мышление других, я понимаю, что мы очень на самом деле мало все сверяем с Писанием. Мы как бы знаем, да, но как только дело доходит, да элементарно, давайте я вам сейчас покажу пример. Например, в отношении между братьями. Когда брат согрешил, ты это увидел. Что ты делаешь? Очень часто один христианин, увидевший другого, он не подходит к брату, как написано в Евангелии от Матфея, 18 глава, а он идет пошушукаться с другим христианином. А ты знаешь, что он делает? А это не по-библейски, это твои предрассудки. Конечно же, проще. Меньше сопротивления, меньше дискомфорта подойти и обсудить с другим. Пусть там кто-то другой. А это неправильно. Если видишь грех, иди, брат, и обличи. Иди ты лично и обличи. А знаете, это очень, очень вообще удивительная система. С кем-то обсудить легко можно языком перемолоть и наговорить, не так ли? Но как насчет подойти и так донести до брата или до сестры, так чтобы это... Может быть, это даже вызовет сопротивление. Ты даже не знаешь, какая будет реакция, это первое. Как вообще это сказать? И почему я считаю, что это грех? И вот когда ты начнешь анализировать, тебе нужно будет Писание найти, прочитать. А это вообще грех или нет? И порой вы сможете заметить, что оказывается, ваши предрассудки действуют, а не Писание. Вы обвинили брата, например, это образная история, но для того, чтобы вы понимали, в его грехе, а он не согрешал. Это просто ваш предрассудок. Потому что вы решили, что вот так правильно, а вот так неправильно. Но Библия об этом ничего конкретного не говорит. Это уже идет ваша трактовка. Или наоборот, брат реально согрешил. Вы видите грех. И тут вы проходите такой интересный момент. Анализируйте себя. Да? Я себя должен анализировать. Так, я сейчас пойду обличать. Такой святой. А я не грешный? Грешный. Но тем не менее, это не умаляет того, что я должен все-таки обличить брата, если я его люблю. Не для того, чтобы сказать «ах ты», а для того, чтобы он восстановлен был. Грех ему, для него мучение. Грех – это не благословение. Грех раздражает нашего отца. Грех, он приносит разруху в отношения в церкви. Да и в жизни самого брата или сестры. Поэтому «если я люблю». Да. Это неприятно делать. Неприятно. Неприятно обличать. Хочется улыбаться друг другу, радоваться, вместе проводить время, но не проходить вот этот момент, потому что человеку не нравится, когда его обличают. Даже христианам очень тяжело дается. Даже если они говорят, хотят, чтобы их обличали, чтобы они понимают, это для меня это лучше, избавиться от греха. Для меня это лучше илей, говорит псалмопевец. Но тем не менее, все равно плоть о себе дает знать. Поэтому нам нужно смиряться, взирать на Христа, утешаться Господом. И опять мы увидим с вами, как мало у нас любви. Но это тоже нужно, чтобы мы еще раз осознали. Мы с вами постоянно нуждаемся в Божьей благодати. Потому что, вот если увидеть нашу картину сердца, у нас нечего выдавливать из нас всего славного, этого Христе. И поэтому, дорогие мои, просто уму непостижимо. И когда
люди анализируют жизнь, отношения других, и ты видишь, что это все предрассудки. Да ты видишь это в своей жизни, чего там говорить про людей. Поэтому, дорогие мои, нам нужно с вами анализировать Писание и жить им учиться. И вот, например, один из примеров, который можете найти. Один человек пишет о говорении на языках, имея перед собой 14 главу 1 послания к Коринфянам, и утверждает, будто люди, делавшие это в Коринфе, очевидно, были эмоционально неустойчивыми и менее интеллектуальными типами людьми. Но апостол говорит, что он более всех говорит языками. По такой логике апостол Павел тоже превращается в эмоционального и неинтеллектуального человека. Понимаете? Мы не можем так говорить. Но перед нами есть Писание. И апостол снова и снова повторяет нам эти вещи. Как по данной нам благодати имеем различные дарования. О чем он нам говорит? Вот первый принцип. Дары, которыми мы обладаем, любой наш дар, всегда даются по данной нам благодати. Мы не будем касаться темы языков сейчас, но удивительная тема, я рекомендую, вы изучите ее в свете вообще Ветхого Завета и Нового. Откройте книгу пророка Исаии, когда Бог говорит, что кто-то, или во Второзаконии еще даже, да, когда народ не будет слушать Бога, и придут люди, язык которого вы не понимаете, слепящими устами к вам придут. А это будет что значить? Захватчики пришли вас захватить. Это Божий суд. Это не благословение, это Божий суд. А для народа Израиля Бог показывает. Смотрите, я иду к язычникам. Вот услышав их разные наречия, Бог показывает. Дверь открыта для язычников. Народ отверг своего Господа. Но и Божий план к тому же был всегда не только для евреев, но и также для язычников, чтобы евреи были им свидетелями. Но это не наша тема сегодня эфира. Наша же сейчас речь дойдет о дарах. Дары, которые мы обладаем, любой наш дар. Что важно понять? Все, что вы имеете сегодня. Подумайте, если у вас есть духовные дары, вашей доли заслуги в этом ноль. Абсолютно. Это дар благодати. А иначе это не благодать, потому что если это незаслуженная Божья милость и благоволение, тогда ты ничего этого не заслужил. Это не заслужено. Это благодать. Но если это не благодать, тогда ты можешь хвалиться какими-то достижениями. Давайте снова себе напомним об этом. Апостол это повторяет, и я должен тоже повторить. Дары, о которых он здесь говорит, это не наши естественные природные способности. Все мы рождаемся с определенными природными талантами. Да, есть. Кто-то красиво поет, а кто-то поет как медведь, на ухо наступив. А кто-то хорошо играет, а кто-то очень спортивно сложен, а кто-то очень быстро считает в голове. Кто-то очень добрый, отзывчивый, чувствительный, высокая эмпатия у него. Но, тем не менее, это все таланты даются Богом. Но здесь он говорит не о талантах наших природных, потому что они колоссально различаются с духовными дарами. Здесь именно духовные дары, которые даются нам как членам церкви. То есть, если человек не христианин, и он талантливый, у него нет ни одного духовного дара. Потому что дары даются Духом Святым по его распоряжению суверенному, как он считает нужным своей великой совершенной мудрости для использования в теле Христовом, для всей церкви, для ее пользы и через церковь, тем, кто снаружи также. Но это все в церкви. Таким образом, дары, о которых говорит апостол, это дары, которые даются только тем, кто стал членом тела Христова. Иными словами, тем, кто рожден свыше. Никому другому они не даются. Ни один нерожденный свыше духовными дарами не обладает. Это исключительно говорится о вот именно дарах, которые даются только истинным христианам. И только членам церкви. И не просто, не путайте, да, вот видите, у нас очень уже устоялось это членство в церкви. Члены церкви – это именно повсеместная церковь Христова, кто действительно погружен, но есть рожденный свыше. Потому что люди могут быть, иметь, там, не знаю, книжечку, карточку, да, или бумажку, или просто где-то в базе быть церкви написано, что он член церкви. Это не об этом я говорю. Я говорю не столько о видимой церкви, сколько об истинной церкви, которая есть тело Христа на всей планете. И апостол выражает это в первом послании к Коринфянам 12:11. Он говорит, все же сие, то есть он имеет в виду духовные дары, все сие производит
Дух Святой. Один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Кому угодно? Каждому? Нет, как угодно Духу. Итак, именно Дух решает, какой дар дать каждому. Представляете, вот просто подумайте, вы имеете духовный дар? Дух Святой решил, что вам это нужно, вот именно этот дар. Что он будет через вас действовать в церкви вот этим духовным даром. Это делает Дух Святой. Все это производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Это учение проходит через всю 12 главу 1 послания к Коринфянам. Он говорит, что дары различны, но Дух один и тот же. Служения различны, но Господь один и тот же. Действия различны, но Бог один и тот же, производящий все во всех. Здесь прямо подчеркивается, именно Он, Дух, разделяет каждому особо, как ему угодно. Для меня, друзья, это ключевое заявление. Это самое важное утверждение. Это великий руководящий принцип 12, 13, 14 главы 1 послания к Коринфянам. И если мы не начнем с этого и не утвердимся в этом, мы с вами неизбежно собьемся с пути в понимании духовных даров. Но вот тут возникает проблема. А наша задача, знаете, какая? Смотреть проблемам в лицо, а не избегать и не обходить их. Мы привыкли. Мы очень привыкли. И сегодня, к сожалению, большинство христиан расположены к тому, чтобы избегать и обходить проблему, нежели смотреть в лицо. Страшно, неудобно. И кто сказал, что это нужно встречать лицо в лицо, да? Но эти вызовы неспроста приходят. Мы должны посмотреть проблеме в лицо. Сможем ли мы ее решить? Другой вопрос. Но встретить мы ее обязаны. И вот тут существует категорическое утверждение, что Дух разделяет или раздает, как сказано в 3 стихе 12 главы к Римлянам, по мере веры, какую каждому Бог уделил. То есть все эти выражения подчеркивают ту мысль, что именно Бог, Святой Дух, решает, какой конкретно дар дать каждому конкретному христианину. Он Господь, и владычество Духа – это главное, что здесь подчеркивается. Но вот какая проблема возникает. Заметили ли вы, что в 1 послании к Коринфянам, последний стих, заметьте его. Я хочу еще раз прочитать его. 12 глава, стих 31. «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще более превосходнейший». «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще более превосходнейший». А потом есть еще одно место. 1 Коринфянам 14.1. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». И вот она проблема. С одной стороны, нам сказано, что решает Дух. Но с другой стороны, Он говорит нам, ревнуйте о дарах больших. То есть, страстно желайте даров. И в оригинале, в 1 Коринфянам 14.1, то же самое слово, что в 12 главе стих 31, хотя переведено оно, может быть, как «стремитесь» или «желайте». И вот как нам теперь примирить эти две вещи? Если владычествует Дух, если Он решает, что кому дать, как же мы можем об этом ревновать или страстно этого желать? Он же дает. И тут мы должны посмотреть снова проблеме в лицо. Вот она проблема. Прежде всего, нужно точно понять, что апостол говорит в 1 Коринфянам 12.31. «Ревнуйте о лучших дарах, я покажу вам путь более превосходный». Тут кроется неточный перевод. И что самое интересное, эта неточность есть не только в нашем переводе, но во многих других. В чем же здесь ошибка? Есть ложная интерпретация. И вот об этой интерпретации я хотел бы сейчас рассказать только когда мы послушаем композицию, что вы пока подумали, прочитали, может быть, у вас есть возможность посмотреть разные переводы, проанализировать, что же говорит нам здесь апостол Павел. Я напомню еще раз, 1 Коринфянам 14.1. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». И дальше мы читаем 1 Коринфянам 12 глава стих 31, последний. «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Слушаем две песни, и потом мы об этом с вами как раз-таки поговорим. Следующая песня называется «Христос – это имя мне дорого».

0: Новая жизнь. Радио настоящей любви.
1: Итак, дорогие друзья, мы с вами продолжаем дальше. Итак, чему же он нас учит, говоря о ревности? Помните, мы остановились, говоря о ревновании. А знаете, что интересно? Вот сейчас вот кто меня слышит, вот часто я слышу эту цитату, да? Надо ревновать о духовных дарах больше, надо больше. Что же здесь открывается? Теперь я начну с первого. И, может быть, и вам тоже будет интересно это, да? Открываем разные переводы. Стремитесь иметь более важные дары, но сейчас я покажу вам самый превосходный путь. Стремитесь к лучшим дарам, но я покажу вам наилучший путь из всех. Это еврейский перевод. Ревнуйте же о дарах больших, и еще по преимуществу путь вам укажу. Стремитесь к лучшим дарам, но я покажу вам наилучший путь из всех. Итак, вы услышали, я думаю, уже прочувствовали нотку, к чему идет, а не по некоторым переводам. То есть, смотрите, какая картина. Говорят так, апостол имеет в виду следующее. Ревнуйте о больших дарах. Иными словами, учит апостол, не беспокойтесь о дарах, вам нужно стремиться к плодам благодати. Ошибка коринфян была в том, что они увлекались дарами, а нужно интересоваться любовью. Почему бы вам не стремиться к любви? Это и есть более превосходный путь. И когда мы говорим о более превосходный путь, помимо вот неточного перевода, да, путь более превосходный, один из взглядов говорит так. Если апостол говорит вообще не заботиться о дарах, а искать только благодать любви, то почему он начинает свое заявление словами «ревнуйте о дарах больших»? И почему, написав гимн любви в 13 главе, он снова возвращается к этому в первом стихе 14 главы? «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных». Иными словами, он вовсе не отметает дары в сторону со словами «единственное, чего стоит искать, это любовь». Потому что они точно так же искажают почти всю 13 главу. Они говорят, ну разве он не говорит здесь совершенно ясно, что все эти вещи упразднятся, любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут и так далее. И знание упразднится. И тут получается, есть такое мнение, что апостол учит, что дары были лишь временным явлением. И как только мы получили книги Нового Завета, дары стали не нужны. А потому со времен апостолов таких даров больше нет. Но смотрите, что мы здесь видим. Он подчеркивает вот в этих дарах в нашей жизни очень важный такой элемент, да, центральный, это любовь. Здесь нет противопоставления. Это не противопоставление. Апостол, он опять-таки направляет. Перед учением о любви и сразу после него он повторяет «Ревнуйте о дарах больших, достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных». И очень важно нам это заметить. Он очень важно нам помнить, что он опять-таки направляет на любовь, и он не отменяет духовные дары. Да, это путь превосходнейший. Но опять-таки нам нужно помнить, что любовь и дары, они друг друга не взаимоисключают. Проблема в Коринфе была в том, что они ревновали, знаете, о дарах, и это все было эгоистично, плоть вся включалась. Я. Это постоянная проблема, правда? В церкви, когда каждый я. Мое мнение, что я скажу, как ко мне отнесутся, это всегда проблемы. И смысл в 1 Коринфянам 12:31 не в том, чтобы отказаться от даров. Смысл в том, чтобы страстно желать их через призму любви, чтобы служить, а не чтобы их они у меня были. Вы понимаете? Эти славные дары для созидания тела Христова. Если вы не делаете этого в любви, эти дары будут бесполезны и даже вредны. Да, если вы говорите языками человеческими и ангельскими, а любви не имеете, конечно же, мы не что иное, как тарелки бряцающие, медь звенящая, кимвал звучащий. Это важнейший момент. И он возвращает нас к нашей проблеме. Он возвращает нас к, вот, как раз и к нашей проблеме. Проблема осталась. Как примирить утверждение о том, что дары раздаются по воле Святого Духа с призывом к нам ревновать о дарах больше? Как совместить? Дух дает или все-таки это я ревную и я получаю? Вот слово «ревность» здесь очень сильное слово. Оно означает интенсивное, страстное желание. Как кто-то может говорить, будто Писание запрещает искать даров? Мы тут видим страстное желание. Павел использует одно из самых сильных слов, какое мог найти, и повторяет его в 12 главе, стих 31. И вот смотрите, как интересно, и почему я хочу это еще раз подчеркнуть. Представьте структуру. 12, 13, 14 главы 1 Коринфянам. Последний стих 12 главы. И первый стих 14 главы. Что между ними? 13 глава, которая говорит о любви. Он как будто бы обнимает этими скобками. И там, в последних двух стихах, которые выступают вот в последнем стихе 12 главы и в первом стихе 14 главы, между которыми только одна 13 глава полностью вставляется, он как будто обнимает скобками, и он и там говорит о страстном желании даров. Чтобы мы ревновали. И как тут теперь вопрос примирить владычество духа и наше страстное желание? И вот доктор Чарльз Ходж помогает найти нам правильное решение. Он приводит такое сравнение. Как вы примиряете тот факт, что спасение – это суверенный дар Бога, и при этом Писание призывает нас «подвязайтесь, а войти сквозь тесные врата». Искать спасение со всем усердием. Как это? Так это Божий дар или я усердно спасаюсь? То есть подвязаюсь, чтобы войти сквозь тесные врата. Это та же самая дилемма, тот же принцип. Суверенное дарование с одной стороны – и страстное желание со стороны получателя, с другой. Здесь нет противоречия. Вот это очень яркий принцип Библии, постоянно наблюдая его. Когда ты думаешь, так это Бог или я? Я или Бог? А вот это удивительно. 100% благодать. Но одновременно с этим это не отменяет твоего страстного желания, твоего устремления, твоей дисциплины. Не отменяет. И более того скажу, и не забирает ни одной доли из тех 100%, которые Божьи. Для нас, апостол говорит, для нас абсолютно вот, правильно и естественно иметь внутри горячее желание, я бы сказал, даже жгучее желание быть полезным в теле Христовом. Видишь проблему, и когда ты любишь, ты хочешь эту дыру закрыть, да, эту проблему какую-то. Это благо, это добро, пока находится в рамках учения Церкви как о теле Христовом, в рамках Его единства и принципа любви и благодати. Все мы, как христиане, должны быть исполнены вот этого горячего желания – видеть успех Царства Божьего в форме Церкви. Ну, например, иметь желание, чтобы в Церкви царила любовь, чтобы Церковь жаждала Писания, чтобы в Церкви просто кипело изучение Божьего Слова, чтобы в Церкви любили прихожан, которые приходят и которых люди будут покрывать их благодатью, будут готовы. Помните, как интересно в Деяниях мы наблюдаем, как апостолы не могли, вот это целая борьба, вот, например, у Петра, когда даже Бог ему говорит, что Бог очистил, то не почитай нечистым. Когда он там полотно с кучей нечистых животных было, он видений видел. А он говорит, не буду, это же нечистое, да? Это был прообраз, который Бог говорит о том, что открыты двери для спасения язычников, необрезанных, чуждых заветов, законоположения, обетования, чуждые отцам. Их это не относится к ним, и закона. Но Бог открыл дверь спасения для язычников. И для Петра это было сложно. Еще так сложно, что когда мы читаем в Галатам, как он обольщал, он, когда пришли иудействующие или иудеи, он увидел их и стал сразу отдаляться от язычников. Хотя все нормально сначала было. Для него это было очень тяжело. И вот также в церкви, когда приходят люди, которые из мира, которые не похожи на нас, у них совсем другая культура, другое мышление, другие принципы. Но Бог их привел в церковь. Каким-то образом. Или на встречу с христианами. Где-то ты с ним пересекся. И ты смотришь, и думаешь, видишь его мышление, и думаешь, Господи, как он далек от истины. И, возможно, ты думаешь, ой, нет, он такой далекий. Но на самом деле мы должны как раз-таки, вот она, здравая церковь, открытая для мира. Не для мировой системы, а для людей этого мира, погибающих душ в этом мире. Вот она, здоровая церковь, проповедующая Евангелие, горящая этим Евангелием. Мы должны гореть желанием играть как можно большую роль в жизни и функционировании церкви. не роль на иерархии там, или там, принятие нас среди других, а именно в жизни и функционировании церкви. Опять-таки, и что я хочу здесь ставить, важный момент. Почему мы, а вот еще один аргумент, почему очень важно, чтобы мы разобрались в нашем сегодняшнем эфире вот с тем текстом, который мы изучаем. А все дело в том, что ваша ревность всегда ограничена вашим пониманием учения о церкви, как о теле Христовом. Если это учение не укоренилось у вас будет опять соблазн сказать, ну, это не мои проблемы, ну, у меня свои задачи и так далее. И мы с вами никогда не должны переступать эту грань. Если ваше желание переступает ее, эту грань, оно превращается в плотское амбициозное стремление, в ложное тщеславие. То есть наши амбиции прут как паровоз. Более того, вот наша жизнь, наши отношения не должны нарушать закон любви. Вы не должны стремиться к служению в церкви ради того, чтобы стать великим и важным. Это эгоизм. Друзья мои, как легко покрыть эгоизмом, свой эгоизм, вернее, эгоизм покрыть набожностью своей. Представить себя в роли апостола Павла, Петра, Иоанна и думать, что ты, как и он, страдаешь, когда в тот же самый момент ты страдаешь из-за своего эгоизма. Из-за того, что ты дерзкий, резкий, высокомерный и так далее. Это то самое надменье, о котором говорит Павел, которое заставляет презирать других и проявлять нетерпимость. Нетерпимость. Поэтому молитесь друг о друге. Никто из нас не застрахован от нашей плоти. Это постоянно, поэтому Бог нас предупреждает. Бодрствуйте. Ревность и желание даров, они правильны до тех пор, пока они ограждены учением о теле и великом принципе любви. Вот, вот этими учениями. Учение о теле, что это тело Христово, и о том, чтобы царил принцип любви. Это путь превосходнейший. Ревнуйте о дарах больших, более полезных. Какие дары лучше? Конечно же, это те, которые приносят наибольшую пользу всему телу. И он говорит на примере, вот в 14 главе, он говорит, есть языки, да, стремитесь к пророчеству, потому что пророчество приносит наибольшую пользу церкви. Это назидает церковь. То есть мыслите не категориями личного удовольствия, а категориями назидания всей церкви. Вот что делает дар лучшим, его польза для всего тела. И вот они, важные правила. Ревнуйте о больших дарах. Лучший способ ревновать о них – следовать путем любви. И будьте всегда довольны тем даром, который вам дан. То есть о тех дарах, которые наиболее полезны для всего тела, вот о них и ревнуйте, они для вас лично. И наполняйтесь духом любви. Потому что человеку, исполненному любви, Бог может доверить больше дары, безопаснее всего, да? Другой человек употребит их во вред для самовосхваления. Поэтому, возможно, вы думаете, Господи, зачем? Это так меня сегодня смиряет. Может быть, вы реально так думаете. Вот я так прохожу, я ничего не стою и недостойный. Да какой там из меня служитель? Да где я там буду? Кто я? Замечательно. Замечательно. Когда вы не видите в себе ничего, запомните это, чтобы потом со временем не забыть. Когда наступает время, когда Бог дает какой-то дар, призвание, не забыть и не возомнить себе, что это вы герой такой. Но помните, напоминайте себе периодически. Напоминайте вот что-то осознание, кто мы есть. Ну кто мы без Бога, друзья мои? Это такое благословенное состояние. Но мы часто это теряем из виду. И знаете, что нас исцеляет? Конечно же. Дух Святой, наш Отец ведет нас и направляет, и Писание напоминает нам, поэтому мы с вами изучаем Божье Слово. Ну а сейчас я хотел бы помочь нам, себе и мне с вами, снова провести свой взор на вот на эту истину. Кто я без Бога? Ну кто мы есть? Без Божьей благодати мы никто и ничто, друзья мои. Мы рабы греха, дьявола и смерти. Но во Христе мы дети Божьи. Мы новое творение. И это новое творение, оно покрыто Божьей благодатью. В нем царит Дух Святой, Дух Христов. Мы Его. Поэтому, друзья мои, вот этот удивительный баланс, он всегда должен быть. Не забывай, кто ты без Бога и что ты приобрел по благодати незаслуженно. И помни, что сделал для тебя великий Христос. А мы теперь слушаем песню «Кто я без тебя?».

ночной.

0: Радио «Новая жизнь». Праведный верою жив будет. Верою жив будет.
1: Итак, друзья мои, мы продолжаем с вами наше исследование, которое находится в Римлянам, 12 глава. Мы с вами видим важное правило. Помните, мы остановились на том, что важно ревновать о больших дарах. Давайте прочитаем наш текст. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования». И размышляя над этой темой, помните, также мы говорили, что 1 Коринфянам 12 глава – это комментарий как раз-таки к этому отрывку. Там более шире и детальнее описано все. И мы делаем важные моменты, что важно ревновать о больших дарах. Опять-таки, в любви, понимая, что ты хочешь служить телу Христову. Если ты не хочешь служить телу Христову, но хочешь, чтобы у тебя были большие дары, задай себе вопрос, а для чего все это? Потешить свое тщеславие? Это бессмысленно. Это во вред тебе будет. Это будет для того, чтобы твое эго имело больше амбиций, было более напыщенным и гордым. Нам это не нужно. И поэтому, видите, когда ты направляешь свой взор на славу Христа, на истину, на том, что вот те, на церковь, а это же его тело, тогда у тебя разум в здравом направлении. И так должно быть в нашей жизни. Давайте еще раз прочитаем текст Писания. Я прочитаю теперь вам с 3 стиха по 8. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело. Так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещеватель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, раздавай в простоте, начальник ли начальствуй с усердием, благотворитель ли благотвори с радушием». Благотвори с радушием. Итак, ревнуйте о больших дарах. Лучший способ ревности или ревновать о них – это следовать путем любви, и мы должны быть довольны тем даром, который нам дан. Не дуйтесь, да, если вам не дан какой-то дар. Не ропщите, не жалуйтесь. Не будьте похожи на человека, который получил один талант и что сделал? Закопал его в землю. Он что сказал? «Ты дал мне так мало! Смысл стараться!» И наш Господин осудил его. Вот оно. И если вы обнаружили, что вам дан самый скромный и обыденный дар, не ропщите, что с вами поступили несправедливо. Если вы ропщите, вы нарушаете закон любви и забыли учение о теле. Скажите наоборот, «Слава Богу, что я вообще в теле! Слава Богу, что Он благоволит использовать меня хоть как-то! Лучше быть у порога Дома Божия, нежели жить в шатрах нечестия». Следующая песня «Зачем так мучаешь себя?»

0: ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Радио «Новая жизнь». Мы проповедуем Христа распятого.
1: Итак, друзья мои, продолжаем с вами дальше наше исследование. Итак, то, что мы с вами увидели, мы видим, большая проблема есть в церкви сегодня. Она всегда есть и будет, если мы не будем углубляться в Божье Слово. Поэтому, если я буду получать лишь благо для себя, я никогда не научусь, на самом деле. Я никогда не размышляю и не молюсь. Или оставляю, например, все проповеднику или кому-то еще, слушайте, друзья мои. Тогда у нас ничего не получится. Это абсолютно неверный подход. Вы все должны искренне гореть желаниями и стремиться играть как можно большую роль в жизни и функционировании церкви. Конечно, смотрите, это не значит, что вы должны оставить вашу семью, ваших детей. Это тоже ваше служение. Но ваши приоритеты должны быть направлены в свете вечности. Воспитание детей, воспитание душ для Божьего Царства. Отношения с женой. Созидание тоже души, как в отношении Христа от церкви, так же и вы с супругой. Работа. Это тоже свидетельство вашей жизни, качество вашей работы. Лукавите ли вы на работе? Проявляете несдержанность, грубость? Это ваше свидетельство, наше свидетельство. И, возможно, вы сейчас снова увидели себя. Это обличает вас. Спешу вам сообщить, друзья мои. Нам, как и всем, как и вам, и мне, нужно Божьей благодати. Нам нужна Божья благодать. Нам нужно еще больше искать Божьего. Нужно познавать Христа. Пусть в этом осознании еще больше у вас будет убежденность, как вы сильно нуждаетесь в Иисусе. Самостоятельно вы не воин. Без Христа мы на лопатках уже. И одновременно с этим мы должны увидеть свою жизнь, что наша жизнь – это живая жертва. Вся наша жизнь – все служение наше, повседневное, не только в церкви, не только христианские служения, как скажем, да, какие-то ответвления служения от церкви. Вся наша жизнь. Вся наша жизнь. Поэтому мы должны искренне гореть желанием. И вот касательно церкви. Здесь должен быть здоровый баланс. Семья не должна страдать. Вы великий служитель, а жена, бедная, несчастная, тянет всю семью. Вы должны мудро распределять. Заботиться также о своей жене. И муж также, и жена о муже, слушаясь мужа, любя его, молясь о нем, почитая мужа. И поэтому, друзья мои, наша ревность всегда должна быть ограничена пониманием учения церкви как о теле Христовом. Мы должны всегда все-таки вот вместе, вот в этой, видеть это сосуществование вместе, как один Божий народ. И мы никогда не должны переступать эту грань. Церковь — это тело Христово. Вы член. И другой человек тоже, христианин, член этого тела. Если ваше желание переступает все это, эту грань, это все превращается, еще раз напомню, в амбицию, в ложную плотскую амбицию. И это приведет вас к катастрофе. Это не должно нарушать закон любви, и вы должны стремиться служить церкви ради того, чтобы она созидаема была. А не ради того, чтобы стать великими, важными. Да, я хочу быть как Билли Грэм, или я хочу быть как апостол Павел, или как Августин, или как Лютер. Хочу быть вот таким. Это эгоизм. Это абсолютно неверно. Это то самое надменное состояние, о котором говорит апостол, заставляющее вас презирать других и проявлять нетерпимость. И пока у вас желание, которое есть в вашей жизни, о духовных дарах, ограждено учением о теле и великом принципе любви, тогда все в порядке. Это всегда правильно. Поэтому ревнуйте о больших дарах, которые полезны для тела Христова, а не для вас лично. Еще раз напомню, лучший способ ревновать о дарах – это достигать любви. И ревнуя о больших дарах и наполняя сердце любовью, изливаемой Святым Духом, вы должны усвоить следующее. Всегда будьте довольны тем даром, который вам дан. Итак, это то, что мы уже с вами обсудили. Кажется, именно так мы и примеряем эти два утверждения, так ли? Нет ничего плохого в том, чтобы иметь искреннее, горячее желание и при обязательном соблюдении этих трех условий – учения о теле, учения о любви и довольства тем местом и ролью, которые утверждены, ну, Богом для нас, да, и для Его славы и хвалы. Это смирение. Смирение обязательно. Это духовный рост. Как выражался Джеймс Пакер, автор многих книг и служитель Божий, он сказал однажды, что духовный рост – это всегда рост вниз, рост смирения, а не рост гордости. Давайте теперь сделаем несколько выводов, исходя из этого учения. Очень хочется мне перейти с вами некоторым выводам. Итак, нам с вами никогда нельзя говорить о требовании или присвоении дара. Такого понятия, как потребовать дар, просто не существует. Почему? Потому что если бы речь шла о требовании, мы все потребовали бы одинаковые дары. Мы бы все захотели одного и того же, получили бы одно и то же. Нет, вы не должны использовать термин «требовать». Страстно желать – да, но вы не можете выходить за рамки этого. Особенно с учетом тех условий, которые мы только что назвали. Учение о теле, учение о любви и довольство тем местами той роли, которую сам Бог в своей суверенной воле вам дал. Да благословит Господь нас довольствоваться тем, что Бог дал. И понимать, что значит так это будет лучше всего. Божья воля самая лучшая, благая, угодная и совершенная. И помните о Божьем суверенитете. Это очень важно. Еще один момент. Вывод. Мы видим, исходя из этого учения, что, очевидно, далеко не все должны иметь какой-то один конкретный дар. Все учение этих трех глав, вот первое послание Коринфянам 12, 13, 14, оно призвано показать нам, что это не так. И быть так не может. Апостол иллюстрирует это на примере тела. Тело ведь не из одного члена, не одна нога. У кого-то оно тело, вот человек, прыгает нога. Там много членов. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? Или если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, где обоняние? Но Бог, Он специально расположил все члены так, каждый в составе тела, как ему было угодно и как лучше всего. Посмотрите на человеческое тело. Чего ему не достает? Все у него есть. И слух, и зрение, и речь, и движение, и тактильные чувства. Все есть. Но если бы все были один член, то где было бы тело? Представляете, куча глаз. Человек представлял бы себя кучу глаз. Сложно такое представить. И вот тут помните, вот на фоне этого примера с человеком, с телом, Павел говорит о духовных дарах. И еще раз повторяю, вот все эти дары явно, вот или вообще все, что мы имеем, явно не предназначено для какого-то одного конкретного момента, да? Все ли апостолы, например, Павел говорит, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли истолкователи, все ли говорят языками, разве может быть что-то понятнее этого? И тем не менее, мы видим людей, которые утверждают, будто все крещенные Святым Духом должны иметь один конкретный дар, например, языки. Вот в Коринфской церкви не все имели дар. Это абсолютно очевидно. Но сегодня люди утверждают обратно. И вот это происходит тогда, когда теряется баланс и библейская позиция. Одна вещь ставится в центр и превращается, да, все искажается. Все. Это не по Писанию, дорогие мои, это ошибка. Ни один человек не имеет права или власти давать дар другому, например. Сегодня тоже это позиционируется. Например, какие-то мега-помазанники. Ну, это в кавычках, конечно же, мега-помазанники. Но вот, к сожалению, так вот получается такая картина, что как будто есть мега-помазанники, которые и передают, переливают этот дар на другого христианина. Так ли это или нет? Пожалуйста, подумайте, проанализируйте и представьте свой ответ для себя. Да или нет? Может ли один человек или имеет ли он власть и право давать дар другому? Интересно, да, когда мы анализируем, мы думаем, мы пытаемся дать ответ. Потому что когда мы привыкаем получать ответы, легко, мы даже не задумываемся. Сейчас все скажут. Вы проанализируйте. Вот представьте, к вам подходит человек и говорит, слушай, а ты мог бы на меня руку положить, помолиться за меня, чтобы у меня дары появились? Или поехали, давайте поедем на конференцию, что-то на нас пиджак кинули. И что-то еще, чтобы у меня дары появились. И Павел говорит, например, «желаю, чтобы все говорили языками». Да? 1 Коринфянам 14:5. Он желал этого, но не мог наделить их этим даром. Он говорил: «Я был бы очень рад, если бы вы все говорили». Хотя на самом деле это не так, но еще больше я желаю, чтобы вы пророчествовали. Апостол Павел, при всем его великом апостольском авторитете, не имел власти давать дар другим. Помните, это первый момент, да, мы видим апостола, но с другой стороны, я бы пошел от обратного еще. Кто дает дары? Ревновать мы призваны, но кто дает дары? Дух Святой. Как Дух дает. Еще раз напомню, да, где это у нас написано? Это у нас написано в 1 Коринфянам 12 глава. Мы сегодня вначале прочитали. Вот и доказательство. Когда он говорит, что дары различные, но Дух один и тот же, служение различное, а Господь один и тот же, и действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех, но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом. Тем же Духом и перечисляется тем же Духом. И в 11 стихе мы читаем: «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Так как же может человек дать какие-то дары? Это Дух делает, как ему угодно. Поэтому это второй аргумент. То есть мы видим пример Павла, который не передавал дары, да, но он молился и жил, говорит: «Я желаю, чтобы все», и так далее. Но, или там он пишет: «Я желаю еще больше, желаю, чтобы все пророчествовали». Но при всем апостольском авторитете он не имел власти это отдавать другим дар. С другой стороны, еще один момент. Дорогие мои, если вы видите дары, да, например, и вас смущает, ну, а у меня что, я как-то вот какой-то, вот как-то не вижу в себе каких-то даров, а как-то хочется, знаете, показать себе, что я свой, я такой же, как вы. А может быть, сымитировать? Ну, повторить за другими, что они там делают? Мы никогда не должны пытаться искусственно произвести или вызвать дар ни в себе, ни в ком-то другом. Иногда бывает, может быть, вы слышали, когда говорят: «А ты просто открывай рот и делай, и говори». Друзья мои, что это такое? Это разве Писание этому учит? Это человеческие предрассудки. Поэтому, друзья мои, это дает Дух Святой. Вам не нужно об этом переживать в плане того, что «А вдруг мне не дадут?» Ревнуйте, любите церковь, познавайте Христа. Не переживайте: «Ой, про меня, наверное, забыли» и что-то подобное, или «Я что-то со мной не так». Бог направит. Вы видите где-то проблему, нужду — молитесь, служите. Бог направит. Порой этот дар приходит в виде комплекса разных видов. Часть того дара, и ты начинаешь служить дальше. Ты порой даже сам не замечаешь. Просто может даже никого не услышать, а кто-то скажет: «У тебя дар, слушай, брат или сестра». Это здорово, то, что ты делаешь, это созидает церковь. Это так здорово. Это исцеляет сердца. А может, никто не скажет. Просто будет тихо молиться за тебя и благодарить Бога. И поэтому этот вывод по поводу искусственных произведенных даров очень важен. Это очень важно понимать. Ну а почему это неправильно? Почему мы не должны пытаться произвести это искусственно, вызвать, если очень хочется? Это же для церкви. Да дело в том, что это дар Духа Святого. Мы можем желать, но мы никак не можем помочь его произвести. Это Дух дает и разделяет каждому особо, как ему угодно. А это уже не мои слова, это Библия говорит. Дух производит, как ему угодно. 1 Коринфянам 12:11. Но, с другой стороны, вот все мы это вроде понимаем, но сегодня столько литературы современной, где вы можете прочитать инструкции для людей. Хотите дара? Мы вам поможем. Приглашают в отдельную комнату, что-то делают и предлагают. Сначала расслабьте челюсть, расслабьте язык, давайте любой звук издавайте, вот, который приходит в голову, и повторяйте. Друзья мои, это ничего не имеет с духовным даром. Ничего. Возможно, вы думаете: «Ну, это же христиане». Друзья мои, найдите это в Писании. Вот пример, вот момент, который хорошо сейчас подошел. Я это не планировал, но вот пример. Откройте Библию и скажите: «Да где написано это в Библии?» Ты так говоришь, я понял. Где это в Библии написано? И человек не найдет этого в Библии. Это его выдумка. Это не Библия. Но очень часто вот так и происходит. Ну это же в церкви. Это в церкви говорят христиане. Этому учат и об этом книжки пишут. Наверное, не зря. Главное начать, потом расслабьтесь и так далее, и так далее. Уроки. Нет, так не работает. Это очень тревожная тенденция. Мало того, что в Новом Завете нет ничего подобного, это более того, друзья, это полностью противоречит учению Нового Завета. Это прямо противоречит словам Бога. Это дар Духа. Посмотрите на апостолов в горнице в утро Пятидесятницы. Что они сидели, челюсть расслабляли? Говорили, что в голову взбредет? Издавали непонятные звуки? Это смехотворно. Они знать не знали ни о чем подобном, они просто обнаружили, что говорят на языках разных. Это дар Духа. Вы не можете ему помочь. Ему не нужна вообще ваша помощь. Это Бог, сотворивший все. Человек, который говорит, я помогу тебе получить дар языков, на самом деле не может этого сделать. Это подходит очень близко к кощунству даже. Именно Дух решает, какой дар дать. И опять-таки, для чего? Для созидания Церкви Тела Христова. И если вы пытаетесь помочь Духу, вы грешите против Него. И что еще хуже? Открываете себя для, например, психологического манипулирования, самовнушения, да и для воздействия нечистых духов также. Мы не говорим, что все, кто этим занимается, одержимы дьяволом. Но я абсолютно убежден, что это возможно. Что стоит, например, когда человек становится жертвой психологического процесса? Все это не по Писанию. Это нарушение фундаментального принципа. Кто-то может сказать, не, ну сработало же. Сработало же, друзья мои. Вот оно и работает, конечно. Человек повторяет, внушает. Это само внушение тоже работает. Но Дух Святой, написано, разделяет каждому особо, как ему угодно. Павел не мог дать этот дар коринфянам, у него не было такой власти. И в Писании нет ни единого слова инструкции о том, что нужно делать с телом, чтобы получить дар. Нет. Максимум, что мы можем, это страстно желать с упомянутыми оговорками. Любая попытка выйти за эти рамки, это не просто небиблейский подход. Это тяжкий грех против Святого Духа. И дверь открыта для чуждых, оккультных влияний. Поверьте, друзья мои, в язычестве тоже такое же есть. И поэтому все эти влияния только и ждут случая, чтобы дискредитировать служение Святого Духа. Поэтому, дорогие мои, нам нужно Божье Слово. Истина, она нас преображает. Божья истина. Это важнейший вопрос, особенно сегодня, когда растет интерес к этим темам. И очень важно, чтобы мы это освоили. Мы, конечно же, не должны дискредитировать дары Духа Святого. Поэтому мы, опять-таки, должны твердо укореняться в Божьем Слове. Все это, друзья мои, то, что вот сегодня перечислил вам некоторые аспекты, это не библейская вообще тема и историческая ошибка. Давайте четко понимать, ревновать о дарах – это важно, но не делайте ни шага дальше этого. Дух Святой дает, Он решает, кому и что дать. Следующий общий принцип. Каждому из нас дан какой-то конкретный дар. Каждому члену тела отведено свое место, своя роль, функция. И похоже, некоторые имеют более одного дара. Например, апостол Павел – яркий тому пример. Глядя на список в 1 Коринфянам, 12 глава, становится понятно, что у него было несколько даров. Он говорит, я больше всех говорю языками. Он совершал чудеса, он имел дары исцелений. Вы можете иметь больше одного дара, но главное осознавать, что у каждого из нас есть особый дар, как у члена тела Христова. И дары эти различны, Павел подчеркивает, как по данной нам благодати. Вот наш текст, возвращаемся в стих 6. Сегодня вот такое вступление, можно так сказать, к нашей теме, потому что, не пропустите, мы продолжим далее наше исследование вот этих трех стихов, 6, 7, 8. Это очень важно. Но сегодня я вот такой, мы делаем пьедестал, на котором вся эта красота будет установлена. Да? Вот представьте вот это учение. Итак, мы видим, что дар дан каждому конкретный, и эти дары различны. Они различны. Как по данной нам благодати имеем различные дарования. Вот о чем забыли в Коринфе. Они хотели, чтобы все были одинаковыми. Ну, по крайней мере, можно представить так. Они хотели, чтобы не отличаться от других. Тоже мы неплохи, у нас тоже на высоте дары. Это была коринфская ошибка. Мы не предназначены для того, чтобы иметь одинаковые дары, быть одинаковыми и делать одно и то же. Друзья мои, вам не нужно дублировать поведение других христиан. Для чего это? С какой целью? И поэтому мы должны быть очень внимательными. Ну или с другой стороны, смотрите, есть еще такая картина. Например, когда обращается умный молодой человек. Мы можем наверняка предсказать, что произойдет. Он тут же решит, что должен стать проповедником. Ну, если он образованный, начитанный и так далее. Не все, но очень большая вероятность. Но не все должны проповедовать. Или он решит, что обязан уйти на там, служение, куда-то уехать в миссию. Добросовестный, способный человек обращается и думает, ну все, я не могу больше оставаться учителем, бизнесменом. Каждый христианин должен быть на полном служении Христу. В Писании такого учения нет. Подобный подход – это отрицание вообще всей аналогии с телом. Мы не все должны быть проповедниками, служителями на полном содержании или миссионерами. И поэтому мы должны это тоже различать. Если есть нужда, это призыв послужить, конечно же. Но опять-таки, вы должны учитывать комплексно все эти воздействия, да, и все обстоятельства вашей жизни. Вы должны все учитывать, чтобы это не было сгоряча и спонтанно. Все, бросаю все, уезжаю в Африку. Нет, друзья мои. Молитесь. Размышляйте, изучайте Писание. Если у вас есть семья, тем более, вы должны с женой это обсудить. Насчет детей, это все должно быть на месте. Вы несете за это ответственность, как мужья, например. И поэтому Дух Святой дает, Бог призывает когда человека к конкретному труду, Он всегда дает ему способность и необходимые дары для этого служения. Вы должны это помнить. Принцип, который мы должны еще усвоить, да, дары различны. Они у всех нас есть, но они не одинаковые, и мы должны принимать это с радостью. Мы должны это принимать с радостью. Ну и еще в завершении я сделаю конечный вывод, но давайте сейчас мы прослушаем еще вот в завершении нашего сегодняшнего эфира пару композиций. Следующая песня, хочу я послушать вместе с вами Джошуа Аарона. Она называется «Да будет благословен наш Господь». «Blessed be our God». Давайте вместе послушаем, и после еще одной песни мы перейдем к завершению.

0: Радио «Новая жизнь». Солнечное радио.
1: И пусть сияет солнце праведности наш великий Христос в нашей повседневной жизни, друзья мои. В завершение я хотел бы вам рассказать одну интересную историю. Мы ее находим в Библии. Первая книга Царств, 30 глава. Прекрасная, наглядная история для нас с вами в завершении нашего эфира. Картина следующая. Когда Давид и его люди были в отлучении, находились, да, в походе, амаликитяне напали на Сикелак, взяли в плен женщин и разграбили имущество. И мы видим, Давид, он собрал 600 человек, чтобы их догнать. Но через некоторое время 200 человек настолько изнемогли, что не могли идти дальше. И Давид сказал им: «Оставайтесь здесь и стерегите обоз», то есть имущество. «А мы, 400, пойдем в бой». Они пошли, победили, вернулись с добычей. И вот потом, что мы читаем. Первое царство, 30 глава, стих 22 и по 25. «Тогда негодные люди, исходивших с Давидом, стали говорить: за то, что они не ходили с нами, не дадим им из добычи, которую мы отняли. Пусть каждый возьмет только свою жену и детей и идет». И вот ответ Давида. Его слова стали навеки законом. «Не делайте так, братья мои. После того, как Господь дал нам это и сохранил нас, и предал в руки наши полчища, приходившие против нас. И кто послушает вас в этом деле? Какова часть ходившим на войну, такова часть должна быть и оставшимся при обозе. На всех должно разделить. Так было с этого времени и после. И поставил он это в закон и в правила для Израиля до сего дня». И вот, заканчивая наш сегодняшний эфир, скажу вам то, что может вас шокировать. Чувствуете ли вы, как христианин, стыд за то, что, например, вы не миссионер в далекой стране? Может быть, вы себя считаете менее полноценным членом тела Христова, ведь вы же не за кафедрой, вы же не за сцене, например. Вы же не бросаетесь, про вас никто не говорит: «Вау, может быть, вы слышите, как кто-то в опрометчивости хвалит другого служителя». Это тоже неверно. Вы Бога должны славить, это Он сделал. Но тем не менее, даже если вы это слышите, да, кто-то кого-то поддержать, ободрить, всегда есть это наше плотское, да, и то бывает, поступаем, не замечая опрометчиво, разное бывает. Возможно, и вы слышите, это вас задевает. Вы-то не такой, вас-то не хвалят. И если вы так себя чувствуете, спешу вам сообщить, вы очень глубоко ошибаетесь, но просто невероятно глубоко. Вы неправы, неправильно мыслите. Это говорит о том, что вы не поняли учение о церкви, как о теле Христовом. Мы все христиане в одном теле. Мы все вместе. Одно тело Христово. Это одно тело, мы неразделимы. Один человек на передовой, другой стережет обоз дома. Но тот, кто стережет обоз дома, также необходим и важен, как и тот, кто на передовой. И по Божьему определению он получит равную награду. Тогда почему у вас это чувство стыда и неполноценности? Человек, который верен в своем скромном служении в поместной церкви, дома у себя – это величайшее служение. Дома так тяжело служить. Легко поехать куда-то, выйти на сцену, расчувствоваться, показать, как ты сильно кого-то любишь. А как тяжело любить тех, кто каждый день с тобой. Кто тебя, возможно, не слушается, раздражает, спорит, пререкается. И за много лет совместной жизни, может быть, есть болючие точки. И человек знает, как тебя вывести из равновесия. Каково же это служение, какое оно великое, когда ты, преодолевая все это, служишь дальше. Сокрушаешься, просишь прощения, смиряешься, осознаешь свою немощь и нужду в благодати и в Духе Божьем. Поэтому, дорогие мои, помните, человек, который верен в своем даже скромном служении по местной церкви, поступает точно так же по дару, данному ему Духом Святым, как и тот, кто уехал за море и терпит лишения на передовой. Никто не должен думать, что вот надо ехать на вот миссионерское поле, если он абсолютно не уверен в Божьем призыве. Никто не должен идти в служение просто потому, что есть нужда или потому, что он так решил. Если у вас есть ответственность, вы тоже должны все взвесить. Только Бог призывает, и только Бог, Он дарует снаряжение для этого труда. Именно потому, что сегодня вот этот принцип забыт и отвергнут плотским рвением. Многие верующие, вот, например, в США наблюдается, и хотят поехать куда-то в путешествие. Ну, миссионерское, конечно же. Очень интересно звучит, и на миссию поехать, полететь куда-то там. Но служение — это же не просто приехать, раздать какие-то подарочки и уехать. Очень многие приезжают и больше уезжают назад, и больше никогда никуда уже не едут. Они осознают, что никогда не были к этому призваны. Но если бы они поступали по Писанию, они бы, возможно, туда не поехали. Тут я не могу сказать конкретно, да, мы не знаем каждой ситуации. Бог решает, и Бог призывает, Бог снаряжает. Главное, друзья мои, усвоите этот принцип, усвоите его, пожалуйста. Это очень поможет вам в дальнейшей вашей духовной жизни. Завершая, я хочу прочитать из труда Ричарда Бакстера. Это богословий пастор, который жил в 17 веке. И у него был труд «Христианское руководство». И он написал там: «В теле Христовом не все члены», вот по нашей теме как раз, «глаза и не все, ну, не все члены глаза, например, и не все руки. Не каждый призван быть пастором, публичным учителем или миссионером, посылаемым на дальние поля. Бог так устроил церковь, что каждый имеет свое уникальное место, дары и меру служения. Опасная гордость – пренебрегать своим скромным даром лишь потому, что он незаметен, или желать чужого призвания, которому Господь тебя не призывал. Полнота церкви не в одинаковости, а в гармоничном согласии всех членов, служащих друг другу тем даром, который получен от Бога. Дорогие мои, вот оно, благословение для нас. Сегодня был эфир, который поможет нам еще лучше смотреть на нашу христианскую жизнь, на служение, на духовные дары, на отношения в церкви. Сегодня мы много что обсудили. И да благословит Господь, чтобы это сегодня исцелило многие раны. Это учение исцелило многие раны, которые есть у церкви. Чтобы вы стали тем инструментом, который будет также рваться, чтобы исцелять. Исцелять служением своим, созидать церковь, служить друг другу. И не обязательно теми распространенными, популярными служениями, духовными дарами, которые вы наблюдаете вокруг, но тем, что вам дал Бог. Но делать это верно, ревностно и преданно для славы Христа. Да благословит Господь вас, чтобы в нашей жизни это стало постоянной практикой, реальностью. И как по данной нам благодати имеем различные дарования. Итак, я хочу напомнить, что в следующих наших эфирах, если Бог даст, мы продолжим дальше изучать вот эти три стиха. 12 главы Римлянам, стих 6, потом 7, а потом 8. И тогда у нас откроется полная картина. Да благословит вас Господь, и да будет вся Ему слава во веки веков. Аминь.

0: ставим ваши любимые композиции и передаем от вас приветы вашим родным и друзьям. Каждый будний день в 16:00 по московскому времени. Переходите в наши Viber, WhatsApp или Telegram-каналы по номеру +7 911 24 13 777 или переходите по внутренним ссылкам в приложение «Радио Новая Жизнь» на платформах iOS и Android.
1: Дорогие друзья, я приветствую вас на радио «Новая жизнь». Перед микрофоном ведущая Валентина, а у нас начинается час приветов и поздравлений. Так что если сегодня вы хотите передать привет, поздравления или просто теплые слова вашим друзьям и близким, которые на расстоянии, но которые слушают радио, то пишите нам в чаты, в Телеграме, в WhatsApp и Вайбере. Вы можете также заказать у нас вашу любимую песню или поделиться Божьим словом. Это время, когда мы можем вместе провести общение такое, когда мы можем поделиться тем, что происходит у нас в жизни, и пообщаться. Но начать я предлагаю именно с Божьего Слова. На прошлой неделе мы с вами уже читали 100-й псалом, и сегодня я предлагаю снова к нему вернуться. Поэтому, друзья, давайте мы откроем в наших Библиях книгу «Псалтырь», 100-й псалом, и вместе прочитаем. Псалом Давида. «Милость и суд буду петь. Тебе, Господи, буду петь. Буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне? Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать». Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню, гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем, поступающий коварно. Говорящий ложь не останется пред глазами моими. С раннего утра я буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех, делающих беззаконие. Сегодня мы продолжим размышления по 100-му псалму. Сегодня мы поговорим о том, в каком состоянии Давид хотел привести свой дом и в каком состоянии наши домы и наши жизни должны находиться. А для начала я предлагаю открыть наш час приветов песней Кристины Беловой «Благодарю, Спаситель мой».

0: час приветов и поздравлений. На радио «Новая жизнь».
1: Друзья, согласитесь, что сплетня – это большая проблема нашего общества. И в целом это проблема не современных людей, она была всегда. Всегда с ней сталкивались люди, всегда кто-то о ком-то сплетничал. Однако во все времена это действительно было проблемой. Сплетня может оказаться не просто словами. Она способна разрушить чью-то репутацию, отношения или даже жизнь человека. И мы часто пренебрегаем вот этой силой, вот этим весом, который получается. Мы часто считаем, что не происходит ничего страшного, в то время как сплетня распространяется и продолжает жить своей жизнью. Давайте посмотрим, что сказано об этом в Псалме. В 5 стихе мы читаем, что Давид говорит: «Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню». Он хотел максимально отдалиться от этой сплетни. Не просто изгнать сами разговоры, но также и он хотел очистить максимально и от людей, и от всего. В нашей жизни тоже так. Очищая свою жизнь от сплетен, иногда, возможно, придется ограничить общение с теми, кто активно пытается приносить их в нашу жизнь. Возможно, нам придется прилагать усилия для того, чтобы очистить жизнь от этого. Но мы видим, как сильно борется за это Давид и насколько сильно это надо нам сегодня. Сейчас давайте мы прослушаем песню Валерия Шибитова «Я свободен», и после мы вернемся к часу приветов.

0: час приветов и поздравлений. На радио «Новая жизнь».
1: Продолжая тему сплетен, важно отметить, что часто в нашей жизни даже тяжело разграничить, где обычный разговор о наших знакомых, а где мы уже начинаем сплетничать, углубляться дальше, чем нам положено. Проблема сплетен также в том, что не только тот человек, который говорит их, участвует в сплетнях, но и тот человек, который слушает. Иногда мы смотрим на себя и думаем: «Я никогда не рассказываю чужих секретов, не распространяю лишнее». Однако если мы участвуем в этих разговорах, слушаем и поддерживаем, то мы уже участники сплетен. Надо находить глубоко в сердце эти позывы, эти желания. Иногда за ними очень тяжело проследить. Уже только в процессе того, как мы обсуждаем чужую жизнь, мы понимаем, что сейчас мы сплетничаем и, по сути, грешим. Важно работать над собой, улавливать эти моменты и стараться переводить тему. Сказать: «Давай оставим, это не наше дело», и пообщаться о других не менее приятных вопросах. Наш дом лучше очищать от сплетен, потому что это влияет также и на других жителей. Дети очень учатся тому, как мама реагирует, мама или папа, в целом родители, реагируют на то, что происходит вокруг них. Как они отзываются об их общих знакомых за их спинами, когда уже их не слышат после общей встречи. Нам важно освобождать себя от сплетен, ограничивать себя от сплетен ради спокойствия и чистоты нашего сердца, но также еще ради тех, кто находится вокруг нас. Сейчас я предлагаю прослушать песню Симона Харольского «Живущий под кровом Всевышнего». Друзья, давайте наши жизни, наши дома будут такими, где Господу будет приятно находиться. И в том числе это будут дома, где будут по-доброму отзываться о других людях и где не будут распространяться сплетни.

0: приветов и поздравлений на радио «Новая жизнь».
1: Друзья, сегодня у нас праздничный день. Нам пишут привет и просят поздравить с прошедшим днем рождения двоюродную племянницу Кузнецову Викторию из города Таганрога. Мы с командой «Радио Новая жизнь» поздравляем Викторию с таким приятным, радостным днем, и мы хотим поздравить вас и пожелать возрастать не только в мудрости и благодати, но прежде всего в познании Христа и в доверии Ему. Виктория, мы желаем, чтобы Господь наполнил ваши шаги и исполнил свое доброе предназначение в вашей жизни. На память мы хотели бы оставить текст из Писания. Притчи 3 глава 5-6 стихи. Там сказано: «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и Он направит стези твои». Наполняйтесь надеждой, пусть Господь ведет ваш путь, доверьтесь Ему в этом. И в честь такого праздника поздравить вас мы хотим песней Марии Юрченко «День рождения».

0: Час приветов и поздравлений на радио «Новая жизнь».
1: Нам пишет следующий привет Вениамин из Новокузнецка. Хотел бы передать привет моим любимым тестю и теще Александру Константиновичу и Людмиле Яковлевне. Передать огромный привет и сказать им, что Бог их очень сильно любит. И мы всей семьей также их очень сильно любим. И давайте по предложению Вениамина мы прослушаем новую песню, которая называется «Радуйся». Поэтому, Александр Константинович, Людмила Яковлевна, эта песня для вас. –

0: Час приветов и поздравлений на радио «Новая жизнь».
1: Друзья, давайте с вами еще немножко поговорим о том, в каком доме приятно находиться Господу. Но и не только Господу, нам с вами тоже будет приятно находиться в таком доме. Мы сказали о сплетнях, но есть еще один момент, который очень часто заползает в нашу жизнь, даже через маленькую щелочку он может проникнуть в наше сердце, и потом бывает тяжело его искоренить. Друзья, я говорю о гордости. Я думаю, вы со мной согласитесь, что гордость действительно большая проблема для христианина. И есть много-много мест в Библии, которые говорили об этом. Что же сказано о гордости в нашем псалме? Я напоминаю, что мы рассматриваем именно сотый псалом. Давид сказал: «Гордого очами и надменного сердцем не потерплю». В нашей жизни тоже часто проникает как-то эта гордость. По факту это конкуренция с Богом. Когда мы сами знаем, как надо, как правильно, что нам нужно, сами принимаем решения, и нам больше никто не нужен. Вот эти советы и что-то еще нам не нужно, мы сами справляемся. И согласитесь, в доме, в котором живут гордецы, находиться не очень комфортно. Надо подбирать правильные слова, правильный подход, как-то подстраиваться, и в то же время, если каждый гордый, то это непременно ведет к конфликтам. В то же время, давайте представим, как выглядел бы смиренный дом. Это дом, где умеют просить прощения, признавать свою вину, брать ответственность, не спешить с выводами, проверять личные мотивы каких-то действий. Там, где умеют слушать других и признавать чью-то мудрость, прислушиваться к советам, просто даже выслушать. Это то, к чему нам стоит стремиться, согласитесь. Это описание вызывает такой покой. В таком доме хочется находиться. Даже просто обычному человеку. И, конечно же, именно такой дом одобряет Господь. Дом, где люди смиренные, где идут навстречу друг к другу, поддерживают друг друга. А как же нам бороться с гордостью? Она в любом случае иногда поднимает свою голову в нашем сердце. Только зная Христа и зная Господа, мы видим, насколько мы немощные, маленькие, ничего не значащие, не мудрые, не умелые. И тогда мы понимаем, что от гордости не остается и следа. Когда мы истинно знаем Господа, мы не можем сказать, что мы сами разберемся. Потому что мы понимаем, насколько ограниченным является сам по себе человек. Насколько несовершенными являемся мы с вами. И вот это стремление приобрести смиренный дом может быть только с поддержкой Господа. Даже бороться с гордостью нам самим очень тяжело, но Господь поможет. Он привнесет вот это смирение, тепло и любовь в наш дом, если мы попросим его об этом, если мы захотим. Сейчас давайте прослушаем песню «Not an Idol», «Ты моя скала».

0: Час приветов и поздравлений на радио «Новая жизнь».
1: И последнее, о чем я хотела бы поговорить, как раз связано с песней, которую мы прослушали. «Ты моя скала». Мы опираемся на Господа, мы держимся в Нем. Он наша поддержка, опора, защита. Но иногда бывает такое, что мы опираемся не только на Господа. Бывает, что в нашей жизни появляются компромиссы. Мы привыкли думать о компромиссах как о чем-то хорошем. Когда в конфликте с каким-то человеком мы идем навстречу друг другу, встречаемся посередине и приходим к какому-то компромиссу. Однако в нашем сердце тоже происходят конфликты. И вот такие компромиссы как раз-таки ухудшают нашу жизнь. Когда между тем, чтобы стоять четко на одной стороне, на стороне Господа, мы начинаем выбирать, а может быть встречаться где-то посередине, между стороной Господа и стороной мира. У нас могут появляться какие-то двойные стандарты. И в нашем доме часто тоже такое встречается. В нашей семье, в нашей жизни. Иногда пойти на компромисс нас заставляет страх конфликта. Может быть, страх потери или разрушения отношений. Бывает, что мы не уверены в собственных убеждениях. Мы не можем как будто бы удержать их, защитить, аргументировать, доказать. Бывает, что другие люди давят на нас. Какая-то спешка, а может быть, даже лень. Нежелание брать ответственность тоже часто приводит к внутренним компромиссам. Или усталость от длительной борьбы, когда мы долго-долго защищали, но у нас уже нет сил, и мы уже согласны перестать отстаивать нашу позицию. Но в нашем доме точно так же важно оставаться верным. Оставаться верным тому, что мы выбрали, тому, что мы пообещали перед Господом. Наши принципы должны быть неизменными, вне зависимости от того, где мы находимся, кто вокруг нас, может быть, даже никого и нет. Если мы говорим, что так должно быть для всех, не знаю, что угодно, то это касается и нас самих. Нельзя, чтобы мы ограничивали других, может быть, даже ругали, упрекали в чем-то, а сами себе это позволяли. Но часто такое происходит в нашей жизни. Вот эти двойные стандарты. Или же наоборот. Когда мы считаем, а ну что такого, ничего страшного, если все так делают, и я так сделаю. И постепенно-постепенно всегда начинается с мелочей, но после мы приходим к тому, что мы уже не так стойко держимся за Божьи принципы. И вот здесь нам надо быть с вами очень внимательными. Нам надо в доме, в нашей жизни, в нашей семье поддерживать твердость принципов, приоритетов, твердость наших сердечных границ, чтобы мир и другие люди не могли на них повлиять.

0: Есть кому передать привет? А может, охота послушать любимую христианскую композицию? Час приветов и поздравлений. По будням в 16:00 по московскому времени на радио «Новая жизнь».
1: Друзья, время уже улетело, час наш заканчивается, и заканчивается наше время приветов и поздравлений. Точно так же, как и всегда в жизни, все проходит очень быстро. Нужно успеть словить этот момент. И поэтому сегодня нам важно успеть выбрать Иисуса Христа. Нам важно успеть встать на Его сторону. Успеть в своей жизни наполниться Божьим учением, Божьими словами, Божьим присутствием и Его любовью. Важно ценить это время и эффективно его использовать, чтобы потом не сожалеть. Сегодня давайте мы будем чуть больше распространять Божье присутствие в нашей жизни. Мы будем впускать его в наш дом, в нашу семью, в нашу жизнь. Давайте сегодня мы помолимся Господу, чтобы Он подсветил, где нам нужно работать над собой. Где есть какие-то моменты, которые на самом деле Господь не поддерживает, которые Господь хочет убрать из нашей жизни. Сегодня давайте мы будем чуткими к Его голосу и к Его слову, чтобы действительно освободиться от того, что так привычно в мире, но совершенно не подобает христианскому образу жизни. Давайте сегодня мы будем начинать преобразование нашего дома, нашей семьи, нашего сердца. Я желаю вам в этом благословений, я желаю вам сил моральных, потому что это всегда также волевое решение принять эти изменения, согласиться на них, пойти на них, выбрать эти изменения. Но это действительно очень влияет на нашу жизнь. Оно делает ее намного лучше. Друзья, я напоминаю, что у нас сразу после часа приветов будет проповедь. Сегодня мы слушаем проповедь про господство Христа. Поэтому после песни не переключайтесь. Давайте останемся вместе наполняться Божьим Словом. А сейчас, на прощание, давайте послушаем «Бог прошел впереди». Желаю, чтобы в вашей жизни Бог всегда шел впереди, а вы шли за Ним, доверяя Ему и разрешая Ему направлять вас в вашем пути. Пусть Господь благословит вас, поддержит. С Богом, друзья!

0: Час приветов и поздравлений на радио «Новая жизнь».
1: Вы знаете, нам написали еще один привет. Сегодня продолжается поток поздравлений. И нам пишет Людмила. «Мир вам, радио «Новая жизнь». Прошу передать поздравления нашему брату, руководителю молодежного служения в церкви. Виталий Радимов. У него сегодня день рождения, 31 год. Да благословит Господь его труды и старания на Ниве Божьей. Благословений потоки и любви, сил, здоровья в семье от церкви «Новая жизнь» в городе Блэкберн. Виталий, мы поздравляем вас. Действительно радостный праздник. И в такой день хотим оставить вам знаменитые, но все еще ценные слова, записанные в книге «Числа», 6 глава, с 24 по 26 стихи. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя! Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир!» Виталий, пусть Господь вас благословит, направит ваши пути, поддержит, наполнит ваш дом своей любовью, своим присутствием. И давайте в честь такого дня мы послушаем песню «Благословений потоки», чего мы желаем и вам. А сразу после этой песни мы перейдем на проповедь.

0: учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Господство Христа. Джон МакАртур. Сегодня мы хотим поговорить на очень-очень важную тему, на тему господства Христа. Эта тема стоит в отдельности, независимо от каких-либо проблем, независимо от какой-либо современной теологической дискуссии в церкви, она стоит сама по себе. Безусловно, рассмотрение вопроса о господстве Христа должно быть основным предметом изучения для любого верующего. В каком-то смысле хотелось бы даже не обсуждать ее с точки зрения, с которой мы должны обсудить ее сегодня. Мы хотим подойти к этому вопросу с некоторой полемической точки зрения. То есть мы хотели бы защитить господство Христа от того, что мы считаем современным нападением. Я думаю, что эта атака на господство Христа готовилась уже давно. Я помню еще с детства, как я часто слышал, как говорили проповедники, ораторы, учители другим христианам. «Вам нужно сделать Христа Господом своей жизни». Кто из вас слышал, как кто-то это говорил? «Вам нужно сделать Христа Господом своей жизни». Почти все поднимут свои руки. «Христос был моим спасителем». Вы слышите, как люди свидетельствуют и говорят. «И теперь я хочу сделать его Господом своей жизни». Очень часто мы ходили на конференцию или ретрит, или проповедовалось какое-то особое собрание, и люди говорили: «Да, я был христианином, и Христос был моим спасителем, но он никогда не был Господом моей жизни». И обычно такие люди пытаются объяснить, как могло случиться, что в какой-то момент своей жизни они приняли Христа как спасителя, и по сути ничего не изменилось. На самом деле это может быть опыт, с которым многие из вас могут отождествить себя. Вы возвращаетесь к какому-то моменту своей жизни в детстве или юности, когда вы приняли Христа, сделали решение для Христа, и вы смотрите на это как на момент вашего спасения, хотя в принципе в вашей жизни ничего на самом деле не изменилось. Вы подошли к другому этапу своей жизни, к кризисному моменту, и возможно кто-то сказал вам, что вам нужно сделать Христа Господом своей жизни, и вы сделали это, думая, что это какой-то второй шаг, и все изменилось. Есть те люди, которые утверждают, что вы можете спастись, но не делая Христа Господом, не признавая, что Христос есть Господь, принимая Его только как Спасителя. Есть люди, многие из них, тысячи и тысячи из них, которые утверждают, что были спасены в какой-то момент, когда приняли решение поверить. В этот момент они получили полное прощение. В тот момент они ожидали, что получат вечную жизнь, и абсолютно ничего не отдавали Богу взамен. Абсолютно ничего. Им сказали, что они христиане, потому что они приняли решение. Они страстно желали принять популярное мнение о том, что вы можете иметь Иисуса как Спасителя и не обязательно принимать Его господство. Когда-нибудь позже в своей жизни они начнут серьезно относиться к жизни, и в то время они превратятся в простых христиан, в христиан с господством Христа. Эта точка зрения настолько популярна, что недавно, когда я проводил библейскую конференцию в одном из крупнейших христианских институтов Америки, один человек выступал перед студентами каждый день в течение недели. Он сказал им: «Момент, когда вы действительно становитесь учеником, момент, когда вы действительно делаете Христа Господом своей жизни, обычно наступает где-то в возрасте 30 лет». Я был, мягко говоря, шокирован тем, что он только что фактически сказал группе молодых людей. «Отложите свои духовные обязательства до тех пор, пока вам не исполнится 30 лет». Он придерживался мнения, что достаточно принять Иисуса как Спасителя. Примите свое прощение, примите свою гарантию рая, а затем живите так, как вам хочется, пока не дойдете до какой-нибудь критической точки, надеюсь, раньше, чем позже, когда вы сделаете Христа Господом. Теперь позвольте нам рассказать вам, насколько распространена эта концепция, и я объясню ее более подробно по ходу дела. Откровенно говоря, это лежит в основе почти всего современного евангелизма. Почти вся современная евангелизация отражает этот менталитет. Будь то телевизионная евангелизация, евангелизационные мероприятия на стадионах, в палатках, в церквах, что бы это ни было. Большинство евангельских трактатов, книг и тому подобных вещей основаны на подобном мышлении – заставить людей принять решение. заставить людей в нужный момент признать свою нужду и принять Христа, принять Христа, принять решение, что закрепит их вечную жизнь. А затем они скажут им, что они могут быть уверены в своем спасении и молиться о том, чтобы когда-нибудь в будущем они сделали Христа Господом. Но до этого момента вы могли бы ожидать, что в их жизни не обязательно произойдут какие-либо изменения. На самом деле, в процессе того, чтобы заставить этих людей принять решение, вы можете использовать любую технику, какую захотите. Вы действительно хотите говорить о Евангелии. По общему признанию, они действительно хотят говорить о Евангелии. Вы хотите использовать много эмоций, часто имеет место тонкое давление и очень часто манипулирование, пение множества.

И то, что эти люди делают, на самом деле запускает процесс, чтобы люди начали выходить, чтобы это совершилось. Есть родители, которые цепляются за тот факт, что в какой-то момент их жизни их дети приняли решение в пользу Христа. И даже несмотря на то, что в настоящее время они живут в грубом грехе, игнорируют закон Божий и даже не признают Иисуса Господом, они все равно спасены благодаря этому решению. Они просто не делали его Господом. У меня были родители, которые говорили мне: «Я знаю, что мой сын гомосексуалист. Он выбрал такой образ жизни. Я знаю, что моя дочь абсолютно не уважает то, что принадлежит Христу. Но я знаю, что она была спасена. Я помню время, когда она приняла свое решение». Родители цепляются за это. Супруги могут цепляться за это ради своего партнера. Друзья могут цепляться за это ради кого-то, кого они глубоко любят. Это передает идею о том, что спасение – это некая сиюминутная сделка, которая закрепляется навсегда, но не обязательно преобразует вашу жизнь и не предполагает признание Иисуса Господом вашей жизни и подчинение Ему вашей жизни. Такого рода вещи стоят за большинством современных методов евангелизации. Послушайте, когда вы слышите, кто-то говорит: «Готовы ли вы посвятить свою жизнь следованию за Иисусом?» Когда вы слышите, как кто-то говорит: «Готовы ли вы покаяться в своем грехе и преклонить колени в покорности господству Христа?» Готовы ли вы позволить Иисусу Христу стать царем и правителем вашей жизни? То, что вы слышите, это: «Примите Христа, примите Христа, примите решение для Христа». Теперь я хочу, чтобы вы поняли, что это серьезная проблема, потому что это приводит к появлению целой массы людей, которые думают, что они спасены, но это не так. Теперь позвольте мне дать вам немного больше информации об этом опросе. Популярный христианский журнал недавно опубликовал статью, в которой утверждается, что господство Иисуса – неподходящая тема для обсуждения в ходе свидетельства заблудшим. «Неуместно говорить о господстве Христа», – заявил журнал. Это журнал очень-очень известный. В нем говорилось, и я цитирую из журнала: «Поскольку решение провозгласить Христа Господом возможно только для тех, кто уже доверился Ему как Спасителю, изложение Евангелия не должно содержать ничего о том, что нужно подчиняться Христу как Господу, которому следует повиноваться. Изложение Евангелия не должно содержать ничего о том, чтобы уступать в подчинении Христу как Господу», говорится в журнале. «Вы даже не должны говорить об этом». Сегодня днем я смотрел фильм во второй раз. Я смотрел его день назад. Потому что, когда я смотрел его в первый раз, я не мог поверить в то, что видел. Это был фильм, созданный для того, чтобы научить людей, как привести кого-то ко Христу. В фильме использовались некоторые графические изображения, задавались некоторые вопросы, а затем задавались вопросы, на которые необходимо было отвечать – правда или ложь. Позвольте мне рассказать вам, каковы были некоторые вопросы и каков был ответ. Представляя Евангелие, рассказчик фильма сказал: – «Стоит ли вам когда-нибудь задавать эти вопросы? Вот вопросы. Вопрос первый. Должны ли вы сказать кому-нибудь, отдашь ли ты свое сердце Христу?» Ответ – ложь. Вы никогда никому не должны этого говорить. Вы никогда не должны просить кого-либо отдать что-либо Христу. Вы просто просите их поверить. Второй вопрос. Отдадите ли вы свою жизнь Христу? Ложный. Никогда никого не просите от чего-либо отказаться. Вопрос третий. Посвятите ли вы свою жизнь Христу? Ложный. Никогда никого не просите об этом. Вопрос четвертый. Сделаете ли вы Христа господином своей жизни? Никогда не просите никого признать, что он должен быть хозяином их жизни. Вопрос пятый. Будете ли вы каяться в своих грехах? Ложный. Никогда никого не просите покаяться в своих грехах. Вопрос шестой. Готовы ли вы оставить свои грехи? Ложный. Не просите никого об этом. Тогда сказал рассказчик: «Достаточно спросить их. Верите ли вы, что Иисус умер за ваши грехи? Этого достаточно». Этого достаточно? Бесы веруют и что? Трепещут. Другой христианский журнал недавно опубликовал статью, озаглавленную «Так называемое спасение господством». Статья начиналась с вопроса. Вот в чем вопрос. Должен ли человек сделать Христа Господом или признать Христа Господом в качестве условия для спасения? Не менее 10 раз в двухстраничной статье автор говорил о том, чтобы сделать Христа господином своей жизни. И, конечно, по мнению автора, не было необходимости делать Христа Господом, чтобы спастись. Это то, что вы делаете позже. Вы приняли его как спасителя, а

позже сделали его Господом. 10 раз это было сказано в 2-страничной статье. Нигде в Священном Писании никогда не говорится, что христианин должен сделать Христа Господом. Если вы христианин, то Он Господь. И в Священном Писании действительно очень ясно сказано, что до тех пор, пока вы не признаете тот факт, что Он Господь, вы, во-первых, никогда не сможете спастись. Это очевидно. Скрывать от кого-то господство Христа, скрывать от них тот факт, что ему нужно отдать свою жизнь его руководству, скрывать от них, что ему нужно исповедоваться и покаяться в своих грехах, значит обрекать человека на заблуждение, что он спасен, когда это не так. Скрывать от кого-то господство Христа, в то время давая ему Евангелие, это полное противоречие. Библия говорит, что спасение даруется только тем, кто признает Иисуса Господом и готов подчинить Ему свою жизнь. Сказать, что вы никогда не должны говорить об этом, что все, что нужно сделать человеку, это поверить, что Иисус умер за него, значит сказать совсем недостаточно. Еще один писатель, автор, лидер парада против господства Христа, который, вероятно, написал, я уверен, больше, чем кто-либо другой на эту тему, и которого довольно часто цитирую в моей книге, говорит против господства Христа следующее. Именно этот впечатляющий факт, что Господь не требует никаких духовных обязательств, которые отличали бы истинное Евангелие от всех его подделок. Вы это поняли? Он говорит. Именно тот факт, что Господь не требует никаких духовных обязательств, отличает истинное Евангелие от всех его подделок. Другими словами, если вы просите кого-либо посвятить свою жизнь Христу, отвернуться от своего греха и следовать за Христом, быть послушным Ему, у вас есть поддельное Евангелие. Это распространилось повсеместно, друзья мои. Это распространено повсеместно. Другой профессор семинарии писал, «Важнейшее послание Благой Вести, в которое необходимо верить для спасения, человек-грешник, Христос-спаситель, Христос умер вместо человека, Христос воскрес из мертвых. Это то, во что вы должны верить, чтобы спастись. Факты. Человек-грешник, Христос-спаситель, Христос умер, Христос воскрес. Они говорят, что просто верить в эти факты – вот и все, что нужно. Теперь эти люди говорят, что если вы говорите неверующему, что у Христа есть какое-то суверенное право управлять его жизнью, искажаете Евангелие. Вы это понимаете? Это пугает. Если вы говорите неверующему, что Христос имеет суверенное право управлять их жизнью, и они должны преклонить перед Ним колени, чтобы спастись, вы извратили Евангелие. Другой автор говорит, я цитирую, «Возможно, даже вероятно, что когда верующий вне христианского общения увлекается определенными видами философии, если он логически мыслит, он станет неверующим верующим». Верующие, которые являются агностиками, они все еще спасены. Они все еще рождены свыше. Послушайте вот это. Вы даже можете стать атеистом, но если вы однажды приняли Христа как Спасителя, вы не сможете потерять своего спасения, даже если вы отречетесь от Бога. Я не верю, что вы можете потерять свое спасение, но я верю всем своим сердцем, что если оно у вас есть, вы никогда не станете неверующим и никогда не отречетесь от Бога. Иисус сказал в Евангелии от Матфея 10:33, «А кто отречется от Меня перед людьми, то что? Отрекусь от того и я перед Отцом Моим Небесным». Павел пишет Тимофею во 2 Тимофею 2:12, говоря, «Если отречемся Его, та же идея, и Он отречется от нас». Спасение навсегда, но только если оно реально. Но они говорят о том, что вы можете принять его как спасителя, ничего не меняя в своей жизни, даже стать неверующим, агностиком, атеистом, потому что это не обязательно изменит вас. Я был совершенно потрясен, обнаружив, что писатель, который был самым плодовитым в этой области, говорит, что если вы верите в момент спасения, вам никогда не нужно будет верить снова всю оставшуюся жизнь, потому что важен только этот момент. Страшно, не говоря уже о том, чтобы подчиниться господству Христа. Вы можете даже стать неверующим, агностиком, атеистом. Он сказал, упорство в вере, то есть продолжение веры, не является фактором истинного спасения. Это не так. В моей Библии, в послании к Колоссянам 1 главе говорится, что вы спасены, если продолжаете пребывать в вере. Они говорят, что при каждом призыве к ученичеству, каждый раз, когда Иисус говорит оставить отца и мать, оставить все и следовать за мной, Он повторяет это снова и снова. Возьми свой крест, отвергни.

себя и будь готов умереть. Если ты возложишь руку свою на плуг и озираешься назад, ты неблагонадежен для Царствия Божьего. Если тебе нужно пойти и похоронить своего отца, и ты не хочешь следовать за мной любой ценой, ты не можешь быть моим учеником». Вы знаете, все эти призывы к ученичеству, призывы к смерти, призывы к самопожертвованию, призывы отдать свою жизнь, призывы к послушанию, призывы к покорности. Они говорят, что все это Иисус, призывающий уже искупленных людей ко второму шагу. Таким образом, они берут все служение Иисуса целиком, и вместо того, чтобы оно было евангелизацией, оно становится вдруг призывом к людям, которые уже спасены, перейти на второй уровень. Проблема в том, что Иисус сказал: «Я пришел призвать не праведников, а кого? Грешников к покаянию. Сын человеческий пришел взыскать и спасти заблудших». Вы только что отстранили Господа Иисуса от Его евангелизационного служения, если у вас такая точка зрения. Но вот что я вам скажу. Вы не можете придерживаться точки зрения, относящейся к негосподству Христа, если не поступите так со всеми этими приглашениями Христа. Потому что каждый призыв к ученичеству, который Он когда-либо давал, был таким сильным. Таким образом, Иисус на самом деле не проповедует Евангелие, Он просто призывает христиан перейти на второй уровень и сделать его Господом. Так что это отбрасывает евангельскую цель служения нашего Господа и игнорирует тот факт, что Он пришел взыскать и спасти заблудших. Это восходит, например, к систематической теологии Льюиса Спери Чейфера, бывшего президента Далласской семинарии, в которой на 385 странице 3 тома говорится: «Навязывать необходимость отдавать жизнь Богу в качестве дополнительного условия спасения крайне неразумно. Никогда не говорится, что Божий призыв к неспасенным относится к господству Христа». Никогда не говорится, что Божий призыв к неспасенным относится к господству Христа? Другой автор приходит к удивительному выводу, что приглашение неспасенного человека принять Иисуса Христа как Господа и Спасителя является извращением Евангелия. Это мнение было уже очень давно. Я цитирую несколько устаревшие источники. «Но это никогда не достигало того всепроникающего, широко распространенного уровня, которого достигло сегодня. И я думаю, что отчасти это выкристаллизовывается, возможно, потому, что я немного поднимаю этот вопрос. Но это нужно выставить наружу». Другой автор, пишущий в журнале под названием «Уверенная жизнь», который есть «Возвращение к Библии», говорит: «Представлять Христа как Господа не христианину значит дополнять библейское учение о спасении. Это то, что поддерживается. Не нужно отворачиваться от греха, не нужно менять образ жизни в результате этого. Не требуется никакого посвящения, никакой уступчивости Христу». Как насчет того, что сказано во втором послании к Коринфянам 5:17? «Итак, то во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Не поэтому ли в 1 Петра 2:7 говорится: «Он для вас, верующих, драгоценность». Вы когда-нибудь задумывались над этим стихом? Мы можем сказать, является ли человек христианином или нет. Драгоценен ли для него Христос? Для тех, кто верит, он кто? Он драгоценность, он драгоценный. Что это значит? Ценный, дорогостоящий, высоко ценимый. Это его господство. Он драгоценен для истинно верующего. Теперь о последствиях всего этого мы могли бы продолжать и продолжать. Есть так много другого, что можно было бы сказать по этому поводу, и так много других иллюстраций, но последствием всего этого является ущербная доктрина. Последствием всего этого является спасение, которое меньше того, чему учит Слово Божье. Современное Евангелие расплывчато. Современное Евангелие дает ложную надежду грешникам, у которых наступает момент, когда они хотят нажиться на прощение, когда они хотят попасть на небеса в будущем, продолжая жить так, как им нравится. Может быть, позже они будут беспокоиться о Христе, как о Господе, если они вообще узнают об этом. А они не должны знать об этом, потому что никто не должен им говорить. Вы хотите знать, как это повлияет? 1,5 миллиарда человек говорят, что они христиане. Вы в это верите? Верите ли вы, что 1,5 миллиарда человек в мире являются христианами? Согласно опросу Гэллопа, треть всех американцев являются христианами. Вы знаете, о чем это нам говорит? Что миллионы людей обмануты. Миллионы людей обмануты. Один из этих писателей сказал: «Если мы примем тот факт, что вы должны принять Христа как Господа, чтобы спастись,
тогда только несколько человек действительно будут спасать.

спасены. Это именно то, что сказал Иисус. Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. И немногие находят их. Один из авторов говорит, например, что список грубых грешников и их пороков, приведенный Павлом в первом послании к Коринфянам 6:9-10, гласит: «Или не знаете, что неправедные Царство Божьего не наследуют? Не обманывайтесь ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божье не наследуют». Он говорит, что все они верующие. Все это христиане, которые не наследуют царство. Они вступают в царство, но не наследуют его. Что это значит? Я не знаю. Люди первого уровня идут туда, люди второго уровня наследуют. Так что я думаю, в царстве есть карман бедности для группы первого уровня. Далее он говорит, что описание этих людей в послании к Галатам 5 главе, гласящее «Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное, предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют». Он говорит, что это тоже христиане, но они просто не наследуют Царство. Другими словами, вся идея состоит в том, чтобы уступить и дать место тем людям, которые просто приняли решение, которые в какой-то момент времени что-то сделали, приняли, поверили, что угодно. Но в их жизни ничего не изменилось. И мы хотим, чтобы они были все спасены. Так откуда же это берется? Почему люди это делают? Я думаю, что для этого есть две причины. Это действительно было вызвано большой заботой о благодати. Они хотели, чтобы благодать была настолько милостивой, что, как сказал один писатель, если вы осмелитесь попросить Бога спасти вас, ему придется спасти вас. Вот какой он милостивый. Они хотели, чтобы благодать была настолько милостивой, чтобы в один момент времени, если бы какой-нибудь грешник сказал «я верю», Бог немедленно спас бы его и сохранил навсегда, несмотря ни на что. И во-вторых, я думаю, что это современное движение возникло потому, что люди пытаются разработать теологию, чтобы спасти некоторых людей, которые умерли в неверии, но которые однажды приняли решение. Больше людей отвергают доктрину ада, чтобы высвободить из ада своих родственников, чем любые теологические ограничения. Вы спрашиваете, что мы имеем в виду под этим? Мы имеем в виду, что люди, которые склонны отрицать вечный ад, это люди, которые не хотят признавать, что кто-то, кого они любят, пошел туда. Поэтому они хотят отрицать доктрину, чтобы высвободить людей в их собственном разуме. Я думаю, это происходит из-за путаницы в отношении людей, которые однажды приняли решение, а затем прожили жизнь в отрицании всего, что предположительно они когда-то решили признать. И они хотят быть уверенными, что они спасены навечно, поэтому они разрабатывают теологию, которая примет их в царство. Они в нем участвуют, они просто не наследуют его, каким бы ни было различие. Вот почему одна из их книг называется «Жаждущие наследуют». Таким образом, заповеди блаженства относятся к христианам второго уровня. Остальные христиане ничего не наследуют. Те, что второго уровня, они наследуют. Они обладают некоторыми качествами, которых нет у людей первого уровня. Это также было описано как плотской христианин. Что плотской христианин – это тот, кто принял решение спастись, принял прощение, получил гарантию небес, а затем живет в полном беспорядке, все еще оставаясь на троне своего сердца. Раньше была небольшая брошюра, которую выпустил Campus Crusade. В нем был один круг со всеми видами хаоса и самим собой на троне. Это был естественный, невозрожденный человек. Во втором круге был всевозможный хаос с самим собой на троне жизни, а затем Святой Дух застрял в круге. Этот человек в безопасности. Святой Дух есть, он просто не главный. В третьем круге был идеальный порядок в жизни, маленький трон, и Святой Дух восседал на троне, а я был в углу. Это духовный христианин. Таким образом, это отражало категории людей, которые спасены, но все еще управляют своей собственной жизнью, и их жизнь в полном хаосе. На самом деле ничего не изменилось. Это тот же хаос, что и в круге номер один, в невозрожденном, за исключением того, что где-то там есть Святой Дух, но он ничего не контролирует. Это та же самая идея. Это те люди, которые не наследуют царство. Это те люди, которые не сделали Христа Господом с этой конкретной точки зрения. Итак, типичный призыв к спасению звучит примерно так. Прими Иисуса. Пригласи Иисуса в свое сердце. Прими решение.
Верь. И похоже, это все. Все это библейские мысли и концепции. Дело не в том, что они сами по себе являются ложью. Просто они такие неполные. Мы слышим, как люди говорят: «Ну, вам нужно помолиться, чтобы принять Христа». И затем они говорят кому-то, кто помолился небольшой молитвой: «Теперь ты можешь быть уверен, что ты спасен». И они дают им небольшую уверенность, не говоря о том, какого рода приглашение использовал бы Иисус. Например: «Следуй за мной. Оставь все. Отдай свою жизнь. Подчиняйся моей власти. Отвернись от своих грехов. Кайся. Повинуйся». Есть три основные области, и нам необходимо разобраться в них, узнать, что Библия говорит по этому поводу. В чем суть спасительной веры? Какова природа истинного покаяния? И что значит быть учеником Христа? Эти вопросы необходимо рассмотреть подробнее, но сегодня мы просто хотим вам кое-что рассказать. Это действительно то, что мы назвали разными точками зрения, в которые очень легко поверить. Они хотят убедить людей, что спасение – это простой, понятный вопрос признания Иисуса Спасителем. Другой защитник, пишущий в богословском журнале, говорит следующее. «Ересью является придерживаться мнения, что для спасения человек должен доверять Иисусу как Спасителю от греха, а также должен посвятить себя Христу как Господу своей жизни, подчиняясь Его суверенной власти». Он говорит, что верить в это – ересь. Им не нужны такие слова, как «посвятить себя Богу». Они не хотят слышать слова отказа от себя. Они просто хотят, чтобы слова были им подходящими и чтобы люди просто верили и принимали. Один местный пастор в нашем районе, хорошо известный, имеющий действительно эффективное служение, говорит: «Спасительная вера – это не посвящение своей жизни Господу. Они учат, что истинно верующие могут поддаться отступничеству. Они могут полностью отойти от веры». Посмотрите на Евангелие от Марка 8:34. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им: кто хочет идти за мною, отвергнись себя, возьми свой крест и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Послушайте. Это приглашение неверующему, а не христианину, перейти на второй уровень. Это разговор с человеком, который, если он не будет действовать, потеряет что? Свою душу. Что готов отдать человек в обмен на свою душу? «Ибо кто постыдится меня и моих слов в роде сём прелюбодейном и грешном, того постыдится Сын Человеческий». Если вы постыдитесь Христа, Он постыдится и вас. Но они говорят, что это разговор с плотскими христианами, попытка поднять их на следующий уровень приверженности господству Христа. Это не так. Он говорит о людях, которые, если они этого не сделают, потеряют свою вечную душу. Что же, есть так много других иллюстраций. Один из авторов, пишущих о предложении Евангелия от Иоанна, говорит: «Вы помните, когда в разговоре с Никодимом и в 3 главе Иисус говорит о вознесении змея, и каждый, кто смотрел на змея, был исцелен? И если Сын Человеческий будет вознесен, и люди посмотрят на Него, то они будут прощенными» и так далее. И затем в этой главе он говорит о том факте, что Иисус открывает Никодиму истину о новом рождении. 14 стих. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И они говорят: «Смотри, все, что тебе нужно сделать, это смотреть и верить. Просто смотри и верь. Просто смотри и верь». Цитирую одного из них, который говорит: «Здесь нет идеи посвящения жизни, нет вопроса о возвышении смотрящего, нет возможности отдаться объекту видения. Просто смотрите, верьте, вот и все». Они обращаются к Евангелию от Иоанна 4 главе, женщине у колодца, и говорят, что все, что сказал Иисус, было «пей». Но что они забывают, так это то, что когда женщина сказала: «Дай мне этой воды, чтобы я могла пить», он не дал ей ее. Он начал рассказывать ей о чем? О ее грехе. Было еще кое-что, о чем ей нужно было рассказать. В Евангелии от Матфея 13:44 притча очень похожа. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому в поле, которое, найдя, человек утаил и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает то поле. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин.
который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Очень простая притча. Человек нашел что-то ценное, продал все, что у него было, и забрал это. Речь идет о спасении. Один человек, спотыкаясь, шел по полю. Другой человек искал это всю свою жизнь. Оба нашли его, и когда они нашли, то продали все, что у них было, чтобы заполучить сокровище. Это картина обмена. Я отказываюсь от всего, что я есть, ради всего, что он есть. Что вы собираетесь делать с этой притчей? Что ж, если вы собираетесь придерживаться спасения, не связанного с господством Христа, и если вы собираетесь верить, что вам не нужно ни от чего отказываться, у вас не может быть этой притчи. Быть язычником или неспасенным человеком, отказывающимся от всего, чем он является, чтобы получить все, что предлагает Христос. Итак, вы интерпретируете это таким образом. Сокровище, зарытое в поле, это церковь. Человек, покупающий ее, это Христос. Так что притча, как правило, в соответствии с устроением, заключалась в том, что Иисус, найдя церковь, отдает все на кресте, чтобы купить церковь. Проблема в том, что сокровище находилось в поле, а жемчужина стоила очень дорого. И я бросаю вызов кому бы то ни было утверждать, что невозрожденные люди в этом мире, за которых умер Христос, чего-то стоили. Кроме того, такое обращение Христа к людям покажется нам довольно непонятным. Один очень знакомый нам писатель, который даже составил очень популярную и замечательную учебную Библию, говорит: «Христиане могут исключить Бога из своей жизни и жить в соответствии со старой природой. Это одно и то же. Все это противоречит ясному учению Священного Писания. Они неправильно понимают благодать. Я полагаю, они пытаются приспособиться к тем близким, которые дезертировали христианство. Они хотят, чтобы как можно больше людей попало на небеса, поэтому они хотят расширить Евангелие. Но это просто не согласуется с Писанием. Это просто не сходится. Это просто не то, чему учит Библия. За всеми призывами ко спасению в Священном Писании скрывается суверенное, авторитетное господство Христа. И это необходимо признать. Что бы я чувствовала как пастор, если бы мне пришлось сказать вам: «Я знаю, что некоторые из вас находятся только на первом уровне. Вы не сделали Христа Господом, так что мне нечего вам сказать, потому что вы просто делаете там все, что хотите. Но тем из вас, кто перешел на второй уровень, необходимо укрепить это посвящение. Вам нужно выполнить это обязательство». Это не имеет смысла. Когда вы отдали свое сердце и душу Христу, подчинились и преклонили колени перед Ним в покорном спасении и отдали всю свою жизнь благодаря власти и силе Святого Духа Божьего, вы начали жизнь, в которой Он является Господом. И постепенно ваша жизнь должна свидетельствовать об этом послушании Его господству. В книге Деяний у вас есть апостольская проповедь о кресте. В книге Деяний у вас есть образец проповеди на протяжении всех последующих столетий жизни церкви. 92 раза в книге Деяний Иисус назван Господом. 2 раза – Спасителем. По преимуществу Он Господь. Он Господь. Господство было в самом центре евангельской проповеди в ранней церкви. Самой сердцевиной ее было утверждение Его господства. Петр говорит в Деяниях 2 главе: «И будет всякий, кто призовет имя чье? Господне, спасется. Имя Господа». В этом нет никаких сомнений. Это абсолютно каждое место в Священном Писании. «Веруй в Господа Иисуса Христа» – Деяния 16:31. «Обращенные к филиппийскому тюремному стражу, и спасешься, ты будешь спасен». И Иоанн, я хочу, чтобы вы обратили внимание на 36 стих 3 главы. Послушайте, проследите за этой мыслью. Верующий в Сына имеет жизнь вечную. Послушайте, как это звучит дальше в английском переводе. Но тот, кто не повинуется Сыну, не увидит жизни. Следовательно, вера связана с чем? С послушанием. Они неразлучны, абсолютно неразделимы. В послании к Римлянам 10:9 сказано: «Если устами твоими исповедуешь Иисуса кем? Господом. И сердцем твоим веруешь, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». 12 стих. Здесь нет различия между иудеем и еленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, 13 стих, спасется. Он Господь, а господство подразумевает, что он суверенен. Это подразумевает, что он главный.
Если вы посмотрите Евангелие и весь Новый Завет, то у вас будет подтверждение за подтверждением господства Христа. Я просто подумал о 14 главе послания к римлянам, 9 стих. «Ибо Христос для того умер и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать над мертвыми и живыми». А в английских переводах сказано: «Ибо для этого Христос умер и ожил вновь, чтобы Он мог быть Господом». Он Господь. То первое благовестие за пределами Израиля, 10 глава Деяний, 36 стих. «Он послал сынам Израилевым слово, — сказал Петр, проповедуя, — благовествуя мир через Иисуса Христа, сей есть Господь всех». Теперь некоторые сказали: «Ну да, да, но Он Господь, это означает божество, это просто означает Бог, это не значит полновластный Господь, это не подразумевает послушание, это не подразумевает отдачи, это не подразумевает подчинение, это означает только Его божественность. Вы просто должны верить, что Иисус – это Бог. Вам не обязательно подчиняться Ему». На самом деле, один автор говорит, что если вы сделаете «куриос», что означает «Господь» на греческом, «верховным хозяином», то вы лишите Его божественного призыва к вере. Это просто смешно, это не так. Вы можете сказать «Господь» и подразумевать как божественность, так и полновластие Господа. Нет необходимости исключать понятие божественности из слова «Господь», только потому что оно подразумевает идею суверенного господина. Господь действительно относится к божеству. Господь действительно означает, что Иисус – Бог, но Бог также означает и то, что Он главный. Однажды я обедал с человеком, придерживающимся такой точки зрения. Он сказал: «Я верю, что «куриос» просто означает «Иисус есть Бог». Я сказал: «Хорошо, давай примем это. Куриос означает, что Он Бог». Позволь мне задать тебе вопрос. Что значит быть Богом? Значит ли это, что Он главный? Если это не значит, что Он главный, тогда это не значит, что Он Бог. Говоря это, мы ничего не добьемся. Если Он Бог, то Он главный. Если Он божество, то Он суверенный. Это не может означать ничего меньшего. Фома признал это. Что сказал Фома, когда увидел Иисуса Христа после воскресения? «Мой Господь и мой Бог». Как вы думаете, что он имел в виду? Как, по-вашему, он использовал слово «Господь»? Для обозначения божества сказал он «мой Бог и мое божество». Нет, говоря «мой Бог», он признал Христа божественность. И говоря «мой Господь», он признал что? Его суверенитет, его полную и абсолютную власть. Этому термину присущи авторитет, господство, право править, право приказывать и обязательство того, чтобы ему верили и повиновались. В первом послании к Тимофею 1:16 говорится: «Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу». И кто такой единственный Бог? Он царь. Он царь. Человек, живущий в бунте против Него и не признающий Его Господом, не утверждающий Его как Господа, не подчиняющий Ему свою жизнь, не может быть спасен. Тогда они говорят следующее. Да, говорят они, но МакАртур, то, чему ты учишь, это спасение человеческими делами. Они говорят: видите ли, вы говорите, что прежде чем человек сможет получить благодать спасения, он должен сам признать Иисуса Господом, и ни одно мертвое человеческое существо, мертвое во грехах, никогда не сможет этого сделать. И поэтому вы постулируете искаженное спасение. Вы должны покаяться, вы должны признать, что Иисус Господь, тогда вы сможете спастись. Нет, я этого не говорю, я вовсе этого не говорю. Я скажу вам, о чем я говорю. Я говорю то, что говорит Библия, и то, что Библия говорит в первом послании к Коринфянам 12:3, довольно ясно. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса, то есть не скажет, что Иисус проклят. Теперь посмотрите на это. И никто не может назвать Иисуса Господом, как только кем? Святым Духом. Покаяние – это не человеческая работа. Это работа, которую совершает Бог. Теперь мы хотим сказать, что когда Бог спасает кого-то, Он дарует ему покаяние. Он дарует ему подтверждение Духом Святым, что Иисус есть Господь. Сейчас мы поговорим об этом подробно, но мы хотим, чтобы вы поняли, в чем суть проблемы. Джон Флавелл, английский пуританин 17 века, писал: «Евангельское предложение Христа включает в себя все его служения. Евангельская вера принимает его именно таким образом, чтобы подчиняться ему, а также быть принятым им.
подражать ему в святости его жизни, а также пожинать плоды его смерти. Это должно быть полное принятие Господа Иисуса Христа. Тозер, которому многие из нас обязаны из-за его замечательных трудов, написал, я цитирую, «Призывать мужчин и женщин верить в разделенного Христа, то есть Спасителя, но не Господа, плохое учение, ибо никто не может принять половину Христа или треть Христа или четверть Христа. Мы не спасемся, если будем верить в должность или работу». Что он имел в виду? Мы спасаемся, веря в Бога человека, в полноту всего, чем он является, а также в то, что он совершил. Чтобы увидеть проблему рельефно, очень рельефно, нам нужно взглянуть на одну иллюстрацию из Евангелия от Матфея, 19 главы, и на этом мы закончим. В Евангелии от Матфея 19:16 приведена единственная лучшая иллюстрация евангелизации Иисуса. 16 стих. «И вот некто, подойдя, сказал ему, «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Как я могу обрести вечную жизнь?» Вот в чем вопрос. «Как мне обрести вечную жизнь?» Он же сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Если же хочешь войти в вечную жизнь, делай что? Соблюди заповеди. Это правильный ответ? Если бы кто-нибудь пришел к вам и спросил, что мне сделать, чтобы обрести вечную жизнь? Что бы вы ответили? Соблюдайте заповеди? Вы говорите, что это дела. Это дела. Это дела. Почему Иисус сказал это? Почему он не сказал, о, верь, только прими решение. В какой-то момент времени поверь. Нет, он сказал соблюдать заповеди. Говорит ему, какие? 18 стих. Иисус же сказал, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя. Он выбрал вторую половину декалога из 10 заповедей. И он имел в виду не только внешнее исполнение заповедей, но и внутреннее из-за слова Иисуса в Нагорной проповеди. Что бы ни говорил закон, это относится не только к действиям человека, но и к мыслительной жизни человека. Итак, юноша говорит ему, «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?» Видишь ли, он говорит, что когда я смотрю на свою жизнь, я идеален, я не убиваю, я никому не испытываю ненависти, я никогда не прелюбодействовал, у меня никогда не было дурной мысли о том, чтобы сделать это, я никогда не крал, я никогда даже не желал этого, я никогда не лгал, я никогда даже не думал о том, чтобы солгать. Я всю свою жизнь безукоризненно чтил своих отца и мать и любил всех так же сильно, как люблю себя. Лжец. Послушайте, если бы спасение заключалось в том, чтобы поверить в какие-то факты, ухватиться за них и получить прощение на небесах, Иисус сказал бы этому юноше, вот факты, верь. Но то, что он сказал ему, первое, что ты должен сделать, это признать свой что? Грех и покаяться. И он не хотел этого сделать. Он этого не сделал. Тогда Иисус сказал ему, «Хорошо», 21 стих, «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и делай что? Следуй за мной». Первое испытание – это признаешь ли ты свой грех. Второе испытание – подчинишься ли ты моему господству. И первое, что я тебе приказываю, это продай все, что у тебя есть, и раздать это нищим. Вы говорите, спасаетесь ли вы, делая это? Нет, но вы демонстрируете, готовы ли вы следовать заповедям Христа. Он сказал, что я не так уж сильно хочу вечной жизни, и ушел опечаленный. У него было много собственности. Он завладел собственностью, овладел своим имуществом и трагически попал в ад. Христос хотел, чтобы этому молодому человеку стали ясны две вещи. Когда вы хотите вечной жизни, это не так просто, как просто принять решение, поверив некоторым фактам. Должно быть признание и отворачивание от греха, и должна быть готовность подчиниться моей власти, даже если я попрошу вас сделать самую трудную вещь в вашей жизни – отказаться от того, что вы любите больше всего. Давайте установим, во-первых, глубину нашей греховности и, во-вторых, высоту моего владычества. Вот в чем проблема. Молодой человек развернулся и ушел. Это очень-очень наглядная иллюстрация. Когда вы придете ко Христу и будете по-настоящему спасены,
Дух Божий вселится в ваш дух, и вы назовете Иисуса кем? Господом.

0: Радио «Новая жизнь». Радио настоящей любви.
1: Если кто украдет вола или овцу и заколет или продаст, то 5 волов заплатит за вола и 4 овцы за овцу. Если кто застанет вора подкапывающего и ударит его так, что он умрет, то кровь не вменится ему. Но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь. Укравший должен заплатить. А если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им. Если он пойман будет, и украденное найдется у него в руках живым, вол ли то или осел или овца, пусть заплатит за них вдвое. Если кто потравит поле или виноградник, пустив скот свой травить чужое поле, смотря по плодам его, пусть заплатит со своего поля. А если потравит все поле, пусть вознаградит лучшим из поля своего и лучшим из виноградника своего. Если появится огонь и охватит терн и выжжет копны или жатву или поле, то должен заплатить, кто произвел сей пожар. Если кто отдаст ближнему на сохранение серебро или вещи, и они украдены будут из дома его, то если найдется вор, пусть он заплатит вдвое. А если не найдется вор, пусть хозяин дома придет пред судей и поклянется, что не простер руки своей на собственность ближнего своего. О всякой вещи спорной, о воле, об осле, об овце, об одежде, о всякой вещи потерянной, о которой кто-нибудь скажет, что она его, дело обоих должно быть доведено до судей. Кого обвинят судьи, тот заплатит ближнему своему вдвое. Если кто отдаст ближнему своему осла, или вола, или овцу, или какой другой скот на сбережение, а он умрет или будет поврежден, или уведен так, что никто сего не увидит, клятва пред Господом да будет между обоими в том, что взявший не простер руки своей на собственность ближнего своего. И хозяин должен принять, а тот не будет платить. А если украден будет у него, то должен заплатить хозяину его. Если же будет зверем растерзан, то пусть в доказательство представит растерзанное. За растерзанное он не платит. Если кто займет у ближнего своего скот, и он будет поврежден или умрет, а хозяина его не было при нем, то должен заплатить. Если же хозяин его был при нем, то не должен платить. Если он взят был в наймы за деньги, то пусть и пойдет за ту цену. Если обольстит кто девицу необрученную и переспит с нею, пусть даст ей вена и возьмет ее себе в жену. А если отец не согласится и не захочет выдать ее за него, пусть заплатит отцу столько серебра, сколько полагается на вена девицам. Ворожеи не оставляй в живых. Всякий скотоложник да будет предан смерти. Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен. Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской. Ни вдовы, ни сироты не притесняйте. Если же ты притеснишь их, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопль их, и воспламенится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами. Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него роста. Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, до захождения солнца возврати ее, ибо она есть единственный покров у него. Она – одеяние тела его, в чем будет он спать? Итак, когда он возопиет ко мне, я услышу, ибо я милосерд. Судей не злословь, и начальника в народе твоем не поноси. Немедли приносить мне начатки от гумна твоего и от точила твоего. Отдавай мне первенца из сынов твоих. То же делай с волом твоим, и с овцою твоею, и со слом твоим. 7 дней пусть они будут при матери своей, а в 8-й день отдавай их мне. И будете у меня людьми святыми. И мясо, растерзанного зверем в поле, не ешьте. Псам бросайте его».

«Момент истины». Практическое богословие. Истинно верующий человек исповедует Христа, несмотря на насмешки, оскорбления и угрозы окружающих. Для него дороже верность Богу, чем признание неверующего мира. Лжеверующий отрекается, так как ценит мнение окружающих больше, чем Христа. Соответственно, и на суде Господь отречется от него. Сын Божий скажет таким людям: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Это не означает, что истинно верующий не будет ошибаться, никогда не испытает страха или стыда перед свидетельством. Как известно, Петр трижды отрекся от Господа. Это значит, что христианин не живет жизнью отречения. Жизнь неверующего – это сплошное отречение. Он расчетливо скрывает свою веру, которой у него в сущности нет. Он систематически отрекается от Христа словами и делами. Услышавший о Христе всегда становится перед выбором. Либо скрывать свою веру ради признания соседей, сотрудников, родственников, либо исповедовать Христа, но испытывать презрение окружающих. Желание быть признанным среди людей этого мира способно удерживать человека от подлинного обращения. Начальники синагог признавали, что Иисус – Мессия, но не хотели говорить об этом открыто, так как боялись потерять уважение общества, поддержку фарисеев и положение в синагоге. Настоящий последователь Иисуса Христа готов быть осмеянным миром, готов порвать с друзьями или родственниками, склоняющими его ко греху, только бы оставаться верным Богу, только бы служить Ему. Поставить Христа и Его дело выше человеческого признания, выше мирской славы, значит быть настоящим, значит быть христианином.

Наследие пуритан. Томас Бостон. Что не является истинным возрождением. Часть четвертая. Чудесные переживания могут происходить и в душах, которые вообще не затронуты возрождающей благодатью. Такие люди, тем не менее, могут проливать потоки слез, как было с Исавом, который не мог переменить мысли отца, хоть и просил о том со слезами. Евреям 12:17. У них могут проявляться большие всплески радости, как было с теми слушателями слова, о которых говорится в притче о каменистой почве. Они, слыша благую весть, тотчас с радостью принимают ее. Матфея 13:20. У этих людей может быть большое желание добра и святости, а также глубокое удовольствие от закона Божьего. Римлянам 7:22. Как у тех лицемеров, описанных в книге пророка Исаии. «Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, желают приближения к Богу». Исаия 58:2. Посмотрите, как высоко могут иногда находиться те, которые все же впоследствии отпадают. Евреям 6:4-6. Эти люди могут быть даже из числа просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века. Обычно действие Духа Святого подобно наводнению, производит необычное проявление в душе человека, однако, когда эти воды уходят, все снова течет по привычному руслу. Такие явления имеют место в тех сердцах, где освящающий Дух Христа никогда не задерживается. Но эти сердца остаются каменистыми, как и прежде. В этом случае духовные переживания не могут не увянуть, потому что они не имеют корня.

0: Молитва пуритан.
1: О Господи, не было и дня в моей жизни, когда бы я не оказался виновным пред лицом Твоим. Я молился Тебе, но в сердце моем не обитает дух молитвы. Восхвалял Тебя, но часто из моих уст исходили пустые, не славящие Тебя слова. Мои лучшие дела, как запачканная одежда. Благословенный Иисусе, дай мне находить убежище в Твоих спасительных ранах. Хотя грехи мои восстают до небес, Твои заслуги превозносятся над ними. Хотя неправедность тяготеет надо мною до самого ада, Твоя праведность возносит меня к престолу Твоему. Все во мне требует, чтобы я был отвержен, но все в Тебе молит о том, чтобы я был принят. Я взываю от престола совершенного правосудия к Твоему престолу безграничной благодати. Даруй, чтобы я слышал Твой глас, уверяющий меня: ранами Твоими я исцелен. Ты был мучим за мои беззакония, Ты соделался жертвою за грех ради меня, дабы я был праведен в Тебе. Все мои тяжкие грехи, все мои многочисленные грехи прощены, погребены в океане Твоей крови, покрывающей мои преступления. Я виновный, но прощенный, погибавший, но спасен, заблудший, но найден, согрешающий, но очищенный. Дай мне неизменную сокрушенность сердца, дай мне всегда держаться Твоего креста. Наполняй меня всякий миг, нисходящий с небес благодатью. Открой мне источники божественного познания, вода коих искрится, как кристалл, течет спокойно и незамутненно посреди пустыни жизни моей. Аминь.

0: Радио «Новая жизнь». Современно о вечном.
1: Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. Идущий прямым путем боится Господа, но чьи пути кривы, тот не брежет о нем. В устах глупого бич гордости, уста же мудрых охраняют их. Где нет волов, там ясли пусты, а много прибыли от силы волов. Верный свидетель не лжет, а свидетель ложный наговорит много лжи. Распутный ищет мудрости и не находит, а для разумного знание легко. Отойди от человека глупого, у которого ты не замечаешь разумных уст. Мудрость разумного – знание пути своего, глупость же безрассудных – заблуждение. Глупые смеются над грехом, а посреди праведных – благоволение. Сердце знает горе души своей, и в радость его не вмешается чужой. Дом беззаконных разорится, а жилище праведных процветет. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль. Человек с развращенным сердцем насытится от путей своих, и добрый – от своих. Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим. Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян. Вспыльчивый может сделать глупость, но человек, умышленно делающий зло, ненавистен. Невежды получают в удел себе глупость, а благоразумные увенчаются знанием. Преклонятся злые пред добрыми и нечестивые у ворот праведника. Бедный ненавидим бывает даже близким своим, а у богатого много друзей. Кто презирает ближнего своего, тот грешит, а кто милосерд к бедным, тот блажен. Не заблуждаются ли умышляющие зло? Не знают милости и верности делающие зло? Но милость и верность у благомыслящих. От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб. Венец мудрых – богатство их, а глупость невежд – глупость и есть. Верный свидетель спасает души, а лживый наговорит много лжи. В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище. Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Во множестве народа – величие царя, а при малолюдстве народа – беда государю. У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей. Кто теснит бедного, тот хулит Творца его, чтущий же его благотворит нуждающемуся. За зло свое нечестивый будет отвергнут, а праведный и при смерти своей имеет надежду. Мудрость почиет в сердце разумного и среди глупых дает знать о себе. Праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов. Благоволение царя к рабу разумному, а гнев его против того, кто позорит его –

Нам важно знать, каково библейское понимание Божьего гнева. Гнев определяется как эмоциональная реакция на воспринятое зло и несправедливость. Часто заменяется такими синонимами, как ярость, негодование, досада или раздражение. И люди, и Бог выражают гнев. Но между гневом Божьим и гневом человеческим существует огромная разница. Гнев Божий свят и всегда оправдан. Человеческий гнев же никогда не бывает святым и редко оправданным. В Ветхом Завете гнев Божий является его ответом на человеческий грех и непослушание. Чаще всего поводом для божественного гнева было идолопоклонство. 77-й Псалом с 56 по 66 стих описывает идолопоклонство Израиля. Гнев Божий последовательно направлен на тех, кто не исполняет его волю. Второзаконие 1:26-46 и Иисуса Навина 7:1, Псалтирь 2:1-6. Ветхозаветные пророки часто писали о грядущем дне, дне гнева, Сафонии 1:14-15. Гнев Божий против греха и непослушания вполне оправдан, потому что, согласно с его планом, человечество должно быть святым и совершенным, каким является он сам. Бог открыл нам способ обрести его благоволение, покаяние, отвращающее гнев Божий от грешника. Отвергать этот идеальный план значит отказываться от Божьей любви, благодати и милости и понести его праведный гнев. В Новом Завете учение Иисуса поддерживает идею о Боге, как о Боге гнева, осуждающего грех. История о богаче и Лазаре говорит о суде Божьем и серьезных последствиях для нераскаявшихся грешников. Луки 16:19-31. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 3 главе 36 стихе: «Тот, кто верит в Сына, обрел вечную жизнь, а кто не повинуется Сыну, никогда не увидит жизни. Божий гнев на нем будет вечно». Тот, кто верит в Сына, не будет страдать от гнева Божьего за свои грехи, потому что Сын принял на Себя этот гнев, умерев за нас на кресте. Римлянам 5:6-11. Те, кто не верит в Сына, то не принимает Его как Спасителя, будут осуждены в день гнева. Римлянам 2:5-6. И наоборот, о человеческом гневе нас подстерегают послания. Римлянам 12:19. Ефесянам 4:26 и Колоссянам 3:8-10. Только Бог может отомстить, потому что Его месть совершенна и свята, в то время как гнев человека является греховным, открывающим путь для демонического влияния. Для христианина гнев и ярость несовместимы с его новой природой, которая является природой самого Христа. 2 Коринфянам 5:17. Чтобы освободиться от власти гнева, верующий нуждается в Святом Духе, который может осветить и очистить его сердце от чувства гнева и ярости. Послание Римлянам, глава 8, демонстрирует победу над грехом в жизни того, кто живет в Духе. Римлянам 8:5-8. Филиппийцам 4:4-7 говорит нам, что ум, контролируемый Духом, наполнен миром. Гнев Божий страшен и ужасающ. Только те, кто был омыт кровью Христа, пролитой за нас на кресте, могут быть уверены, что гнев Божий никогда не падет на них. Тем более теперь, оправданные кровью Христа, мы будем спасены им от гнева. Римлянам 5 глава, 9 стих.

Я хочу его коснуться, пропустите поскорей сквозь толпу.

Ричард Бакстер. О духовном размышлении. Размышление является великим средством для небесного труда, который должен быть добровольным, а не насильственным. Те нечестивые, кто сейчас не хотят помышлять о грехах своих и состоянии падения своего, будут делать это, когда предстанут перед Творцом. Там грешники узрят величие Христа, которого они до этого презирали, и небесное благо, которого они так безумно отвергли и утеряли. Велика сила размышления о небесном, потому что оно движет чувствами и волей, направляя сердца. Размышление открывает дверь между разумом и сердцем. Приняв истину, понимание передает ее дальше в память, а оттуда к чувствам. Какое же величие в том, чтобы слышать и изучать истину Божью? Но какой толк от этого всего, если дверь между разумом и сердцем закрыта, а чувства остаются холодными? Великие ученые обычно быстры в понимании и разумении, но самые зрелые христиане – те, кто не просто работает интеллектом, но чье сердце просвещено пониманием Божьей истины, чьи чувства возгреты. Писание руководит волей их. И хотя Дух играет здесь важнейшую роль, все же мы используем понимание и размышление, чтобы понять Божье Слово. Размышление представляет чувством то, что является самым важным. Самый вожделенный предмет не будет радовать, если его невозможно увидеть. Самая прекрасная радостная весть не обрадует того, кто не способен слышать. Разве Христос и слава Его нежеланны? Не будут ли они творить чудеса с душами, если они не будут открыты через размышления? Именно размышление представляет нам все эти истины. Именно так видят христиане небо, находясь на земле.

0: учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
2: Я назвал сегодняшнюю свою проповедь «Вера в жизненных буднях». 23 глава книги «Бытие». Пожалуйста, откройте эту главу. В этой главе посмотрим на эту историю. Здесь приводится история похорон, смерти Сары и решения вопросов, связанных с организацией похорон. Мне очень интересно, что о смерти Сары сказано один или два стиха, а вся большая глава посвящена вопросу организации похорон. И вот возникает вопрос, а почему так? И вот мы сегодня найдем ответ, почему это так. Вот. И посмотрим на эту историю с трех очень важных аспектов. Самый первый аспект, в котором выражается вера Авраама, это в его подходе к земным делам с перспективы вечности. Давайте коснемся этой истории. Это вообще-то ключевой вопрос веры. Вера – это признание Бога, доминирующей реальностью в жизни. Это означает жизнь в Божьей системе ценностей. В этом одно из условий духовного роста. Помните, когда-то Иисус Христос говорил об этом уверовавшим в Него иудеям? Евангелие Иоанна, 8 глава, 31 стих, Христос говорит, «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Обратите внимание на слово «пребудете». То есть речь идет о жизни, не просто о моменте, когда человек слушает, принимает и соглашается. Речь идет о ситуации, в которой человек движим, человек живет в Божьем Слове. «Тогда вы истинно мои ученики». И посмотрите, дальше он говорит, и познайте истину, и истина что-то с вами сделает. Она сделает вас свободными. Друзья, вот где реальный эффект Божьего Слова. Вот где реальный эффект освобождающей силы Евангелия. И как нам это необходимо? Как нам необходимо, чтобы мы могли ощущать эту свободу во взаимоотношениях, ощущать эту свободу во всяких ситуациях, которые у нас возникают на работе, в семье. Вот сейчас пандемия, экономические обстоятельства, политическая нестабильность и так далее. Все это связано с практическим действием Божьего Слова в нашей жизни. Как мы уже упомянули, большая часть 23 главы книги «Бытие» посвящена описанию покупки земли для погребения Сары. И это неспроста. А сейчас давайте прочитаем эту историю, потому что она связана с верой Авраама и с ее выражением. 23 глава книги «Бытие» с 1 стиха. «Жизни Сариной было 127 лет. Вот лета жизни Сарины. Умерла Сара в Кириафарбе, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской, и пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее. И отошел Авраам от умершей своей и говорил сынам Хетовым и сказал: «Я у вас пришлец и поселенец. Дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих». Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали: «Послушай нас, господин наш, ты князь Божий посреди нас. В лучшем из наших погребальных мест похорони умершую свою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения умершей твоей». Авраам встал и поклонился народу земли той, сынам Хетовым, и говорил им, и сказал: «Если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня. Попросите за меня Ефрона, сына Сахарова, чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которой у него на конце полею, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас, в собственность для погребения». Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых, и отвечал Ефрон, хитиянин, Аврааму вслух сынов Хета, всех входящих во врата города его, и сказал: «Нет, господин мой, послушай меня. Я даю тебе поле и пещеру, которая на нем, даю тебе пред очами сынов народа моего, дарю тебе ее, похорони умершую твою. Авраам поклонился пред народом земли той и говорил Ефрону вслух народа земли той и сказал: «Если послушаешь, я даю тебе за поле серебро. Возьми у меня, я похороню там умершую мою». Ефрон отвечал Аврааму и сказал: «Господин мой, послушай меня. Земля стоит 400 сиклей серебра. Для меня и для тебя что это? Похорони умершую твою». Авраам выслушал Ефрона и отвесил Авраам Ефрону серебра столько, сколько он объявил вслух сынов Хетовых, 400 сиклей серебра, какое ходит у купцов, и стало поле Ефронова, которое при Махпеле против Мамре, поле и пещера, которая на нем, и все деревья, которые на поле во всех пределах его вокруг, владением Авраамовым, пред очами сынов Хета, всех входящих во врата города его. После этого Авраам похоронил Сару, жену свою, в пещере поле в Махпеле против Мамре, что на Хеврон, в земле Ханаанской. Так достались Аврааму от сынов Хетовых поле и пещера, которая на нем в собственность для погребения. Интересная история, теперь давайте посмотрим на ее смысл. Положение Авраама было достаточно сложным. Он пришел в эту местность 62 года тому назад. Пришел туда, потому что его позвал Бог. Когда Бог повелел ему выйти из Ура Халдейского, он привел его в землю Ханаанскую. Один из ключевых обещаний, которые Бог дал Аврааму, была земля. Больше 60 лет Авраам жил, доверяя Богу, уповая на то, что Бог даст ему землю. И он говорил об этом много раз. Например, помните расставание с Лотом? Сразу же после этого, 13 глава Бытия, 14 стих. «И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него, возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу, и к югу, и к востоку, и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, дам тебе, я и потомство твоему навеки. И сделаю потомство твое, как песок земной». Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. «Встань, пройди по земле этой в долготу и в широту ее, ибо я дам тебе ее». То есть, заметьте, Бог не просто обещает, но Бог говорит: «Ну-ка, посмотри, вот это вся земля твоя». И больше он говорит: «Возьми и пройди ее сверху донизу и с одной стороны в длину и в ширину». То есть пройди, посмотри, ощути, это твоя земля. И это, заметьте, за несколько десятилетий до истории со смертью Сары. Через несколько лет, во время заключения завета с Авраамом, Бог опять говорил о земле, но более конкретно. Посмотрите, он подчеркивает детально, от каких народов он получит эту землю. Причем очень интересно, что среди этих народов перечислены хеттеи, то есть сыновья Хета. 15 глава Бытия, 13 стих. «И сказал Господь Аврааму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После этого они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась». Это очень интересное утверждение. Бог говорит: люди, которые живут здесь, их общим названием было амореи. Он говорит о том, что они нечестивые, они грешные, они негодные, но их мера беззакония наполнится еще через 400 лет. В это время твои потомки будут в рабстве на протяжении 400 лет. Их будут угнетать, поработят их, будут угнетать их. И вот потом я произведу суд над этим народом, они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам своим. Позже Бог возвращается к этому вопросу еще раз. Посмотрите, здесь же он продолжает 18 стих. «В тот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки Ефрата, Кинеев, Кинезеев, Кадманеев, заметьте, Хитеев». Вот это те люди, с которыми имел дело Авраам конкретно. Ферезеев, Рифаимов, Амореев, Кананеев, Гергесеев и Иевусеев. В 17 главе еще раз Бог об этом говорит, 7 стих, «И поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их, и завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя, и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владение вечное, и буду им Богом». То есть, посмотрите, Бог обещает Аврааму землю на протяжении 60 лет. Он говорит ему снова и снова, он говорит, дам землю, будет земля, земля будет твоя. И вот теперь, когда ему нужен кусочек земли, у него ее нет. Ему нужно похоронить свою жену. Вот. И в то время это было не просто так. Сегодня вот у меня мама похоронена за много тысяч километров, миль отсюда. Там, где мы жили в России, папа похоронен здесь. В то время не так было. В то время место погребения было связано с историей семьи, с будущим поколением. Это была очень важная часть, которая связывала человека с его прошлым и с его будущим. Когда умирали люди, они говорили, приложился к отцам, и это было в буквальном смысле слова. Если вы помните, пещеру показывали, где Христос был положен, а потом он воскрес. Может быть, кто-то даже бывал в Израиле и видели эти пещеры. Когда человек умирал, его клали туда, бальзамировали, клали туда в пещеру. Он там лежал, и по мере того, как его тело истлевало, через какой-то промежуток времени эти кости собирали и складывали в ящики. И в этих ящиках уже хранились кости предков. Вот почему говорили «приложился к отцам». В буквальном смысле слова. Кости положили на кости отцов. И это была важнейшая часть культуры. Когда умирает Сара, для Авраама естественным было бы повести ее назад туда, в Ур-Халдейский, и пох-

нам сегодня Господь пообещает и скажет, через 400 лет у твоих потомков что-то будет. Насколько это будет вас касаться? Ну, для Авраама это было важно. Авраам точно, он ясно понимает, что то, что Бог сказал, действительно важно, причем не просто важно, а самое важное, что только может быть. Самое важное. Поэтому Авраам действует, исходя из Божьего обетования в данной точке. Вместо того, чтобы вести умершую Сару и хоронить ее там, в Уре Халдейском, он покупает землю здесь и хоронит ее в новой пещере. И он подчеркивает этим, это будет наша земля. Я верю, что Бог это сделает. Здесь будет наша история. Когда он покупает эту пещеру, друзья, принадлежность этой земли Израилю началась с пещеры Махпел. Началась с этого шага веры, который сделал Авраам. И этот шаг веры был связан, как я уже сказал, это не просто купил пещеру, это не просто 40 сиклей, 400 сиклей серебра, это его взгляд на будущее. Это его вера относительно того, куда движется его жизнь. Когда-то что-то подобное произошло с Иеремией. Помните, когда после долгих столетий от падения Израиля, после долгих десятилетий проповеди Иеремии, когда Иеремия проповедует евреям о том, что придет наказание, о том, что вас уведут в плен. Но он вместе с этим проповедует, но это пленение будет не навсегда. Это пленение однажды закончится, и Господь вернет этих людей, всех остаток Израиля вернет. Вот. И вот тогда, когда уже Иерусалим разрушался, когда полный упадок, когда все продают, что Иеремия делает? Иеремия покупает землю. Бог повелел ему, купи участок земли. Посмотрите, 32 глава Иеремии, книга пророка Иеремии, 32 глава. И сказал Иеремия, 6 стих, «Таково было ко мне слово Господне. Вот Анамиил, сын Салума, дяди твоего, идет к тебе сказать, купи себе поле мое, которое в Анафофе, потому что по праву родства тебе надлежит купить его». Знаете, почему тогда продавали? Потому что земля разорена, обычно покупают там, где есть какое-то движение, какая-то перспектива, а здесь оккупация вавилонская, все стоит вообще очень дешево, люди бросают так, и вот этот человек приходит, он говорит, ты по праву родства должен у меня купить. Адамаил, сын дяди моего, пришел ко мне по слову Господню во двор стражи и сказал, купи поле мое, которое в Анафофе в земле Вениаминовой, ибо право наследства твое и право выкупа твое купи себе. Тогда я узнал, что это было слово Господне. И купил я поле у Анамиила, сына дяди моего, которого в Анафофе, отвесил ему 7 сиклей серебра и 10 серебряников и записал в книгу и запечатал ее, и пригласил к тому свидетелей, и отвесил серебро на весах, и взял я купчую запись, как запечатанную по закону и уставу, так и открытую, и отдал эту купчую запись Варуху, сыну Нерии, сына Маесии, в глазах Анамиила, сына дяди моего, и в глазах свидетелей, подписавших эту купчую запись, в глазах всех иудеев, сидевших во дворе стражи, и заповедал Варуху в присутствии их. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, возьми эти записи, эту купчую запись, которая запечатана, и эту запись открытую, и положи в глиняный сосуд, и оставь, чтобы они оставались там на многие дни. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, дома и поля и виноградники будут снова покупаемы в земле этой. То есть, заметьте, вот этот шаг, который делает, это экономическая транзакция с недвижимостью. Для Иеремии это была не просто транзакция, это был шаг веры. Точно так же и для Авраама. Вот почему там подробное описание. Потому что это был взгляд веры Авраама. Авраам принимает бытовое решение. Ну какая разница, на каком кладбище похоронить? На 112-й или в Ричфилде, или где-нибудь еще? Но для них это очень большой вопрос, очень большая значимость. Это и есть практика веры, это жизнь с реальностью Божьих обетований. Как это выражается сегодня? Это выражается сегодня в жизни каждого из нас. Каждый из нас ежедневно принимает множество решений.
И каждое решение исходит.

или из ценностей временных, того, что сейчас удобней, или же из ценностей вечного, из ценностей того, что говорит Бог, из ценностей веры, когда мы доверяемся Ему на практике. Несколько примеров. Например, вы определяете направление своей жизни. Мы сегодня живем в век, когда все больше и больше люди, христиане, верующие люди, они даже как-то стесняются задать вопрос, а это воля Божия или нет. Они задают вопрос, а это удобно или нет. А это даст мне большего или нет. И когда они говорят «большее», то чаще всего подразумевают материальное больше, земное больше. И очень редко думают о том, чтобы их решение позволило им достичь максимально возможных Божьих благ. Мы не можем судить решения людей. У каждого человека выбирает он одну карьеру или другую. Он видит свою жизнь так, развивающуюся или так. Это не наша прерогатива, мы не имеем этого права. Но каждый человек все равно движим или же решением, мотивацией искать Божьего, или мотивацией искать своего. Я видел много людей, которые оправдываются. Ну а что, разве это грех? Вот а ты ответишь за этот вопрос. Если ты искал своего, то обязательно придешь к разрушению. Обязательно. Написано, Бог поругаем не бывает. От самых маленьких до самых больших вопросов. Иисус когда-то говорил об этом, Матфея 6 глава 19 стих. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». То есть вот то, куда мотивация внутренняя тянет, вот туда и придешь. Если мотивация тянет не к Господу и не к Божьему, ты не сможешь к Господу прийти. Не сможешь. Даже когда человек к Господу тянется, и то много препятствий будет на дороге. А когда человек тянется не к Господу внутри, причем, как я уже сказал, это только между тобой и Богом. Это невозможно со стороны объяснить. Это только между тобой и Богом. Для каждого человека. Или вы принимаете решение, где работать. Временные ценности ставят на первое место зарплату, условия. Вечные ценности ставят на первое место другой вопрос. На какой работе я смогу быть более эффективен для Господа? Какая работа позволит мне иметь больше времени для того, чтобы я служил Господу, заботился о своей семье, свидетельствовал о нем и так далее. Или еще одна ситуация. У вас возник с кем-то конфликт. Временные ценности говорят, нужно добиться своей правоты. Вечные ценности говорят, нужно достичь созидания душ в этой ситуации. Тех, которые вовлечены в этот конфликт. Колоссянам 3 глава написано, «Итак вы воскресли, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляете, а не о земном. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу, прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупное совершенство». Заметьте, вот это значит «ищите горнего». То ищите горнего. Заметьте, как это касается не только транзакций с недвижимостью, это касается не только таких больших вопросов, когда человек работу меняет одну на другую, но это касается и элементарных взаимоотношений. Ищите горнего, и вот здесь выражено, что горнее. Или вы решаете вопрос, как использовать ваше время, ваши деньги, ваши ресурсы. Временные ценности подталкивают вас к тому, чтобы вкладывать в плоть. Вечные ценности побуждают вкладывать в дух, в вечное, в то, что никогда не пропадет. Галатам 6 глава 7 стих написано,
Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет, сеющий.

Чьи плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. И, как я уже сказал, главное здесь мотивация, главное, какой вопрос человек задает, движим ли он вечным или же он движим сиюминутными интересами. Или еще один вопрос. Мы все сегодня сталкиваемся с нестабильностью в стране. Или кто-то даже с притеснениями или гонениями. И вот в таких ситуациях ориентир на вечные ценности, на временные ценности будет повергать нас в уныние. Когда мы вот живем тем, что мы теряем или можем потерять, это повергнет в уныние. Но ориентир на вечные ценности, он дает уверенность и надежду. Мы точно знаем, что Господь все контролирует. 2 Коринфянам 4 глава 16 стих. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Это очень важная составляющая для того, чтобы не унывать в болезнях, для того, чтобы не унывать в неудачах, трудностях, не унывать тогда, когда слабеет тело, когда стареешь. Внутренний со дня на день обновляется. Если человек живет земным, то тогда он заболел, у него катастрофа. Если человек живет земным, тогда он состарился, некрасивой стала женщина, морщин, это все, это конец света. Но не так для христиан. Для христиан, посмотрите, внутренний со дня на день обновляется. Почему? Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое. Авраам смотрел на невидимое. Он смотрел на то, что Бог сказал. Эта земля будет вашей. И он действует, исходя из того, что эта земля будет наша, значит, здесь должны быть похоронены мы. Ибо видимое временное, невидимое вечное. Еще в одном месте апостол Павел говорит об этом, обобщая Филиппийцам 3 глава 17 стих. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас, ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». В чем это действие? Их конец погибель, и Бог чрева, их слава в сраме, они мыслят о земном, в этом проблема. Авраам искал возможности похоронить Сару в земле, обещанной ему Богом, потому что он жил не временем, не временным, не тем, что можно было измерить пределами своей жизни, а тем, что намного шире мерками, которыми измеряет Бог. Вот что об этом говорит послание к евреям. Говорится в послании к евреям 11 глава 13 стих. «Все эти умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели онные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество, они ищут того, что обещал Бог. Ибо если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться». Вот это была ситуация, очень удобная, чтобы возвратиться. Нужно похоронить Сару. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, то есть то, что Бог даст. Поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Итак, первый аспект проявления веры Авраама в обычных вопросах жизни – он жил вечными ценностями. Здесь же говорится о втором. Второй не менее важный вопрос. Вот он живет, и эта вся жизнь, она для него только точка, с которой он смотрит в будущее, смотрит в Божье обетование, в то, что Господь приготовил для него. И вот живя таким образом, он проявляет второй аспект веры, и он выражен в благородстве в отношениях с людьми. Это не менее важная сторона. Вот он живет среди язычников. Он даже получил от Бога список. Он говорит, вот эти все люди будут уничтожены за свои грехи. Это очень серьезно. Вот мы сегодня живем в мире, который все больше и больше погружается в грех, в греховность. И мы смотрим на этих людей, вот эти грешат такими грехами, эти грешат такими грехами. У нас внутри гнев, мы уже почти что боги, готовы излить Божий гнев на них, на этих людей. Но Авраам, получив весь список этих людей,
он ведет с этими сыновьями Хетовыми себя удивительно благородно. Удивительно. Это очень важный аспект веры. Решение вопроса с погребением Сары поставило его в очень интересную ситуацию. Он знает, что по Божьему обещанию эта земля будет принадлежать ему и его предкам. Но для погребения своей жены он покупает землю. Он не то что не отнимает ее, он даже не берет, когда ему дают даром. И для него это чрезвычайно важно. Это, на мой взгляд, друзья, очень важный аспект для понимания нам сегодня, верующим людям. Мы живем среди мира, который однажды будет уничтожен огнем Божьим. Но мы понимаем, что это будет Божий огонь, не наш. И когда мы имеем дело с этими людьми, мы делаем так, как делал Авраам. Это шаг веры в действительности. 5 стих, посмотрите. Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали: «Послушай нас, господин наш. Ты князь Божий посреди нас, в лучшем из наших погребальных мест похорони умершую свою. И никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения умершей твоей». Авраам встал и поклонился народу земли той. То есть он с капитальным уважением относится к ним. С подчеркнутым уважением. Сынам Хетовым подчеркнутым. И говорил им, и сказал: «Если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня и попросите за меня Ефрона, сына Цахарова, чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которая на конце поля его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас в собственность для погребения». Мы уже говорили, что когда Бог перечисляет все народы, которые будут уничтожены здесь, он отмечает, что там будут хиттияне, то есть сыновья хетов. Авраам точно знал, о ком идет речь. 10 стих. Ефрон же сидел среди сынов хетовых. Заметьте, как часто здесь повторяется: хиттияне, сыны хетов. И отвечал Ефрон: хиттиянин, опять подчеркивается, Аврааму вслух сынов хета, всех входящих во врата его, и сказал: «Нет, господин мой, послушай меня, я даю тебе пещеру и поле, и даю то пред очами сынов народа моего, дарю ее тебе, похорони умершую твою». Авраам отвечает, поклонился опять, и отвечает, и говорит Ефрону вслух народа земли. Здесь вот эта церемония такая восточная завершается. Это торговля, которую это естественная была форма взаимоотношений тогда. «Если послушаешь, я даю тебе за поле серебро, возьми у меня, я похороню умершую это мою». Ефрон отвечает Аврааму и сказал ему: «Господин мой, послушай меня, земля стоит 400 сиклей серебра». Заметьте, как они постепенно подходят все-таки к сути. Вот. И Авраам понимает, что эта земля сколько-то стоит, и он не хочет никаким образом быть каким-то бенефициаром, чтобы вот эти язычники как-то его благословили чем. Для него это очень важно. Хотя он относится к ним с предельным уважением, с подчеркнутым уважением. «И отвесил Авраам Ефрону серебра столько, сколько он объявил, вслух сынов хетовых, 400 сиклей серебра». Это было перед всеми входящими в ворот. Причина такого подхода Авраама в его точном взгляде на самого себя и на все, что происходит. Он ясно понимает. Помните, как в ситуации с Лотом Авраам хорошо понимал, что все его благословения получены от Бога. Это не потому, что он 7 пядей во лбу заработал. Лот думает, что он умелый, и он заработал. И заметьте, как он с этим мышлением прогорел полностью. Авраам же живет, он очень богатый человек, но он не хватается за эти деньги. Он живет, он ясно понимал, он получил от Бога это, и он функционирует, исходя из того, что это не его, это Божье. И он живет этим. Он не видел себя какой-то значимости. Он понимает, что источник его благословений в милосердном Боге. И именно с этой точки зрения он подходит к жизни. Он хорошо знал, что однажды его потомки получат эту землю. Но это будет когда-то. А пока он живет на земле чужой, которая ему не принадлежит. И поэтому подходит к вопросу приобретения земли для места захоронения Сары, исходя из этих реалий. То есть он не подходит и не говорит: «Знаете что, ребята, мне Бог сказал, вся эта земля будет наша. Поэтому отдайте по-хорошему.
кусок земли сейчас. Вот, потому что когда-то отдадите по-плохому. Авраам живет совершенно по-другому. И это очень важный урок для нашей современной христианской реальности. Очень важный урок. Есть несколько элементов очень важных. Во-первых, Авраам пользуется огромным уважением среди язычников. Посмотрите еще раз 5 стих. Сыны Хета отвечали и сказали ему: «Послушай нас, господин наш, ты князь Божий посреди нас. В лучшем из наших погребальных мест похорони умерших своих». Вот так Авраам жил среди этих людей, что они его уважали. Причем интересно. Посмотрите, Лот старался слиться с жителями, с язычниками. Он заискивал перед ним. Он старался быть похожим на них. Он жил с ними. Но когда вопрос встал, помните, что ему сказали? «Ты пришелец, еще нам что-то говоришь?» То есть, оказывается, уважение к Лоту было ноль. Авраам наоборот. Авраам не смешивается с язычниками. Авраам живет, поклоняясь Богу. Для него его божьи ценности чрезвычайно важны. Но взаимодействуя с этими язычниками, в каждой точке он приобретает такую репутацию, что эти люди, во-первых, они точно знают, что Бог с ним. Вот ходит молва среди этих язычников, они говорят: «Ты князь Божий посреди нас». Я помню, что-то подобное мы переживали в Советском Союзе, друзья. Когда о верующих людях, несмотря на всю пропаганду, те люди, которые их знали, они говорили: «Ты Божий человек», или «Он Божий человек», «Он божественный человек». И это не один какой-то поступок. Это тысячи маленьких ситуаций, в которых видно, что для этого человека Бог действительно ценность. Что Богу он в действительности поклоняется. Он не просто там выступает против социализма или коммунистического строя, или в нашей ситуации это может быть против каких-то видов сексуальных грехов. Нет. Это потому, что он человек Божий. Вот так знают Авраам. Более того, они не просто знают, что он Божий человек, они относятся к нему, говорят: «В лучших из погребальных мест похорони умершую свою». Это результат верности Богу. Это жизнь без компромиссов. Это жизнь, в которой поклонение Богу было прежде всего. Жизнь, в которой жизнь веры была чрезвычайно важна. Именно об этом говорил апостол Петр, призывая христиан к святой жизни. Посмотрите, 1 Петра, 2 глава, 11 стих. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидев добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Друзья, Библия нигде не говорит, что сыновья Хетова стали верующими людьми. Но абсолютно достоверно, что они получили наиболее ясные свидетельства о Боге. Это было свидетельство жизни Авраама, жизни человека, который жил среди них. Для такого свидетельства не нужно многого. Не нужны курсы, не нужно больших знаний. Для такого свидетельства главное, что нужно, посмотрите, удаляться от плотских похотей и проводить добродетельную жизнь между язычниками. Кроме того, второй аспект очень важный здесь. Мы видим, что вера Авраама, она сформировала его отношение к материальным вопросам жизни. Он не пытается как-то схитрить. Он не пытается получить что-то на более выгодных условиях. Он не пытается урвать что-то. Но одно дело, когда он мог бы прийти и сказать: «Вы знаете, я вот здесь среди вас живу, вы же знаете, что Господь со мной, и поэтому Божье благословение и на вас как-то перепадает. Поэтому, наверное, будет справедливым, если вы немножко поделитесь и хотя бы кусочек земли мне передадите». То есть логика могла бы быть самая разная. Или даже вот в этой ситуации, когда ему они сами предлагают. Авраам подходит к материальным вопросам предельно честно, а к людям благородно. Вот это его визитная карточка, если можно так сказать.
Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых, и отвечал Ефрон хитянам вслух всем, вслух сынов Хета, входящих во врата города его, и сказал: «Нет, господин мой, послушай, я даю тебе поле и пещеру, которая на нем, даю тебе, пред очами сынов народа моего, дарю тебе ее». Заметьте, он подчеркивает: «Похорони умершую твою». Авраам поклонился перед народом земли той и говорил Ефрону вслух народу земли той и сказал: «Если послушаешь, я даю тебе за поле серебро, возьми у меня, и я похороню мою умершую там». У Авраама уже была подобная ситуация. Помните, когда царь Содомский предлагал ему забрать все имущество, которое Авраам освободил из плена, когда напали эти цари северные? Ну, Авраам не сделал этого. Он не сделал этого тогда, он не делает это сейчас. Посмотрите, еще раз, 14 стих, он подчеркивает: «Земля стоит 400 сиклей серебра». Дальше, 16 стих: «И отвесил Авраам Ефрону серебра столько, сколько он объявил вслух сынов Хетовых, 400 сиклей серебра». Для этого есть как минимум две причины. Первая, как я уже сказал, Авраам был не сребролюбивым. Он был богатым, но не сребролюбивым. И в этом большая разница. Есть люди, которые сребролюбивы, и ими могут быть и богаты, и небогаты. И не всегда будут вести себя по отношению к материальным вещам, будут вести себя хитро, вести себя каким-то образом, пытаясь что-то урвать. В данном случае Авраам очень хорошо понимает, его состояние – это результат Божьего благословения, а не его их ухищрений. Поэтому он движим, не движим желанием получить как можно больше, а он действует как можно справедливее. Для него это очень важно. Второй причиной было то, что Авраам видел долгосрочное значение этой транзакции. То есть он понимал, что он приобретает здесь землю на века, и он понимал, что эта земля отойдет к нему через 400 лет, а вот между сейчас и 400 лет будут еще разные люди жить. И он хотел, чтобы была гарантия того, что эта пещера будет принадлежать его потомкам даже тогда, когда потомки будут в Египте в плену. И вот для этой цели купить намного больше гарантии дает, чем подарили. Именно по этой причине происходит вот эта транзакция. И мы видим, что эта земля, она осталась в действительности за потомками Авраама. Именно так и произошло. Через 38 лет здесь был погребен Авраам. Бытие, 25 глава. «И погребли его Исаак и Измаил, сыновья его, в пещере Махпеле, на фоне Ефрона, сына Цахара хитянина, которая против Мамре, на поле, которое Авраам приобрел от сынов Хетовых. Там погребены Авраам и Сара, жена его». То есть это очень важная точка. Дальше мы читаем, через 140 лет опять эта точка, этот кусок земли упоминается. 35 глава. Книга Бытия, 35 глава, 27 стих. «И пришел Иаков к Исааку, отцу своему, в Мамре, в Кириафарбу, то есть Хеврон, где странствовал Авраам и Исаак, и было дней жизни Исааковой 180 лет, и испустил Исаак дух и умер». И смотрите слова: «приложился к народу своему», то есть к костям Сары и Авраама, «будучи стар и насыщен жизнью, и погребли его Исав и Иаков, сыновья его». Здесь же был погребен Иаков еще через много лет. 49 глава Бытия. «И заповедал он им и сказал: я прилагаюсь к народу моему, похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона хитянина, в пещере, которая на поле Махпела, что пред Мамре в земле Ханаанской, которую купил Авраам с полем у Ефрона хитянина в собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Сару, жену его, там похоронили Исаака и Ревеку, жену его, и там похоронил я Лию. Это поле и пещера, которая на нем куплены у сынов Хетовых». Заметьте, как это было важно. Это не просто подарено, куплено, это наша земля. И заметьте, мы видим, как это уже примерно через 200 лет после того, как купил Авраам землю. Это очень важное обстоятельство. Будучи очень состоятельным человеком, Авраам имел правильное отношение к материальным ценностям.
Он не был их рабом, а наоборот, они были инструментом служения Богу в его руках. Это позволяло Аврааму держаться с Ефроном и его людьми свободно, уважительно, что делало его отношение благородным и составляло доброе свидетельство о нем. Итак, мы уже говорили о двух проявлениях веры вот в этой ситуации. Такой ситуации, когда речь идет, казалось, об экономической транзакции. Здесь есть еще один, тоже элемент веры. В самом начале этой главы мы уже читали эти слова. Это реальность скорбей в жизни верующих людей и утешение в них. Верующие люди живут на земле. Это значит, что верующие люди живут среди скорбей и трудностей. Это важная составляющая жизни. Верующие не избавлены от переживаний, они не избавлены от горя. Живя на пораженной грехом земле, они вместе с остальными людьми проходят через боль, через лишение, через неудобства. Но в отличие от неверующих, у христиан есть реальное утешение, которое они получают от Бога. И мы видим, как это проявилось в жизни Авраама. Жизни Сарины было 127 лет. Вот лета жизни Сарины. По нашим меркам 127 лет – это бабушка ого-го. Пожила очень много, и здесь мы, когда видим, человек за 80 умирает, ну, уже большую крепость пережил. В то время это было немножко по-другому. Когда после потопа сократилась резко жизнь людей, продолжительность жизни людей, то мы видим, что на какое-то время люди живут еще достаточно долго. Авраам умер в 175 лет. Он был на 10 лет старше Сары, и он прожил еще 38 лет после того, как еще он женился, еще у него были дети. То есть, посмотрите, если в сравнении с Авраамом, то она прожила, ну, примерно на 1/3 меньше. Исаак, мы только что читали, прожил 180 лет, их сын. То есть, когда мы читаем, что Сара умерла в 127 лет, то здесь можно сравнить это с эквивалентом нашего времени, это примерно 60-летняя женщина. Вот если сравнивать с нашим, то есть не старая умерла. Не старая. Кроме того, есть еще один очень или несколько очень важных элементов. Сара была очень близким человеком для Авраама. Единственным близким человеком, который остался. Почему? Потому что они вышли из Ура Халдейского с отцом Авраама, если вы помните, Фара его звали. И вышли с Лотом, вышли с Сарой. Отец умер давно, Лот ушел, оставил его. И они здесь вдвоем с Сарой прошли все испытания. Они прошли вот это долгое время ожидания сына. В конце концов, они получили сына. И вот здесь, в этой точке, Авраам теряет свою спутницу. Еще на 38 лет остается сам. Вот почему, посмотрите, и пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее. Здесь два аспекта. Два очень важных аспекта, которые Моисей подчеркивает здесь для нас. Во-первых, здесь есть аспект личной скорби. Рыдать по Саре. Это его реакция на осознание этой утраты. И эта реакция вполне естественно выражается в слезах. Это муж веры, это человек, который был готов принести в жертву Исаака из-за веры своей, который был очень мужественным человеком. Но здесь, в этой точке, это верующий человек. И Писание подчеркивает, что это нормально. То есть, когда верующий человек переживает скорбь, плач – нормальное явление. И рыдал по ней. Он пришел для того, чтобы рыдать по ней. Я очень хорошо помню, когда мы услышали весть о том, что наш папа уже не проснется от той комы, в которой он находится, я не мог удержать слез. Это естественная реакция. И это было на протяжении еще нескольких недель.
Это естественная реакция. Вот я понимаю то, что пишет здесь Моисей об Аврааме, и рыдал по ней. Это личный аспект. Да, мы знаем, что будет встреча. Мы знаем, что жизнь на этом не заканчивается. Мы знаем, что это временно. Мы знаем, что да, мы все к этой точке придем однажды. Но вот эта боль, эта пустота, которая возникает, она вызывает реакцию. И это вполне естественно. Кроме того, Авраам не только рыдал по ней, но посмотрите, здесь написано «и оплакивал ее». Пришел рыдать по Саре и оплакивать ее. Вот это слово «оплакивал», оно подчеркивает публичную церемонию, публичный аспект. У всех практически народов есть церемонии для свадеб и для похорон. Вот есть много разных культур, наций, но всегда у всех народов что-то особенное. Почему? Потому что, или же когда женятся, собираются родственники, друзья, близкие. Для чего? Чтобы разделить радость. Чтобы поделиться радостью. Да вот, вот мне радость. Когда люди переживают скорбь на похоронах, собирают других для того, чтобы другие разделили скорбь. И это то, что делает Авраам. Эта история показывает, что для него это было очень важно, личный аспект скорби, публичный, когда собрались люди, которые должны были быть участниками этого. Но она на этом не заканчивается. Сказано, что он рыдал, оплакивал, и дальше, и затем отошел от нее. Это еще один очень важный элемент. Верующие люди отходят от своей скорби. Да, скорбь реальная, да, скорбь такая, которая касается болевых точек в душе, но верующие люди отходят от этой скорби. Он отошел и начал заниматься практическими вопросами, связанными с погребением. И дальше следует этот подробный рассказ о приобретении земли, как бы подчеркивающий, что Авраам скорбел, Авраам оплакивал, но Авраам поставил точку. Это очень важная часть, друзья. Переживая утрату, переживая смерть своих близких, верующие люди реально скорбят. Но эта скорбь не поглощает их полностью. Божие обетование дает им силу жить и двигаться дальше в послушании своему Господу. Они точно знают, что у Бога есть будущее для них, их основная жизнь в будущем, в вечности – в неразрывном общении с Богом. Апостол Павел писал об этом верующим первого столетия, 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 13 стих. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, чтобы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». И дальше смотрите. «И так утешайте друг друга этими словами». Самая первая вера в буднях направляет наш взор от временного к вечному. Это, пожалуй, самый главный урок из этой истории. Второе. Вера делает наши отношения с людьми благородными. Несмотря на то, что эти люди язычники, несмотря на то, что они не знают Господа, вера делает наши отношения с людьми благородными. И третье. Вера дает реальное утешение в скорбях и тревога к жизни. Помоги нам, Господь, иметь такую веру, которая была у отца всех верующих, Авраама. Аминь.

0: есть только одна дверь к жизни, и эта дверь – Иисус Христос. Христос воскрес, и мы воскреснем!
1: За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с Ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал:
2: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?»
1: Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал:
3: «Оставьте ее. Она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда».
1: Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали:
4: «Осанна!
5: Благословен грядущий во имя Господне Царь Израилев!»
1: Иисус же, найдя молодого осла, сел на него. Как написано:
6: «Не бойся, чель Сионова, ся царь твой грядет, сидя на молодом осле».
1: Ученики Его сперва не поняли этого. Но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о Нем написано, и это сделали Ему. Народ, бывший с Ним прежде, свидетельствовал, что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что Он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собою:
7: «Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним».
1: Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря:
8: «Господин, нам хочется видеть Иисуса».
1: Филипп идет и говорит о том Андрею. И потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ:
3: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего. Но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое».
1: Тогда пришел с неба глас
0: и прославил, и еще прославлю.
1: Народ, стоявший и слышавший то, говорил:
9: «Это гром».
1: А другие говорили:
4: «Ангел говорил ему».
1: Иисус на это сказал:
3: «Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему. Ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе».
1: Сие говорил он, давая разуметь, какою смертью он умрет. Народ отвечал ему:
9: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесено быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?»
1: Тогда Иисус сказал им:
3: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света».
1: Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии пророка:
10: «Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?»
1: Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия:
10: «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их».
1: Сие сказал Исаия, когда видел славу Его и говорил о Нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Иисус же возгласил и сказал:
3: «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня. И видящий Меня видит пославшего Меня. Я свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе. Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо Я говорил не от Себя, но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец».

Великая скорбь. На протяжении всей истории, включая наше настоящее время, весь мир находится под властью лукавого. Цель сатаны – это заполучить власть над землей. И там, где он не может получить преимущество силой, его предпочтительная стратегия – это обман. Он пытается заставить людей сомневаться в Боге и его планах. Он обманул Адама и Еву, искажая слова Бога в Эдемском саду. Он пытался остановить исход, наделив магов фараона сверхъестественной силой. Он искушал Иисуса в пустыне своими предложениями, и он использовал же апостолов в Коринфе, чтобы подорвать служение апостола Павла. Однако нам еще предстоит увидеть самую грандиозную попытку сатаны подорвать планы Бога. Это произойдет в течение семилетнего периода, который называется Великой скорбью. В отсутствии церкви и сдерживающего служение Святого Духа, оба из которых будут удалены с земли во время восхищения, сатана наделит властью политического лидера, зверя, и его религиозного помощника, лжепророка, чтобы добиться господства в мире. В Новом Завете этот лидер также назван Антихристом, человеком греха и сыном погибели. Он будет противиться всего, называемого Богом или святынею, и возвысит себя, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Этот человек придет к власти, заявив, что говорит от имени Бога, и в конечном итоге заявит, что он сам является Богом. Он попытается вызвать сомнения в реальности личности Иисуса Христа и его искупительной жертвы за грех. Большая часть человечества будет обманута, отчасти потому, что сатана наделит этого человека и его сообщника способностью творить явные чудеса. Скорбь будет временем сурового суда над миром, но в эпицентре злой стратегии Антихриста окажется израильский народ и язычники, которые, уверовав во Христа, откажутся подчиняться требованиям Антихриста в поклонении. Во время Великой скорби Антихрист объединит народы мира в Великий Союз, чтобы навсегда уничтожить Израиль. Это станет еще одним периодом дисциплины и очищения для Израиля, а также его подготовкой к возвращению Христа. То, что пророк Иеремия называл бедственным временем для Иакова. Однако план сатаны по уничтожению Израиля потерпит крах из-за чудесного вмешательства Бога. Несмотря на то, что скорбь будет ужасной для еврейского народа, Израиль будет спасен от нее. Пророк Даниил пишет об этом так: «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». И как пишет апостол Павел: «Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова». Поскольку дух беззакония действует даже сейчас, проницательные христиане должны быть внимательны к признакам времени, например, к геополитическим событиям, которые требуют установления единой системы мирового правительства или выявляют растущую антипатию к Богу и народу Израиля. Оба этих признака предвещают скорый приход Антихриста и скорби. Однако христиане не должны использовать эти знамения в попытках устанавливать точные даты или предсказывать время пришествия Христа. Как предупреждал Иисус, никто не знает того дня и часа. Изучающие Божье Слово знают, каким будет торжественное завершение всех этих событий. Библия говорит, что когда Иисус вернется в конце скорби, чтобы царствовать как царь царей и Господь господствующих, Он уничтожит Антихриста духом уст своих и явлением пришествия Его. И хотя Антихрист и цари земли снова объединятся в последней попытке противостоять Ему, они будут побеждены, и Антихрист будет брошен в озеро огненное на всю вечность.

0: что значит слова Иисуса? Он говорит в Луки 8 главе, 46 стихе. «Кто-то ко мне прикоснулся, я почувствовал, как из меня вышла сила». Значит ли, что у Христа был ограниченный ресурс сил?
1: Нет, конечно. Это утверждение совершенно не говорит о том, что его ресурс ограничен. Прежде всего, Христос – Бог. Это значит, что Иисус Христос, как будучи Богом, Он мог творить столько, сколько соответствовало воле Небесного Отца. Нам важно понимать, кто такой Иисус Христос. Иисус Христос – это Божий Сын, принявший человеческую плоть, или воплотившийся Божий Сын. А значит, Он принял человеческую плоть для того, чтобы прожить здесь на земле жизнь полного подчинения Отцу, полной покорности Отцу. Послушание Отцу для Иисуса Христа было самым важным качеством, самой важной характеристикой Его жизни. И поэтому вся Его деятельность, она ограничивалась волей Отца. Она была ограничена, но она ограничивалась волей Отца. Он говорит, я пришел, чтобы не свою волю творить, но волю Отца моего Небесного. И поэтому Он мог бы взять и исцелить весь мир. Но в этом не было воли Отца. Его воля Отца была в том, чтобы исцеление, которое Христос совершал, продемонстрировали Его власть над болезнями. И Он сделал столько, сколько нужно, чтобы продемонстрировать, что Иисус Христос, Мессия, Божий Сын, имеет власть над болезнями. Точно так же над изгнанием бесов, точно так же над природой, силой природы. Он мог бы остановить все землетрясения на всем мире, на всем земном шаре. Вот. Но Он этого не делает. Он делает столько, сколько нужно, чтобы продемонстрировать. Он Бог. Он имеет власть над этим, над всеми этим. Вот чем была ограничена. То есть она, эта граница, она связана не с ограниченностью резервуара силы, а с определенными задачами, которые ставит Бог перед ним. И когда он выполняет эти задачи, вот тогда он заканчивает 10 исцелений и идет куда-то дальше. Но это вообще никакого отношения не имеет к тому случаю, который описан. Вот эта ситуация, она была очень важной для того, чтобы показать окружающим людям, что у этой женщины была вера. Почему Христос говорит, что вот я почувствовал, что сила от меня, изошла от меня. Вот. Речь идет о том, что эта женщина прикоснулась к нему с верой. Это не просто было прикосновение. И Христос, другими словами, можно сказать, я почувствовал, что кто-то здесь исцелился. Он даже знал, кто исцелился. Угу. Почему он говорит об этом? Он хочет, чтобы эта женщина призналась. Он хотел, чтобы свидетельство веры было продемонстрировано здесь. Потому что именно вера этой женщины, она сыграла здесь ключевую роль. Вот и вообще, когда мы смотрим на то, как Христос совершает чудеса, то там мы можем увидеть две таких особенности. В одних случаях вера проявляется, в других случаях Христос поднимает, воскрешает сына Наинской вдовы. У него не было веры никакой. Он не мог верить, потому что он мертв. Вот. И мы видим ряд других ситуаций, в которых нет веры. Так вот, везде, где есть вера, речь идет не только о том, что человек получает исцеление, о том, что человек воспринимает его как Мессию. То есть речь идет о том, что человек спасение получает. Вот, когда Христос говорит к расслабленному, прощаются тебе грехи твои, вот, речь идет вот именно о таком взаимодействии Иисуса Христа с людьми. То есть он не только исцеляет, и у него большая цель – достичь спасения этих душ, которые соприкасаются с ним.

0: Христос пришел в мир, чтобы спасти грешников, из которых я первый.
1: Дорогие друзья, всех приветствуем на радио «Новая жизнь». Мы с вами приступаем к исследованию послания к римлянам. Напомню еще раз, мы находимся в 12 главе. И прочитаем давайте еще раз наш текст, который будем изучать. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учитель ли? В учении. Увещеватель ли? Увещевай. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Начальник ли? Начальствуй с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Аминь. Это Божье Слово, которое сегодня мы с вами будем дальше изучать, дорогие мои. А следующая песня звучит в исполнении группы «Спасение. Сердце чистое». Слушаем.

0: Радио «Новая жизнь». Праведный верою жив будет.
1: Дорогие друзья, теперь мы двигаемся дальше в нашем исследовании. Я в предвкушении дальнейшего изучения этого текста, потому что мы с вами говорим о нашей новой жизни в Иисусе. Это очень важная истина, которая на самом деле, если была возможность, я хотел бы, чтобы услышала каждая церковь, каждый член церкви, потому что это очень важно. Мы просто не представляем себе, сколько на самом деле пострадало церквей и членов тела Христова из-за того, что мы воспринимаем, я говорю «мы», я имею в виду членов церкви, да, церкви Христовой, христиан, не воспринимаем церковь как тело Христова, а больше ввиду современного индивидуализма. Ну, я сам, как в Украине есть такая поговорка, да, «моя хата с краю, ничего не знаю». То есть я не при делах, меня это не касается, главное, что у меня все хорошо. Такого быть не должно, на самом деле, друзья мои. Возможно, ввиду того, что вы сталкивались с этим, вы не знали, как быть. Быть везде ли, влазить в каждое дело, может быть, думали, ну кто меня об этом просит? Кому какая разница, что я думаю вообще, кто со мной будет считаться? Как минимум, друзья мои, вы можете молиться. Если видите болезненное место, молитесь усердно об этом. Просите других молиться. Как минимум, друзья мои, потому что это величайшая привилегия. Возносить молитвы к великому Богу и знать, что Он тебя слышит, и Он отвечает на молитвы. Он слышит своих детей. Особенно просто подумайте, от этого даже мурашки, может быть, похожи по коже. Подумайте, ведь вы просите не для своего блага. Вы просите по воле Божьей. 100%, потому что когда вы просите на благо Его тела, ну как можно, может быть, что это может быть не по Его воле? Конечно, Он хочет, чтобы мы заботились друг о друге. Ведь Писание все направляет. То есть, по мере нашего изучения Божьего Слова, мы с вами видим, что воля Божья открывается в Писании, и воля Его, как раз-таки о церкви, нам очень досконально открывается. Мы должны любить братьев и сестер, мы должны заботиться о теле Христовом и сами понимать, что если я член, ведь для чего-то мне пальцы есть, палец указательный, мизинец, безымянный и так далее. Для чего-то они все есть. Бог-то продумал. И нет такого, что мы рождаемся и говорим, а тут у меня вот 10 пальцев, 3 из них лишние надо убрать, отпунктировать. 3 мне хватит или 6. Каждый член все нужно. Уши мне нужны, нос нужен, глаза нужны, почки нужны. Все нужно. Поэтому чего-то не хватает, сразу же недомогание. Так же и в церкви. Вот этот пример с телом Христовым удивительнейший пример. И вот Павел, он раскрывает нам эту глубину этой иллюстрации. Он берет некоторые, дальше сейчас вот будем изучать, конкретные дары и показывает, как мы должны их применять. Но дело в том, что этот человек, он всегда верен своему методу, апостол Павел. Мы знаем, помните, у каждого свой подход, и здесь мы снова видим метод Павла в совершенстве. Можно было бы подумать, что все и так уже совершенно понятно, но ему этого мало. Ему этого мало, и вот я хотел бы, чтобы вы здесь тоже сделали вывод. Апостол мог бы сказать, все, вы тело Христово, заботьтесь друг о друге, точка. Но он четко, целенаправленно раскрывает. И как по данной нам благодати, мы имеем различные дарования, да? Как по данной благодати имеем различные дарования, продолжает он. Другими словами, здесь он одной фразой делает итог. То, что говорил нам как утверждение в 3 стихе, вы заметили? Давайте еще раз прочитаем. «По данной мне благодати всякому из вас говорю». А тут надо понять эту тонкую логику. Стих 6. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования». Заметили? Структура одна и та же. «По данной мне, по данной нам благодати». В 3 и 6 стихе мы четко это видим. И вот утверждение в 3 стихе, мы видим иллюстрацию с телом в 4 стихе и 5 стихах. И вот, повторю еще раз, да? Вся суть искусства преподавания заключается в повторении. Вы согласны или нет? Подумайте. Ведь очень важно повторять. Я лично на своем опыте убежден. Если я не буду это повторять, мой разум очень быстро забывает. Более того, здесь есть нюанс. Кто-то не любит, когда им повторяют. Особенно дети, когда родители им повторяют. Так вот, но нам нужно повторять. Помимо того, что повторение мать учения, да, есть такое выражение. Дело в том, что мы синхронизируем наше мышление с Божьим Словом. Ведь это и то, что нам нужно. Нам нужно учиться мыслить, как мыслит Господь. Вот что нам нужно. То есть нам нужно учиться мыслить, как мыслит Господь. А как это будет сказываться на нашей жизни?

дисциплинарного воспитания Господом, но тем не менее Господь, Он знает, как довести к своему итогу. Конечно же, для меня большое благословение будет и для каждого из вас, если мы будем покорны этому слову, а не как упертые лошаки. Вся суть искусства преподавания, как мы сказали, в повторении. И мы заметьте, Павел, он никогда не принимает все как данность. Он видит, это благодать. И он, это все благодать. Мы имеем различные дарования. Если это пророчество, он говорит то. Если вопрос служения, то делаем так, и так далее. Поэтому сегодня мы должны начать с его краткого изложения этого учения. Мы уже переходим к стихам 6, 7, 8. Напомню еще раз, это первая часть, которую мы выделили, отношения в церкви. Первый, второй стих, интро, давайте так скажем, да, это общее, вот два стиха, они вмещают все в себя. А теперь раскрытие. Очень удивительное раскрытие. И первая часть – это стихи с 3 по 8. Отношения христиан в церкви. И интересно наблюдать и читать о том, что происходит сегодня вокруг нас, не так ли? Слушать то, о чем говорят люди. Смотрите, и вот когда мы наблюдаем за всем происходящим, огромное количество трудностей, большая часть путаницы – возникают из-за того, что люди говорят и пишут. Исходя из чего? А путаница из-за наших предрассудков, а не из ясного учения Писания. Поразительно. Когда ты начинаешь, вот ты поймаешь, вот если вы поймаете эту логику, а так ли говорит Писание? Кто-то считает, что это буквоедство. Постоянно все Писание. У тебя есть своя логика, свой разум. Но это поразительно. Когда мы начинаем задаваться этим вопросом вот в любой ситуации. А что говорит Божье Слово? Я поражен, но я вам скажу так. Анализируя мое мышление, анализируя мышление других, я понимаю, что мы очень на самом деле мало все сверяем с Писанием. Мы как бы знаем, да. Но как только дело доходит, да элементарно, давайте я вам сейчас покажу пример. Например, в отношении между братьями. Когда брат согрешил, ты это увидел, что ты делаешь? Очень часто один христианин, увидевший другого, он не подходит к брату, как написано в Евангелии от Матфея, 18 глава, а он идет пошушукаться с другим христианином. А ты знаешь, что он делает? А это не по-библейски, это твои предрассудки. Конечно же, проще. Меньше сопротивления, меньше дискомфорта подойти и обсудить с другим. Пусть там кто-то другой. А это неправильно. Если видишь грех, иди, брат, и обличи. Иди ты лично и обличи. А знаете, это очень вообще удивительная система. С кем-то обсудить легко можно языком перемолоть и наговорить, не так ли? Но как насчет подойти и так донести до брата или до сестры, так чтобы это... Может быть, это даже вызовет сопротивление. Ты даже не знаешь, какая будет реакция, это первое. Как вообще это сказать? И почему я считаю, что это грех? И вот когда ты начнешь анализировать, тебе нужно будет Писание найти, прочитать, а это вообще грех или нет? И порой вы сможете заметить, что оказывается, ваши предрассудки действуют, а не Писание. Вы обвинили брата, например, это образная история, но для того, чтобы вы понимали, в его грехе, а он не согрешал. Это просто ваш предрассудок, потому что вы решили, что вот так правильно, а вот так неправильно. Но Библия об этом ничего конкретного не говорит. Это уже идет ваша трактовка. Или наоборот, брат реально согрешил, вы видите грех. И тут вы проходите такой интересный момент. Анализируйте себя. Да? Я себя должен анализировать. Так, я сейчас пойду обличать. Такой святой. А я не грешный? Грешный. Но тем не менее, это не умаляет вот того, что я должен все-таки обличить брата, если я его люблю. Не для того, чтобы сказать, ах ты. А для того, чтобы он восстановлен был. Грех ему, для него мучение. Грех — это не благословение. Грех раздражает нашего Отца. Грех, он приносит разруху в отношения в церкви. Да и в жизни самого брата или сестры. Поэтому, если я люблю. Да, это неприятно делать. Неприятно. Неприятно обличать. Хочется улыбаться друг другу, радоваться. Вместе проводить время. Но не проходить вот этот момент, потому что... Человеку не нравится, когда его обличают. Даже христианам очень тяжело дается. Даже если они говорят, хотят, чтобы их обличали, чтобы они понимают, это для меня это лучше, избавиться от греха.
Для меня это лучший Илей, говорит псалмопевец. Но тем не менее, все равно плоть о себе дает знать.

Поэтому нам нужно смиряться, взирать на Христа, утешаться Господом. И опять мы увидим с вами, как мало у нас любви. Но это тоже нужно, чтобы мы еще раз осознали. Мы с вами постоянно нуждаемся в Божьей благодати. Потому что вот если увидеть нашу картину сердца, у нас нечего выдавливать из нас всего славного, этого Христе. И поэтому, дорогие мои, просто уму непостижимо. И когда люди анализируют жизнь, отношения других, и ты видишь, что это все предрассудки. Да ты видишь это в своей жизни. Чего там говорить про людей? Поэтому, дорогие мои, нам нужно с вами анализировать Писание и жить им учиться. И вот, например, один из примеров, который можете найти. Один человек пишет о говорении на языках, имея перед собой 14 главу 1 послания к Коринфянам, и утверждает, будто люди, делавшие это в Коринфе, очевидно, были эмоционально неустойчивыми и менее интеллектуальными типами людьми. Но апостол говорит, что он более всех говорит языками. По такой логике апостол Павел тоже превращается в эмоционального и неинтеллектуального человека. Понимаете? Мы не можем так говорить. Но перед нами есть Писание. И апостол снова и снова повторяет нам эти вещи. Как по данной нам благодати имеем различные дарования. О чем он нам говорит? Вот первый принцип. Дары, которыми мы обладаем, любой наш дар, всегда даются по данной нам благодати. Мы не будем касаться темы языков сейчас, но удивительная тема, я рекомендую. Вы изучите ее в свете вообще Ветхого Завета и Нового. Откройте книгу пророка Исаии, когда Бог говорит, что кто-то... Или во Второзаконии еще даже, да, когда народ не будет слушать Бога, и придут люди, язык которого вы не понимаете, слепящими устами к вам придут. А это будет что значить? Захватчики пришли вас захватить. Это Божий суд. Это не благословение, это Божий суд. А для народа Израиля Бог показывает. Смотрите, я иду к язычникам. Вот услышав их разные наречия, Бог показывает. Дверь открыта для язычников. Народ отверг своего Господа. Но и Божий план к тому же был всегда не только для евреев, но и также для язычников, чтобы евреи были им свидетелями. Но это не наша тема сегодня эфира. Наша же сейчас речь, да, идет о дарах. Дары, которыми мы обладаем, любой наш дар. Что важно понять? Все, что вы имеете сегодня. Подумайте, если у вас есть духовные дары, вашей доли заслуги в этом ноль. Абсолютно. Это дар благодати. А иначе это не благодать, потому что если это незаслуженная Божья милость и благоволение, тогда ты ничего этого не заслужил. Это незаслуженно. Это благодать. Но если это не благодать, тогда ты можешь хвалиться какими-то достижениями. Давайте снова себе напомним об этом. Апостол это повторяет, и я должен тоже повторить. Дары, о которых он здесь говорит, это не наши естественные природные способности. Все мы рождаемся с определенными природными талантами. Да, есть. Кто-то красиво поет, а кто-то поет как медведь, на ухо наступив. А кто-то хорошо играет, а кто-то очень спортивно сложен, а кто-то очень быстро считает в голове. Кто-то очень добрый, отзывчивый, чувствительный, высокая эмпатия у него. Но, тем не менее, это все таланты даются Богом. Но здесь он говорит не о талантах наших природных, потому что они колоссально различаются с духовными дарами. Здесь именно духовные дары, которые даются нам как членам церкви. То есть, если человек не христианин, и он талантливый, у него нет ни одного духовного дара. Потому что дары даются Духом Святым по его распоряжению суверенному, как он считает нужным своей великой совершенной мудрости для использования в теле Христовом, для всей церкви, для ее пользы и через церковь, тем, кто снаружи также. Но это все в церкви. Таким образом, дары, о которых говорит апостол, это дары, которые даются только тем, кто стал членом тела Христова. Иными словами, тем, кто рожден свыше. Никому другому они не даются. Ни один нерожденный свыше духовными дарами не обладает. Это исключительно говорится о вот именно дарах, которые даются только истинным христианам. И только членам церкви. И не просто, не путайте, да, вот видите, у нас очень уже устоялось это членство в церкви.
Члены церкви – это именно повсеместная церковь Христова, кто действительно погружен, но есть рожденный свыше. Потому что люди могут быть иметь, там, не знаю, книжечку, карточку, да, или бумажку, или просто где-то в базе быть церкви написано, что он член церкви. Это не об этом я говорю. Я говорю не столько о видимой церкви, сколько об истинной церкви, которая есть тело Христа на всей планете. И апостол выражает это в первом послании к Коринфянам 12:11. Он говорит: «Все же сие», то есть он имеет в виду духовные дары, «все сие производит Дух Святой». Один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Кому угодно? Каждому? Нет, как угодно Духу. Итак, именно Дух решает, какой дар дать каждому. Представляете? Вот просто подумайте. Вы имеете духовный дар? Дух Святой решил, что вам это нужно. Вот именно этот дар. Что он будет через вас действовать в церкви вот этим духовным даром. Это делает Дух Святой. Все это производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Это учение проходит через всю 12 главу 1 послания к Коринфянам. Он говорит, что дары различны, но Дух один и тот же. Служения различны, но Господь один и тот же. Действия различны, но Бог один и тот же, производящий все во всех. Здесь прямо подчеркивается, именно Он, Дух, разделяет каждому особо, как ему угодно. Для меня, друзья, это ключевое заявление. Это самое важное утверждение. Это великий руководящий принцип 12, 13, 14 главы 1 послания к Коринфянам. И если мы не начнем с этого и не утвердимся в этом, мы с вами неизбежно собьемся с пути в понимании духовных даров. Но вот тут возникает проблема. А наша задача, знаете, какая? Смотреть проблемам в лицо, а не избегать и не обходить их. Мы привыкли. Мы очень привыкли, и сегодня, к сожалению, большинство христиан расположены к тому, чтобы избегать и обходить проблему, нежели смотреть в лицо. Страшно, неудобно, и кто сказал, что это нужно встречать лицо в лицо, да? Но эти вызовы неспроста приходят. Мы должны посмотреть проблеме в лицо. Сможем ли мы ее решить? Другой вопрос. Но встретить мы ее обязаны. И вот тут существует категорическое утверждение, что Дух разделяет или раздает, как сказано в 3 стихе 12 главы к Римлянам, по мере веры, какую каждому Бог уделил. То есть все эти выражения подчеркивают ту мысль, что именно Бог, Святой Дух, решает, какой конкретно дар дать каждому конкретному христианину. Он Господь, и владычество Духа – это главное, что здесь подчеркивается. Но вот какая проблема возникает. Заметили ли вы, что в первом послании к Коринфянам последний стих. Заметьте его. Я хочу еще раз прочитать его. 12 глава, стих 31. «Ревнуйте о дарах больших, я покажу вам путь еще более превосходнейший». «Ревнуйте о дарах больших, я покажу вам путь еще более превосходнейший». А потом есть еще одно место. 1 Коринфянам 14:1. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». И вот она проблема. С одной стороны, нам сказано, что решает Дух. Но с другой стороны, Он говорит нам: «Ревнуйте о дарах больших». То есть, страстно желайте даров. И в оригинале, в 1 Коринфянам 14:1, то же самое слово, что в 12 главе стих 31, хотя переведено оно, может быть, как «стремитесь» или «желайте». И вот как нам теперь примирить эти две вещи? Если владычествует Дух, если Он решает, что кому дать, как же мы можем об этом ревновать или страстно этого желать? Он же дает. И тут мы должны посмотреть снова проблеме в лицо. Вот она проблема. Прежде всего, нужно точно понять, что апостол говорит в 1 Коринфянам 12:31. «Ревнуйте о лучших дарах, я покажу вам путь более превосходный». Тут кроется неточный перевод. И что самое интересное, эта неточность есть не только в нашем переводе, но во многих других. В чем же здесь ошибка? Есть ложная интерпретация. И вот
об этой интерпретации я хотел бы сейчас рассказать только когда мы послушаем композицию, чтобы вы пока подумали, прочитали, может быть, у вас есть возможность посмотреть разные переводы, проанализировать, что же говорит нам здесь апостол Павел. Я напомню еще раз. 1 Коринфянам 14.1. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». И дальше мы читаем 1 Коринфянам 12 глава стих 31, последний. «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Слушаем две песни, и потом мы об этом с вами как раз-таки поговорим. Следующая песня называется «Христос, это имя мне дорого».

0: Новая жизнь. Радио настоящей любви.
1: Итак, дорогие друзья, мы с вами продолжаем дальше. Итак, чему же он нас учит, говоря о ревности? Помните, мы остановились, говоря о ревновании. А знаете, что интересно? Вот сейчас вот кто меня слышит, вот часто я слышу эту цитату эту, да? Надо ревновать о духовных дарах больше, надо больше. Что же здесь открывается? Теперь я начну с первого. И, может быть, и вам тоже будет интересно это, да? Открываем разные переводы. «Стремитесь иметь более важные дары, но сейчас я покажу вам самый превосходный путь. Стремитесь к лучшим дарам, но я покажу вам наилучший путь из всех». Это еврейский перевод. «Ревнуйте же о дарах больших, и еще по преимуществу путь вам укажу». Стремитесь к лучшим дарам, но я покажу вам наилучший путь из всех. Итак, вы услышали, я думаю, уже прочувствовали нотку, к чему идет, а не по некоторым переводам. То есть, смотрите, какая картина. Говорят так, апостол имеет в виду следующее: ревнуйте о больших дарах. Иными словами, учит апостол, не беспокойтесь о дарах, вам нужно стремиться к плодам благодати. Ошибка коринфян была в том, что они увлекались дарами, а нужно интересоваться любовью. Почему бы вам не стремиться к любви? Это и есть более превосходный путь. И когда мы говорим о более превосходный путь, помимо вот неточного перевода, да, путь более превосходный, один из взглядов говорит так. Если апостол говорит вообще не заботиться о дарах, а искать только благодать любви, то почему он начинает свое заявление словами «ревнуйте о дарах больших»? И почему, написав гимн любви в 13 главе, он снова возвращается к этому в первом стихе 14 главы? «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных». Иными словами, он вовсе не отметает дары в сторону со словами «единственное, чего стоит искать, это любовь». Потому что они точно так же искажают почти всю 13 главу. Они говорят, ну разве он не говорит здесь совершенно ясно, что все эти вещи упразднятся, любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут и так далее. И знание упразднится. И тут получается, есть такое мнение, что апостол учит, что дары были лишь временным явлением. И как только мы получили книги Нового Завета, дары стали не нужны. А потому со времен апостолов таких даров больше нет. Но смотрите, что мы здесь видим. Он подчеркивает вот в этих дарах в нашей жизни очень важный такой элемент, да, центральный, это любовь. Здесь нет противопоставления. Это не противопоставление. Апостол, он опять-таки направляет. Перед учением о любви, и сразу после него он повторяет, ревнуйте о дарах больших, достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных. И очень важно нам это заметить. Он очень важно нам помнить, что он опять-таки направляет на любовь, и он не отменяет духовные дары. Да, это путь превосходнейший. Это путь превосходнейший. Но опять-таки нам нужно помнить, что любовь и дары, они друг друга не взаимоисключают. Проблема в Коринфе была в том, что они ревновали, знаете, о дарах, и это все было эгоистично, плоть вся включалась. Я. Это постоянная проблема, правда? В церкви, когда каждый я. Мое мнение, что я скажу, как ко мне отнесутся, это всегда проблемы. И смысл в 1 Коринфянам 12:31 не в том, чтобы отказаться от даров. Смысл в том, чтобы страстно желать их через призму любви, чтобы служить, а не чтобы их они у меня были. Вы понимаете? Эти славные дары для созидания тела Христова. Если вы не делаете этого в любви, эти дары будут бесполезны и даже вредны. Да, если вы говорите языками человеческими и английскими, а любви не имеете, конечно же, мы не что иное, как тарелки бряцающие, медь звенящая, кимвал звучащий. Это важнейший момент. И он возвращает нас к нашей проблеме. Он возвращает нас вот как раз и к нашей проблеме. Проблема осталась. Как примирить утверждение о том, что дары раздаются по воле Святого Духа с призывом к нам ревновать о дарах больше? Как совместить? Дух дает или все-таки это я ревную и я получаю? Вот слово «ревность» здесь очень сильное слово. Оно означает интенсивное, страстное желание. Как кто-то может говорить, будто Писание запрещает искать даров? Мы тут видим страстное желание. Павел использует одно из самых сильных слов, какое мог найти, и повторяет его в 12 главе, стих 31. И вот смотрите, как интересно. И почему я хочу это еще раз подчеркнуть? Представьте структуру. 12, 13, 14 главы 1 Коринфянам. Последний стих 12 главы. И первый стих 14 главы. Что между ними? 13 глава, которая говорит о любви. Он как будто бы обнимает этими скобками. И там, в последних двух стихах, которые выступают вот в последнем стихе 12 главы и в первом стихе 14 главы, между которыми только одна 13 глава полностью вставляется, он как будто обнимает скобками, и он и там говорит о страстном желании даров. Чтобы мы ревновали. И как тут теперь вопрос примирить владычество духа и наше страстное желание? И вот доктор Чарльз Ходж помогает найти нам правильное решение. Он приводит такое сравнение. Как вы примиряете тот факт, что спасение — это суверенный дар Бога, и при этом Писание призывает нас: подвязайтесь войти сквозь тесные врата. Искать спасение со всем усердием. Как это? Так это Божий дар или я усердно спасаюсь? То есть подвязаюсь, чтобы войти сквозь тесные врата. Это та же самая дилемма. Тот же принцип. Суверенное дарование с одной стороны и страстное желание со стороны получателя с другой. Здесь нет противоречия. Вот это очень яркий принцип в Библии. Постоянно наблюдаю его. Когда ты думаешь, так это Бог или я? Я или Бог? А вот это удивительно. 100% благодать. Но одновременно с этим это не отменяет твоего страстного желания, твоего устремления, твоей дисциплины. Не отменяет. И более того скажу, и не забирает ни одной доли из тех 100%, которые Божьи. Для нас, апостол говорит, для нас абсолютно вот правильно и естественно иметь внутри горячее желание, я бы сказал, даже жгучее желание быть полезным в теле Христовом. Видишь проблему, и когда ты любишь, ты хочешь эту дыру закрыть, да, эту проблему какую-то. Это благо, это добро. Пока находится в рамках учения Церкви как о теле Христовом, в рамках его единства и принципа любви и благодати. Все мы, как христиане, должны быть исполнены вот этого горячего желания видеть успех Царства Божьего в форме Церкви. Ну, например, иметь желание, чтобы в Церкви царила любовь, чтобы Церковь жаждала Писания, чтобы в Церкви просто кипело изучение Божьего Слова, чтобы в Церкви любили прихожан, которые приходят и которых люди будут покрывать их благодатью, будут готовы. Помните, как интересно в Деяниях мы наблюдаем, как апостолы не могли, вот это целая борьба, вот, например, у Петра, когда даже Бог ему говорит, что Бог очистил, то не почитай нечистым, когда он там полотно с кучей нечистых животных было, он в видении видел. А он говорит, не буду, это же нечистое, да? Это был прообраз, который Бог говорит о том, что открыты двери для спасения язычников, необрезанных, чуждых заветов, законоположения, обетования, чуждые отцам, их это не относится к ним, и закона. Но Бог открыл дверь спасения для язычников. И для Петра это было сложно. Еще так сложно, что когда мы читаем в Галатам, как он обольщал, да, он... когда пришли иудействующие иудеи, он увидел их и стал сразу отдаляться от язычников. Хотя все нормально сначала было. Для него это было очень тяжело. И вот так же в церкви, когда приходят люди, которые из мира, которые не похожи на нас, у них совсем другая культура, другое мышление, другие принципы, но Бог их привел в церковь. Каким-то образом. Или на встречу с христианами, где-то ты с ним пересекся. И ты смотришь, и видишь его мышление, и думаешь, Господи, как он далек от истины. И, возможно, ты думаешь, ой, нет, он такой далекий. Но на самом деле мы должны как раз-таки, вот она, здравая церковь, открытая для мира. Не для мировой системы, а для людей этого мира, погибающих душ в этом мире. Вот она, здоровая церковь, проповедующая Евангелие, горящая этим Евангелием. Мы должны гореть желанием играть как можно большую роль в жизни и функционировании церкви. не роль на иерархии там, или там, принятие нас среди других, а именно в жизни и функционировании церкви. Опять-таки, и что я хочу здесь ставить? Важный момент. Почему мы, а вот еще один аргумент, почему очень важно, чтобы мы разобрались в нашем сегодняшнем эфире вот с тем текстом, который мы изучаем. А все дело в том, что ваша ревность всегда ограничена вашим пониманием учения о церкви, как о теле Христовом. Если это учение не укоренилось у вас будет опять соблазн сказать, ну, это не мои проблемы, ну, у меня свои задачи и так далее. И мы с вами никогда не должны переступать эту грань. Если ваше желание переступает ее, эту грань, оно превращается в плотское амбициозное стремление, в ложное тщеславие. То есть наши амбиции прут как паровоз. Более того, вот наша жизнь, наши отношения не должны нарушать закон любви. Вы не должны стремиться к служению в церкви ради того, чтобы стать великим и важным. Это эгоизм. Друзья мои, как легко покрыть эгоизмом, свой эгоизм, вернее, эгоизм покрыть набожностью своей. Представить себя в роли апостола Павла, Петра, Иоанна и думать, что ты, как и он, страдаешь, когда в тот же самый момент ты страдаешь из-за своего эгоизма. Из-за того, что ты дерзкий, резкий, высокомерный и так далее. Это то самое надменье, о котором говорит Павел, которое заставляет презирать других и проявлять нетерпимость. Поэтому молитесь друг о друге. Никто из нас не застрахован от нашей плоти. Это постоянно, поэтому Бог нас предупреждает. Бодрствуйте. Ревность и желание даров, они правильны до тех пор, пока они ограждены учением о теле и великом принципе любви. Вот, вот этими учениями. Учение о теле, что это тело Христово, и о том, чтобы царил принцип любви. Это путь превосходнейший. Ревнуйте о дарах больших, более полезных. Какие дары лучше? Конечно же, это те, которые приносят наибольшую пользу всему телу. И он говорит на примере вот 14 главе, он говорит, есть языки, да, стремитесь к пророчеству, потому что пророчество приносит наибольшую пользу церкви. Это назидает церковь. То есть мыслите не категориями личного удовольствия, а категориями назидания всей церкви. Вот что делает дар лучшим, его польза для всего тела. И вот они, важные правила. Ревнуйте о больших дарах, а лучший способ ревновать о них – следовать путем любви, и будьте всегда довольны тем даром, который вам дан. То есть о тех дарах, которые наиболее полезны для всего тела, вот о них и ревнуйте, а не для вас лично. И наполняйтесь духом любви. Потому что человеку, исполненному любви, Бог может доверить больше дары, безопаснее всего. Да? Другой человек употребит их во вред для самовосхваления. Поэтому, возможно, вы думаете, Господи, зачем? Это так меня сегодня смиряет. Может быть, вы реально так думаете. Вот я так прохожу, я ничего не стою и недостойный. Да какой там из меня служитель? Да где я там буду? Кто я? Замечательно. Замечательно. Когда вы не видите в себе ничего, запомните это, чтобы потом со временем не забыть. Когда наступает время, когда Бог дает какой-то дар, призвание, не забыть и не возомнить себе, что это вы герой такой. Но помните, напоминайте себе периодически. Напоминайте вот то-то осознание, кто мы есть. Ну кто мы без Бога, друзья мои? Это такое благословенное состояние. Но мы часто это теряем из виду. И знаете, что нас исцеляет? Конечно же, Дух Святой. Наш Отец ведет нас и направляет. И Писание напоминает нам. Поэтому мы с вами изучаем Божье Слово. Ну а сейчас я хотел бы помочь нам с вас, себе и мне с вами снова провести свой взор на вот на эту истину. Кто я без Бога? Ну кто мы есть? Без Божьей благодати мы никто и ничто, друзья мои. Мы рабы греха, дьявола и смерти. Но во Христе мы дети Божьи. Мы новое творение. И это новое творение, оно покрыто Божьей благодатью. В нем царит Дух Святой, Дух Христов. Мы Его. Поэтому, друзья мои, вот этот удивительный баланс, он всегда должен быть. Не забывай, кто ты без Бога и что ты приобрел по благодати незаслуженно. И помни, что сделал для тебя великий Христос. А мы теперь слушаем песню «Кто я без тебя?»

в тиши ночной.

0: Радио «Новая жизнь». Праведный верою жив будет. Верою жив будет.
1: Итак, друзья мои, мы продолжаем с вами наше исследование, которое находится в Римлянам 12 глава. Мы с вами видим важное правило. Помните, мы остановились на том, что важно ревновать о больших дарах. Давайте прочитаем наш текст. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования». И размышляя над этой темой, помните, также мы говорили, что 1 Коринфянам 12 глава – это комментарий как раз-таки к этому отрывку. Там более шире и детальнее описано все. И мы делаем важные моменты, что важно ревновать о больших дарах, опять-таки в любви, понимая, что ты хочешь служить телу Христову. Если ты не хочешь служить телу Христову, но хочешь, чтобы у тебя были большие дары, задай себе вопрос, а для чего все это? Потешить свое тщеславие? Это бессмысленно. Это во вред тебе будет. Это будет для того, чтобы твое эго имело больше амбиций, было более напыщенным и гордым. Нам это не нужно. И поэтому, видите, когда ты направляешь свой взор на славу Христа, на истину, на том, что вот те, на церковь, а это же его тело, тогда у тебя разум в здравом направлении. И так должно быть в нашей жизни. Давайте еще раз прочитаем текст Писания. Я прочитаю теперь вам с 3 стиха по 8. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело. Так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчество по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещеватель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, раздавай в простоте, начальник ли начальствуй с усердием, благотворитель ли благотвори с радушием». Благотвори с радушием. Итак, ревнуйте о больших дарах. Лучший способ ревности или ревновать о них – это следовать путем любви. И мы должны быть довольны тем даром, который нам дан. Не дуйтесь, да, если вам не дан какой-то дар. Не ропщите, не жалуйтесь. Не будьте похожи на человека, который получил один талант и что сделал? Закопал его в землю. Он что сказал? «Ты дал мне так мало! Смысл стараться!» И наш Господин осудил его. Вот оно. И если вы обнаружили, что вам дан самый скромный и обыденный дар, не ропщите, что с вами поступили несправедливо. Если вы ропщите, вы нарушаете закон любви и забыли учение о теле. Скажите наоборот, «Слава Богу, что я вообще в теле! Слава Богу, что Он благоволит использовать меня хоть как-то! Лучше быть у порога Дома Божия, нежели жить в шатрах нечестия». Следующая песня «Зачем так мучаешь себя?»

как давно жду той поры, когда с тобой мне уйти. И взявшись за руки вдвоем,

0: ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Радио «Новая жизнь». Мы проповедуем Христа распятого.
1: Итак, друзья мои, продолжаем с вами дальше наше исследование. Итак, то, что мы с вами увидели, мы видим, большая проблема есть в церкви сегодня. Она всегда есть и будет, если мы не будем углубляться в Божье Слово. Поэтому, если я буду получать лишь благо для себя, я никогда не научусь, на самом деле. Я никогда не размышляю, не молюсь. Или оставляю, например, все проповеднику или кому-то еще, слушайте, друзья мои. Тогда у нас ничего не получится. Это абсолютно неверный подход. Вы все должны искренне гореть желаниями, стремиться играть как можно большую роль в жизни и функционировании церкви. Конечно, смотрите, это не значит, что вы должны оставить вашу семью, ваших детей. Это тоже ваше служение. Но ваши приоритеты должны быть направлены в свете вечности. Воспитание детей, воспитание душ для Божьего Царства. Отношения с женой. Созидание тоже души, как в отношении Христа от церкви, так же и вы с супругой. Работа. Это тоже свидетельство вашей жизни, качество вашей работы. Лукавите ли вы на работе? Проявляете несдержанность, грубость? Это ваше свидетельство, наше свидетельство. И, возможно, вы сейчас снова

И одновременно с этим мы должны увидеть свою жизнь, что наша жизнь – это живая жертва, вся наша жизнь, все служение наше, повседневное, не только в церкви, не только христианские служения, как скажем, да, какие-то ответвления служения от церкви, вся наша жизнь, вся наша жизнь. Поэтому мы должны искренне гореть желанием. И вот касательно церкви, да, здесь должен быть здоровый баланс. Семья не должна страдать. Вы великий служитель, а жена, бедная, несчастная, тянет всю семью. Вы должны мудро распределять, заботиться также о своей жене. И муж также, и жена о муже, слушаясь мужа, любя его, молясь о нем, почитая мужа. И поэтому, друзья мои, наша ревность всегда должна быть ограничена пониманием учения церкви как о теле Христовом. Мы должны всегда все-таки вот вместе, вот в этой, видеть это сосуществование вместе, как один Божий народ. И мы никогда не должны переступать эту грань. Церковь – это тело Христово. Вы – член. И другой человек тоже, христианин, член этого тела. Если ваше желание переступает все это, эту грань, это все превращается, еще раз напомню, в амбицию, в ложную плотскую амбицию. И это приведет вас к катастрофе. Это не должно нарушать закон любви, и вы должны стремиться служить церкви ради того, чтобы она созидаема была. А не ради того, чтобы стать великими, важными. Да, но я хочу быть как Билли Грэм, или я хочу быть как апостол Павел, или как Августин, или как Лютер. Хочу быть вот таким. Это эгоизм. Это абсолютно неверно. Это то самое надменное состояние, о котором говорит апостол, заставляющее вас презирать других и проявлять нетерпимость. И пока у вас желание, которое есть в вашей жизни, о духовных дарах, ограждено учением о теле и великом принципе любви, тогда все в порядке. Это всегда правильно. Поэтому ревнуйте о больших дарах, которые полезны для тела Христова, а не для вас лично. Еще раз напомню, лучший способ ревновать о дарах – это достигать любви. И ревнуя о больших дарах и наполняя сердце любовью, изливаемой Святым Духом, вы должны усвоить следующее. Всегда будьте довольны тем даром, который вам дан. Итак, это то, что мы уже с вами обсудили. Кажется, именно так мы и примеряем эти два утверждения, так ли? Нет ничего плохого в том, чтобы иметь искреннее, горячее желание и при обязательном соблюдении этих трех условий – учение о теле, учение о любви и довольство тем местом и ролью, которые утверждены, ну, Богом для нас, да, и для Его славы и хвалы. Это смирение. Смирение обязательно. Это духовный рост. Как выражался Джеймс Пакер, автор многих книг и служитель Божий, он сказал однажды, что духовный рост – это всегда рост вниз, рост смирения, а не рост гордости. Давайте теперь сделаем несколько выводов, исходя из этого учения. Очень хочется мне перейти с вами некоторым выводам. Итак, нам с вами никогда нельзя говорить о требовании или присвоении дара. Такого понятия, как потребовать дар, просто не существует. Почему? Потому что если бы речь шла о требовании, мы все потребовали бы одинаковые дары. Мы бы все захотели одного и того же, получили бы одно и то же. Нет, вы не должны использовать термин «требовать». Страстно желать – да, но вы не можете выходить за рамки этого. Особенно с учетом тех условий, которые мы только что назвали. Учение о теле, учение о любви и довольство тем местами той роли, которую сам Бог в своей суверенной воле да вам дал. Да благословит Господь нас довольствоваться тем, что Бог дал. И понимать, что значит так это будет лучше всего. Божья воля самая лучшая, благая, угодная и совершенная. И помните о Божьем суверенитете. Это очень важно. Еще один момент. Вывод. Мы видим, исходя из этого учения, что, очевидно, далеко не все должны иметь какой-то один конкретный дар. Все учение этих трех глав, вот первое послание Коринфянам 12, 13, 14, оно призвано показать нам, что это не так. И быть так не может. Апостол иллюстрирует это на примере тела. Тело ведь не из одного члена, не одна нога. У кого-то оно тело, вот человек, прыгает нога. Там много членов. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? Или если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело – глаз, то где слух? Если все слух, где обоняние? Но Бог, Он специально расположил все члены так, каждый в составе тела, как Ему было угодно.

Но и как лучше всего? Посмотрите на человеческое тело. Чего ему не достает? Все у него есть. И слух, и зрение, и речь, и движение, и тактильные чувства. Все есть. Но если бы все были один член, то где было бы тело? Представляете, куча глаз. Человек представлял бы себя кучу глаз. Сложно такое представить. И вот тут помните, вот на фоне этого примера с человеком, с телом, Павел говорит о духовных дарах. И еще раз повторяю, вот все эти дары явно, вот или вообще все, что мы имеем, явно не предназначено для какого-то одного конкретного момента, да? Все ли апостолы, например, Павел говорит, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли истолкователи, все ли говорят языками, разве может быть что-то понятнее этого? И тем не менее, мы видим людей, которые утверждают, будто все крещенные Святым Духом должны иметь один конкретный дар, и, например, языки. Вот в Коринфской церкви не все имели дар. Это абсолютно очевидно. Но сегодня люди утверждают обратно. И вот это происходит тогда, когда теряется баланс и библейская позиция. Одна вещь ставится в центр и превращается, да, и все искажается. Все. Это не по Писанию, дорогие мои, это ошибка. Ни один человек не имеет права или власти давать дар другому, например. Сегодня тоже это позиционируется. Например, какие-то мега-помазанники. Ну, это в кавычках, конечно же, мега-помазанники. Но вот, к сожалению, так вот получается такая картина, что как будто есть мега-помазанники, которые и передают, переливают этот дар на другого христианина. Так ли это или нет? Пожалуйста, подумайте, проанализируйте и представьте свой ответ для себя. Да или нет? Может ли один человек или имеет ли он власть и право давать дар другому? Интересно. Да, когда мы анализируем, мы думаем, мы пытаемся дать ответ. Потому что когда мы привыкаем получать ответы, легко, мы даже не задумываемся. Сейчас все скажут. Вы проанализируйте. Вот представьте, к вам подходит человек и говорит: «Слушай, а ты мог бы на меня руку положить, помолиться за меня, чтобы у меня дары появились?» Или поехали, давайте поедем на конференцию, что-то на нас пиджак кинули. И что-то еще, чтобы у меня дары появились. И Павел говорит, например: «Желаю, чтобы все говорили языками». Да? 1 Коринфянам 14:5. Он желал этого, но не мог наделить их этим даром. Он говорил: «Я был бы очень рад, если бы вы все говорили». Хотя на самом деле это не так. «Но еще больше я желаю, чтобы вы пророчествовали». Апостол Павел при всем его великом апостольском авторитете не имел власти давать дар другим. Помните, это первый момент, да, мы видим апостола, но с другой стороны, я бы пошел от обратного еще. Кто дает дары? Ревновать мы призваны, но кто дает дары? Дух Святой. Как Дух дает? Еще раз напомню, да, где это у нас написано? Это у нас написано в 1 Коринфянам 12 глава. Мы сегодня вначале прочитали. Вот и доказательство. Когда он говорит, что дары различные, но Дух один и тот же, служение различное, а Господь один и тот же, и действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех, но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом. Тем же Духом и перечисляется, тем же Духом. И в 11 стихе мы читаем: «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Так как же может человек дать какие-то дары? Это Дух делает, как ему угодно. Поэтому это второй аргумент. То есть мы видим пример Павла, который не передавал дары, да, но он молился и жил, говорит: «Я желаю, чтобы все», и так далее. Но, и там он пишет: «Я желаю еще больше, желаю, чтобы все пророчествовали». Но при всем апостольском авторитете он не имел власти это давать другим дар. С другой стороны, еще один момент. Дорогие мои, если вы видите дары, да, например, и вас смущает, ну, а у меня что? Я как-то вот какой-то, вот как-то не вижу в себе каких-то даров. А как-то хочется, знаете, показать себе, что я свой. Я свой, я такой же, как вы. А может быть, сымитировать? Повторить за другими, что они там делают. Мы никогда не должны пытаться
искусственно произвести или вызвать дар ни в себе, ни в ком-то другом. Иногда бывает, может быть, вы слышали, когда говорят: «А ты просто открывай рот и делай, и говори». Друзья мои, что это такое? Это разве Писание этому учит? Это человеческие предрассудки. Поэтому, друзья мои, это дает Дух Святой. Вам не нужно об этом переживать в плане того, что «А вдруг мне не дадут?» Ревнуйте, любите церковь, познавайте Христа. Не переживайте: «Ой, про меня, наверное, забыли» и что-то подобное, или «Я что-то со мной не так». Бог направит. Вы видите где-то проблему, нужду — молитесь, служите. Бог направит. Порой этот дар приходит в виде комплекса разных видов. Часть того дара, и ты начинаешь служить дальше. Ты даже порой сам не замечаешь. Вы просто слышите, может, даже никого не услышишь, а кто-то скажет: «У тебя дар, слушай, брат или сестра». Это здорово, то, что ты делаешь, это созидает церковь. Это так здорово. Это исцеляет сердца. А может, никто не скажет. Просто будет тихо молиться за тебя и благодарить Бога. И поэтому этот вывод по поводу искусственных произведенных даров очень важен. Это очень важно понимать. Ну а почему это неправильно? Почему мы не должны пытаться произвести это искусственно? Вызвать, если очень хочется, это же для церкви. Да дело в том, что это дар Духа Святого. Мы можем желать, но мы никак не можем помочь его произвести. Это Дух дает и разделяет каждому особо, как ему угодно. А это уже не мои слова, это Библия говорит. Дух производит, как ему угодно. 1 Коринфянам 12:11. Но, с другой стороны, вот все мы это вроде понимаем, но сегодня столько литературы современной, где вы можете прочитать инструкции для людей. Хотите до дара? Мы вам поможем. Приглашают в отдельную комнату, что-то делают и предлагают. Сначала расслабьте челюсть, расслабьте язык, давайте любой звук издавайте, вот, который приходит в голову, и повторяйте. Друзья мои, это ничего не имеет с духовным даром. Ничего. Возможно, вы думаете: «Ну, ты же христиане». Друзья мои, найдите это в Писании. Вот пример, вот момент, который хорошо сейчас подошел. Я это не планировал, но вот пример. Откройте Библию и скажите: «Да где написано это в Библии?» Ты это говоришь, я понял. Где это в Библии написано? И человек не найдет этого в Библии. Это его выдумка. Это не Библия. Но очень часто вот так и происходит. Ну это же в церкви. Это в церкви говорят христиане. Этому учат и об этом книжки пишут. Наверное, не зря. Главное начать, потом расслабьтесь и так далее, и так далее. Уроки. Нет, так не работает. Это очень тревожная тенденция. Мало того, что в Новом Завете нет ничего подобного, это более того, друзья, это полностью противоречит учению Нового Завета. Это прямо противоречит словам Бога. Это дар Духа. Посмотрите на апостолов в горнице в утро Пятидесятницы. Что, они сидели, челюсть расслабляли? Говорили, что в голову взбредет? Издавали непонятные звуки? Это смехотворно. Они знать не знали ни о чем подобном, они просто обнаружили, что говорят на языках разных. Это дар Духа. Вы не можете ему помочь. Ему не нужна вообще ваша помощь. Это Бог, сотворивший все. Человек, который говорит: «Я помогу тебе получить дар языков», на самом деле не может этого сделать. Это подходит очень близко к кощунству даже. Именно Дух решает, какой дар дать. И опять-таки, для чего? Для созидания церкви тела Христова. И если вы пытаетесь помочь Духу, вы грешите против Него. И что еще хуже? Открываете себя для, например, психологического манипулирования, самовнушения, да и для воздействия нечистых духов также. Мы не говорим, что все, кто этим занимается, одержимы дьяволом. Но я абсолютно убежден, что это возможно. Что стоит, например, когда человек становится жертвой психологического процесса? Все это не по Писанию. Это нарушение фундаментального принципа. Кто-то может сказать: «Не, ну сработало же». Сработало же, друзья мои. Вот оно и работает, конечно. Человек повторяет, внушает. Это самовнушение тоже работает. Но Дух Святой, написано, разделяет каждому особо, как ему угодно.
Павел не мог дать этот дар коринфянам, у него не было такой власти. И в Писании нет ни единого слова инструкции о том, что нужно делать с телом, чтобы получить дар. Нет. Максимум, что мы можем, это страстно желать с упомянутыми оговорками. Любая попытка выйти за эти рамки – это не просто небиблейский подход. Это тяжкий грех против Святого Духа. И дверь открыта для чуждых, оккультных, оккультных влияний. Поверьте, друзья мои, в язычестве тоже такое же есть. И поэтому все эти влияния только и ждут случая, чтобы дискредитировать служение Святого Духа. Поэтому, дорогие мои, нам нужно Божье Слово. Истина, она нас преображает. Божья истина. Это важнейший вопрос, особенно сегодня, когда растет интерес к этим темам. И очень важно, чтобы мы это освоили. Мы, конечно же, не должны дискредитировать дары Духа Святого. Поэтому мы, опять-таки, должны твердо укореняться в Божьем Слове. Все это, друзья мои, то, что вот сегодня перечислил вам некоторые аспекты, это не библейская общая тема и историческая ошибка. Давайте четко понимать, ревновать о дарах – это важно, но не делайте ни шага дальше этого. Дух Святой дает, Он решает, кому и что дать. Следующий общий принцип. Каждому из нас дан какой-то конкретный дар. Каждому члену тела отведено свое место, своя роль, функция. И похоже, некоторые имеют более одного дара. Например, апостол Павел – яркий тому пример. Глядя на список в 1 Коринфянам, 12 глава, становится понятно, что у него было несколько даров. Он говорит: «Я больше всех говорю языками». Он совершал чудеса, он имел дары исцелений. Вы можете иметь больше одного дара, но главное осознавать, что у каждого из нас есть особый дар, как у члена тела Христова. И дары эти различны, Павел подчеркивает, как по данной нам благодати. Вот наш текст, возвращаемся в стих 6. Сегодня вот такое вступление, можно так сказать, к нашей теме, потому что не пропустите, мы продолжим далее наше исследование вот этих трех стихов, 6, 7, 8. Это очень важно. Но сегодня я вот такой, мы делаем пьедестал, на котором вся эта красота будет установлена. Да? Вот представьте вот это учение. Итак, мы видим, что дар дан каждому конкретный, и эти дары различны. Они различны. Как по данной нам благодати имеем различные дарования. Вот о чем забыли в Коринфе. Они хотели, чтобы все были одинаковыми. Но, по крайней мере, можно представить так. Они хотели, чтобы не отличаться от других. Тоже не, мы неплохи. У нас тоже на высоте дары. Это была коринфская ошибка. Мы не предназначены для того, чтобы иметь одинаковые дары. Быть одинаковыми и делать одно и то же. Друзья мои, вам не нужно дублировать поведение других христиан. Для чего это? С какой целью? И поэтому мы должны быть очень внимательными. Ну или с другой стороны, смотрите, есть еще такая картина. Например, когда обращается умный молодой человек. Мы можем наверняка предсказать, что произойдет. Он тут же решит, что должен стать проповедником. Но если он образованный, начитанный и так далее. Не все, но очень большая вероятность. Но не все должны проповедовать. Или он решит, что обязан уйти на там, служение, куда-то уехать в миссию. Добросовестный, способный человек обращается и думает: ну все, я не могу больше оставаться учителем, бизнесменом. Каждый христианин должен быть на полном служении Христу. В Писании такого учения нет. Подобный подход – это отрицание вообще всей аналогии с телом. Мы не все должны быть проповедниками, служителями на полном содержании или миссионерами. И поэтому мы должны это тоже различать. Если есть нужда, это призыв послужить, конечно же. Но опять-таки, вы должны учитывать комплексно все эти воздействия, да, и все обстоятельства вашей жизни. Вы должны все учитывать, чтобы это не было сгоряча и спонтанно. Все, бросаю все, уезжаю в Африку. Нет, друзья мои. Молитесь. Размышляйте, изучайте Писание. Если у вас есть семья, тем более вы должны с женой это обсудить. Насчет детей, это все должно быть на месте. Вы несете за это ответственность, как мужья, например. И поэтому Дух Святой дает, Бог призывает когда человека к конкретному труду, Он всегда дает ему способность и необходимые дары для этого служения. Даже это помнить.
принцип, который мы должны еще усвоить, да, дары различны. Они у всех нас есть, но они не одинаковые, и мы должны принимать это с радостью. Мы должны это принимать с радостью. Ну и еще в завершении я сделаю конечный вывод, но давайте сейчас мы прослушаем еще вот в завершении нашего сегодняшнего эфира пару композиций. Следующая песня, хочу я послушать вместе с вами Джошуа Аарона. Она называется «Да будет благословен наш Господь». Blessed be our God. Давайте вместе послушаем, и после еще одной песни мы перейдем к завершению.

0: Радио «Новая жизнь». Солнечное радио.
1: И пусть сияет солнце праведности, наш великий Христос в нашей повседневной жизни, друзья мои. В завершение я хотел бы вам рассказать одну интересную историю. Мы ее находим в Библии. Первая книга Царств, 30 глава. Прекрасная, наглядная история для нас с вами в завершении нашего эфира. Картина следующая. Когда Давид и его люди были в отлучении, находились, да, в походе, амаликитяне напали на Сикелак, взяли в плен женщин и разграбили имущество. И мы видим, Давид, он собрал 600 человек, чтобы их догнать. Но через некоторое время 200 человек настолько изнемогли, что не могли идти дальше. И Давид сказал им: «Оставайтесь здесь и стерегите обоз», то есть имущество. «А мы, 400, пойдем в бой». Они пошли, победили, вернулись с добычей. И вот потом, что мы читаем. Первое Царство, 30 глава, стих 22 и 25. «Тогда негодные люди, исходивших с Давидом, стали говорить: за то, что они не ходили с нами, не дадим им из добычи, которую мы отняли. Пусть каждый возьмет только свою жену и детей и идет». И вот ответ Давида. Его слова стали навеки законом. «Не делайте так, братья мои. После того, как Господь дал нам это и сохранил нас, и предал в руки наши полчища, приходившие против нас. И кто послушает вас в этом деле? Какова часть ходившим на войну, такова часть должна быть и оставшимся при обозе. На всех должно разделить. Так было с этого времени и после. И поставил он это в закон и в правила для Израиля до сего дня». И вот, заканчивая наш сегодняшний эфир, скажу вам то, что может вас шокировать. Чувствуете ли вы, как христианин, стыд за то, что, например, вы не миссионер в далекой стране? Может быть, вы себя считаете менее полноценным членом тела Христова, ведь вы же не за кафедрой? Вы же не за сцене, например. Вы же не бросаетесь, про вас никто не говорит: «Вау, может быть, вы слышите, как кто-то в опрометчивости хвалит другого служителя». Это тоже неверно. Вы Бога должны славить, это Он сделал. Но, тем не менее, даже если вы это слышите, да, кто-то кого-то поддержать, ободрить, всегда есть это наше плотское, да, и то бывает, поступаем, не замечая, опрометчиво, разное бывает. Возможно, и вы слышите, это вас задевает. Вы-то не такой, вас-то не хвалят. И если вы так себя чувствуете, спешу вам сообщить, вы очень глубоко ошибаетесь, но просто невероятно глубоко. Вы неправильно мыслите. Это говорит о том, что вы не поняли учение о церкви, как о теле Христовом. Мы все христиане в одном теле. Мы все вместе. Одно тело Христово. Это одно тело, мы неразделимы. Один человек на передовой, другой стережет обоз дома. Но тот, кто стережет обоз дома, также необходим и важен, как и тот, кто на передовой. И по Божьему определению он получит равную награду. Тогда почему у вас это чувство стыда и неполноценности? Человек, который верен в своем скромном служении в поместной церкви, дома у себя – это величайшее служение. Дома так тяжело служить. Легко поехать куда-то, выйти на сцену, расчувствоваться, показать, как ты сильно кого-то любишь. А как тяжело любить тех, кто каждый день с тобой. Кто тебя, возможно, не слушается, раздражает, спорит, пререкается. И за много лет совместной жизни, может быть, есть болючие точки. И человек знает, как тебя вывести из равновесия. Каково же это служение, какое оно великое, когда ты, преодолевая все это, служишь дальше, сокрушаешься, просишь прощения, смиряешься, осознаешь свою немощь и нужду в благодати и в Духе Божьем. Поэтому, дорогие мои, помните, человек, который верен в своем даже скромном служении по местной церкви, поступает точно так же по дару, данному ему Духом Святым, как и тот, кто уехал за море и терпит лишения на передовой. Никто не должен думать, что вот надо ехать на вот миссионерское поле, если он абсолютно не уверен в Божьем призыве. Никто не должен идти в служение просто потому, что есть нужда или потому, что он так решил. Если у вас есть ответственность, вы тоже должны все взвесить. Только Бог призывает, и только Бог, Он дарует снаряжение для этого труда. Именно потому, что сегодня вот этот принцип забыт и отвергнут плотским рвением. Многие верующие, вот, например, в США наблюдается, и хотят поехать куда-то в путешествие. Ну, миссионерское, конечно же. Очень интересно звучит, и на миссию поехать, полететь куда-то там. Но служение — это же не просто приехать, раздать какие-то подарочки и уехать. Очень многие приезжают и больше уезжают назад, и больше никогда никуда уже не едут. Они осознают, что никогда не были к этому призваны. Но если бы они поступали по Писанию, они бы, возможно, туда не поехали. Тут я не могу сказать конкретно, да, мы не знаем каждой ситуации. Бог решает, и Бог призывает, Бог снаряжает. Главное, друзья мои, усвоите этот принцип, усвоите его, пожалуйста. Это очень поможет вам в дальнейшей вашей духовной жизни. Завершая, я хочу прочитать из труда Ричарда Бакстера. Это богословый пастор, который жил в 17 веке. И у него был труд «Христианское руководство». И он написал там: «В теле Христовом не все члены», вот по нашей теме как раз, «глаза и не все, ну, не все члены глаза, например, и не все руки. Не каждый призван быть пастором, публичным учителем или миссионером, посылаемым на дальние поля. Бог так устроил церковь, что каждый имеет свое уникальное место, дары и меру служения. Опасная гордость – пренебрегать своим скромным даром лишь потому, что он незаметен, или желать чужого призвания, которому Господь тебя не призывал. Полнота церкви не в одинаковости, а в гармоничном согласии всех членов, служащих друг другу тем даром, который получен от Бога. Дорогие мои, вот оно, благословение для нас. Сегодня был эфир, который поможет нам еще лучше смотреть на нашу христианскую жизнь, на служение, на духовные дары, на отношения в церкви. Сегодня мы много что обсудили. И да благословит Господь, чтобы это сегодня исцелило многие раны. Это учение исцелило многие раны, которые есть у церкви. Чтобы вы стали тем инструментом, который будет также рваться, чтобы исцелять. Исцелять служением своим, созидать церковь, служить друг другу. И не обязательно теми распространенными, популярными служениями, духовными дарами, которые вы наблюдаете вокруг. Но тем, что вам дал Бог. Но делать это верно, ревностно и преданно для славы Христа. Да благословит Господь вас, чтобы в нашей жизни это стало постоянной практикой, реальностью. И как по данной нам благодати имеем различные дарования. Итак, я хочу напомнить, что в следующих наших эфирах, если Бог даст, мы продолжим дальше изучать вот эти три стиха. 12 главы Римлянам, стих 6, потом 7, а потом 8. И тогда у нас откроется полная картина. Да благословит вас Господь, и да будет вся Ему слава во веки веков. Аминь.

0: Новая жизнь.
1: Псалом 62. Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной. Чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Да благословлю Тебя в жизни моей. Во имя Твое вознесу руки мои. Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи. Ибо Ты – помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь. Тебе прилепилась душа моя, десница Твоя поддерживает меня, а те, которые ищут погибели душе моей, сойдут в преисподнюю земли, сразят их силою меча, достанутся они в добычу лисицам. Царь же возвеселится о Боге, восхвален будет всякий, клянущийся им, ибо заградятся уста, говорящих неправду.

Почему мы не молимся? Причина третья. Я не чувствую необходимости молиться. Этот предлог «не молиться» еще более замаскирован, чем предыдущие два. Немногие из нас настолько глупы, чтобы сознательно рассуждать. Я слишком важный человек, чтобы молиться. Я слишком уверен в себе, чтобы молиться. Я слишком независим, чтобы молиться. Вместо этого происходит следующее. Хотя теоретически я признаю важность молитвы, на самом деле я считаю ее важной только для других людей, особенно для тех, кто, как мне кажется, слабее характером, более зависим, не такой способный и приносит меньше плода. Утверждения такого рода ведут к уверенности в том, что человек может справиться со всеми проблемами сам, в результате чего самоуверенность человека будет расти не по дням,

а по часам. А это, в свою очередь, приведет к еще большей безмолитвенности. А что об этом говорит Бог? Если христиане, укрывающиеся под кровом самоуверенности, не научатся прислушиваться к его словам, Бог может обратиться к ним на языке трагедии. Мы служим Богу, который любит открывать себя сокрушенным, смиренным сердцем, кротким людям. Когда Бог, видя в нас заносчивость, из-за которой мы даже не ощущаем потребности в нем, наказывает нас, то Он совершает доброе дело, сбивая с нас спесь. Правда, иногда в качестве наказания Бог может оставить нас в нашем изощренном самодовольстве. Это подтверждают многие библейские истории. Можно, например, вспомнить об обмане жителей Гаваона, о чем рассказывается в книге Иисуса Навина в 9 главе. В тот момент народ Божий уже стал свидетелем Божьего всемогущества, когда переходил через Иордан и видел разрушение стен Иерихона. После некоторой задержки, вызванной грехом Ахана, был взят город Гай силой и мудростью Божией. Однако появляются жители Гаваона в старой одежде и стоптанной обуви с черствым хлебом в котомках. Они сделали все возможное, чтобы создать впечатление пришедших издалека, притворились, что не являются одним из нечестивых племен, населявших эту землю, которых израильтяне собирались по приказу Бога уничтожить. Эти люди утверждали, что они иноземцы, хотят заключить мирный договор с Израилем, набиравшим всю большую силу. Как на это отреагировали израильтяне? Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили. И заключил Иисус с ними мир и постановил с ними условия в том, что Он сохранит их жизнь, и поклялись им начальники общества. Вопиющее непослушание израильтян Богу. Но разве нельзя его применить ко многим из нас? Кто-то взвесил разные предположения по устройству на работу, но Господа не вопросил. Еще кто-то посоветовался со многими людьми прежде, чем принять решение, но Господа не вопросил. Какая-нибудь евангельская церковь сформировала комитет по исследованию возможных методов благовестия в своем районе, но Господа не вопросила. Попадая в критические ситуации в служении, в семье, на работе, мы решаем эти проблемы разными искусными методами, но, к сожалению, из-за того, что в прошлом добивались духовных побед, в этот раз мы забываем о молитве. Как хорошо быть независимым, но так можно споткнуться и упасть, потому что мы, хотя и используем весь свой разум, не ищем все-таки лица Божьего и не просим Его о мудрости. Вспомните Езекию. Он умолял Бога продлить ему жизнь и получил еще 15 дополнительных лет. Большая часть из них прошла в плодотворном служении. Но однажды Езекия совершил серьезный проступок. Когда пришли посланники могучей Вавилонской империи, Езекия, польщенный их вниманием, совершил с ними экскурсию по сокровищницам своего дворца. Без сомнения, позже посланники составили письменный отчет об увиденном. Это маленькое событие десятилетия спустя определило решение вавилонского царя вторгнуться в Иудею и ограбить ее. Но, возможно, самое поразительное утверждение мы находим у летописца. Он признает, что Езекия сделал много добрых дел, а потом добавляет, только при послах царей вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамении, бывшем на земле оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце. В этот критический момент Езекия споткнулся, потому что в его сердце не было желания искать лица Божьего, потому что в его сердце поселилась самоуверенность. Не следует думать, что только большие грехи мешают молиться. Часто мы отступаем от молитвы из-за мелочей.

несется поезд, жизнь моя. Но где пути его начало и до последнего вокзала? Куда доедет он, когда? Куда ему назначен путь? Один вожатый твердо знает, он направление выбирает, куда доехать, где свернуть.

стране святой тьмы не будет никакой. Что за день радостный

я с ним туда пойду. Что за день, радостный день будет там? Там не будет забот, мир и радость не пройдет, не болезнь, не слеза. Радость будет без конца. Буду вечно я тогда прославлять Царя Христа. Что за день?

навстречу я Христа. Он возьмет меня с собой.

что за день, радостный день будет там. Скоро день тот придет, и не будет всех забот, ни печали,

0: что веришь ты?
1: Теология процесса. Теология процесса основана на философии, согласно которой единственный абсолют, существующий в мире, — это изменение. Следовательно, Бог также постоянно меняется. Библия ясно утверждает, что теология процесса ошибочна. Пророк Исаия недвусмысленно говорит о Божьей верховной власти и неизменной природе. «Я возвестил о конце из начала, из древности, о грядущем. Я говорю, мой замысел устоит, и все, что угодно мне, я сделаю». Исаии 46 глава 10 стих. Иисус Христос, второе лицо Троицы, одинаково неизменен. Иисус Христос неизменен, Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Евреям 13 глава, 8 стих. Библия ясно учит, что Его планы не меняются по прихоти простых людей. Совет же Господень стоит вовек. Псалом 32, 11 стих. У Него нет ни изменения, ни тени перемены. Иакова 1 глава, 17 стих. Но теология процесса не рассматривает Библию как вдохновенную книгу, обладающую наивысшим авторитетом. Священное Писание описывает многие атрибуты, качества и характеристики Бога. К ним относятся Его святость, суверенность, единство, вездесущность, всеведение, всемогущество, самосуществование, вечность, неизменность, совершенство, бесконечность, истинность, любовь, праведность, верность, милость, милосердие, справедливость и свобода. Бог активно применяет все эти качества в сегодняшнем мире. Он превосходит все свое творение, и в то же время Он является личностью, которую мы можем познавать. Теология процесса отрицает божественность Иисуса Христа, утверждая, что Он не имеет существенных отличий от любого другого человека. Кроме того, гуманистическая философия теологии процесса учит, что человечество не нуждается в спасении, в то время как в Библии мы читаем, что без Христа человек безнадежно потерян и обречен на вечность в аду. Писание учит, что Иисус Христос является Богом, и что без Его смерти за грешника никто никогда не смог бы спастись.

0: Иисуса Христа.
1: Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко.
2: Земное царство Иисуса Христа. Джон МакАртур. Мы подходим к завершению нашей серии о пророчестве. Мы приближаемся к земному царству Иисуса Христа. Теперь, когда мы начинаем наше исследование, мы собираемся заглянуть в Откровение 19 и 20 главы. Начнем с того, что с самых отдаленных времен античности, с самого отдаленного исторического момента, люди стремились и спрашивали о возможности утопии, эпохи, в которой праведность и мир должны восторжествовать во всем мире и в которой должны прекратиться угнетение и войны. Писатели писали об этом, народные певцы все еще поют об этом, политики обещают это, пророки предсказывают это. И мир взывает об этом, но никто никогда этого не приносит. Но если вы изучите Библию, вы снова обнаружите, что Божье обещание состоит в том, что такая утопия будет существовать. И судя по записи прошлых исполнений пророчеств, мы можем доверять тому, что говорит Бог. А Бог говорит, что на земле будет утопия и будет царь, который сделает ее такой, и имя этого царя – Иисус. Это будет заключительная фаза Божьего правления на земле. Так вот, этот конкретный век блаженства не просто намекается в Библии, он во многом является ее темой. Это конкретное царство, тысячелетнее земное царство, имеет различные названия. Например, в Евангелии от Матфея 19:28 в синодальном оно называется как «пакибытие», то есть возрождение, и это, безусловно, будет возрождением земли. В Деяниях 3:20 оно называется временами отрады, или же временами обновления. В Деяниях 3:21 оно называется временами свершения всего. В послании к Филиппийцам 1:6 оно названо днем Христа. В послании к Ефесянам 1:10 этот период назван полнотой времен. Концепция земного царства, в котором Бог правит непосредственно на земле через Мессию Христа, встречается в Библии во многих различных выражениях. Это повторяющееся обещание. Грядущее земное царство – это всего лишь одна фаза Божьего правления в мире. Бог всегда так или иначе осуществлял свое правление на земле. Бог всегда осуществляет свое правление. Когда человек пал в самом начале, Бог все еще осуществлял свое правление на земле. Он посредовал это через совесть. Первоначально человек был царем земли. Адам буквально правил на земле, а затем он пал. И совесть стала царем, а Бог правил через совесть человека. Совесть оказалась неадекватной. Каждый человек идет своим собственным путем, и поэтому Бог учредил человеческое правительство. И Бог осуществлял правление через человеческое правительство. Бог задумал контролировать человека с помощью правительства, и он ввел смертную казнь. И затем Бог выступил посредником через патриархов и людей, которые действительно были царями ранних лет. Это были Авраам, Исаак, Иаков и Иосиф. Следуя за ними, Бог снова осуществлял свое правление, и он осуществлял его через судей, через пророков и царей. И это были специально избранные люди, которые поддерживали Божью этику, Божью мораль и Божью истину в этом мире. Тогда Бог послал своего царя, но, судя по всему, его царь был отвергнут. Сейчас мы живем в эпоху, когда Бог осуществляет свое правление через верующих, Святого Духа в мире и в верующем. Бог сейчас осуществляет посредничество в этом мире через нас. Мы – соль, мы – свет. Но приближается день, когда Бог собирается осуществлять свое правление непосредственно через того человека, которого он избрал, а именно через Иисуса Христа. И поэтому мы говорим, что это царство будет царством прямо здесь, и оно будет являться последней фазой Божьего правления на земле. Бог всегда правил через одно из этих средств, Но, наконец, он будет править через действительность Христа на земле. Это заключительная фаза. И интересно, что в период царства восстанавливается все, что было утрачено при грехопадении. Вот почему это называется временами свершения или возрождения. Христос приходит в конце для того, чтобы вернуть потерянный рай на земле. Когда придет Иисус и настанет Его царство, это будет возвращенный рай. Итак, в библейском учении о Царстве Божьем у нас есть христианская философия истории. Если мы понимаем, что есть два царства, вам нужно это понять. Универсальное царство Бога означает, что Он правит Вселенной. Это просто очень общие термины для обозначения Божьего правления во Вселенной. Но есть еще термин, и это термины, используемые Альвой Маклейн, которые были подхвачены большинством преподавателей и студентов христианской теологии. Второе царство – это его опосредованное царство или его посредническое царство. Другими словами, у него есть очень общее универсальное правление, но у него есть прямое правление, которое он опосредует. Это означает, что есть посредник. У него есть кто-то, кто правит вместо него на земле. Был ли это Адам или совесть, или патриархи, или пророки, или цари, или судьи, или Святой Дух и верующие, или Христос и его посредническая работа, и она имеет отношение к его царству на земле. Теперь, когда мы смотрим на посредническое царство на земле, мы видим христианскую философию истории. История – это просто правление Бога, начинающееся с Адама и продолжающееся до тех пор, пока Христос не восстановит то место, которое Бог предназначил человеку как царю земли. И все это закончится, мы верим, в царстве Христа на земле. Должно быть возмещение за грехопадение. Должно быть восстановление беспорядка, в котором находится земля. Теперь это становится интересно. И я хочу рассказать вам об этом, потому что я думаю, мы должны осознавать то, что существует много разных взглядов на это царство. И здесь мы не представляем всю христианскую теологию, даже с натяжкой. Значительную ее часть – да. Лично мы верим, что представляем тех, кто прав. Но мы должны сказать, что есть и другие мнения, и мы хотим просто дать вам представление о том, каковы они. Есть, по крайней мере, два мнения, которые верят, что будущее царство будет строго духовным. Одна группа утверждает, что когда они говорят о царстве, это просто означает общее правление Христа в сердцах людей или общее правление Бога в сердцах людей. Таким образом, все, что касается царства, может означать любое духовное правление в чьем-либо сердце. Вы не могли бы сузить это до тысячелетия. И, конечно же, вы не могли бы сузить это до эсхатологического события, которое должно произойти в конце времен. Это просто что-то общее и широкомасштабное. Есть и другая группа, которая говорит: «Нет, Царство Божье означает церковь. Мы и есть то земное царство, и все». Это просто духовная церковь, ничего буквального, ничего физического на земле, не настоящее царствование Христа на земле, он просто царствует в церкви. Но, во-вторых, есть две группы, которые говорят, что это правление не духовное, а физическое. И это либеральная точка зрения теологии, которая пошла еще дальше, чем предыдущая группа. В последней группе есть несколько евангеликов, но это либеральная группа. Они говорят, что царство, обещанное в Библии, носит чисто социальный характер, что это результат социальной, экономической и своего рода политической эволюции. И мы просто собираемся сделать мир намного лучше, и политически, и экономически мы собираемся создать что-то вроде физического царства. И есть еще одна группа, которая утверждает, что царство – это не что иное, как националистический политический подъем Израиля. Итак, есть по крайней мере две группы, которые критикуют это царство в духовном измерении, и две, которые полностью отвергают его в физическом. Мы стоим посередине, не хотим идти на компромисс, но мы думаем, что это соответствует Писанию. Мы говорим, что царство, да, оно духовное, да, будет царствование Иисуса Христа в жизни людей, и да, физическое. Это будет буквальное царствование Иисуса Христа в Иерусалиме на земле. И поэтому мы придерживаемся той конкретной точки зрения, которая гласит, что это будет и духовное, и физическое царствование Христа на земле. Это будет суверенное правление Бога, осуществляемое на земле через реальную личность Иисуса Христа, который будет здесь. Теперь, мы сказали, что Господь заберет свою церковь с земли на небеса во время восхищения церкви. Она пробудет там 7 лет, и Он вернется вместе с ней и установит свое тысячелетнее царство здесь, и мы действительно верим, что Он вернется. Мы видели в наших последних нескольких исследованиях, что Он собирается вернуться, и Его ноги встанут где? На Елеонской горе. Для нас это довольно ясно сказано в Писании. Есть разные люди, которые хотят все объяснить. Но мы предпочитаем просто принять тот факт, что это то, что сказал сам Бог, потому что Он хотел, чтобы мы с вами это знали. Итак, когда Иисус возвращается во время своего второго пришествия, церковь была восхищена 7 лет спустя Он возвращается. Именно тогда Он устанавливает эту заключительную фазу Царства Божьего на земле, восстановленный рай. Теперь, когда мы подошли к Откровению 19 главе, мы обрисовали для себя некоторые особенности. И сегодня мы зайдем настолько далеко, насколько сможем, в понимании этих различных особенностей. И мы даже не будем перечислять их всех. У нас здесь есть по меньшей мере 6 пунктов, и мы просто собираемся изложить их вам по одному за раз, потому что вы только запутаетесь, если мы будем перечислять их всех. Первое, и мы просто собираемся дать вам характеристики царства. И мы надеемся, что когда мы закончим, вы поймете, что оно должно быть земным, а также духовным. Это не будет чисто политическим царством Христа. Первое, что мы хотим понять в Откровении 19 главе, это правление Сына. Пункт 1. Правление Сына. Первой характеристикой этого царства является то, что это правление Иисуса Христа на земле. Царство начинается, когда приходит Сын. Итак, время царства, вы спросите, когда это должно произойти? Мы можем точно вам сказать, когда наступит это царство. Вы этого не знали, но я знаю. Это записано прямо в Писании, это записано в Евангелии от Матфея 24:29. Просто послушайте. «И вдруг, после скорби тех дней». А все английские переводы говорят не «вдруг», а «сразу же после скорби тех дней». Когда придет царство? Сразу же после скорби. Солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. И тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от 4 ветров от края небес до края их. Нет, здесь Христос собирает всех избранных от одного края небес до другого. И Он приходит во славе. И это происходит сразу же после великой скорби. Когда произойдет восхищение? Перед великой скорбью. Таким образом, время царства наступает во время второго пришествия Христа, следующего как раз-таки за великой скорбью. Теперь, просто чтобы дать вам представление о том, как выглядит царь, когда он прибудет, давайте вернемся к знакомому отрывку из Откровения 19 главы 11 стиха. Итак, Христос и Церковь были на небесах в течение 7 лет во время великой скорби. Но внезапно наступило время для царства. Скорбь подходит к концу. Итак, в 11 стихе говорится: «И увидел я отверстие неба. И вот конь белый и сидящий на нем называется Верный и Истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Ему имя – Слово Божье. Мы знаем, кто это – Иисус Христос. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано «Царь царей и Господь господствующих». Итак, это указывает на то, что он грядет царствовать. Теперь вы спрашиваете, кто это? Ну, прежде всего, его имена показывают нам, кто он такой. Он назван в 11 стихе «Верным и истинным». Он назван в 13 стихе «Словом Божьим». В 16 стихе он назван царем царей и Господом господствующих. Он – грядущий царь, никто иной, как сам Иисус. И не только его имена показывают нам, кто он такой, но и его внешность. Говорится, что его глаза были подобны пламени огня. И, конечно, это говорит о его праведном суде. В 12 стихе говорится, что на голове его было много диадим, а в английском переводе сказано, что на голове у него много корон. Это указывает на его право править, как царь над царями. Его одеяние было обогрено кровью. Не столько его собственной кровью, сколько кровью тех, кого он победил. И не только его имя и внешность говорят нам о том, кто он такой,

самый Иисус придет таким же образом, каким мы видели Его восходящим на небо. Он придет лично. Во-вторых, Он придет зримо. На самом деле весь мир увидит Его, и они будут так напуганы, что будут кричать, чтобы камни и горы упали на них, чтобы скрыть их от Его лица. Он придет величественно, в силе, в великой славе. Он придет с сонмами ангелов, согласно Матфея 24:25, и со святыми, которые уже восхищены. Откровение 19:14. Итак, кто будет с ним? Святые, которые были восхищены из эпохи Нового Завета, а также святые Ветхого Завета, в своих духовных телах вернутся вместе с ним. Вы скажете, но откуда вы знаете, что это мы? Первое послание к Фессалоникийцам 3:13. Замечательный стих, никогда не забывайте его. Там говорится следующее. «В пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Все, кто был на небесах, духи ветхозаветных святых и воскресшие, прославленные тела восхищенной церкви, все они придут, потому что Он придет со всеми своими святыми». Понимаете? В стороне не останется ни одного святого. И, конечно, обещание церкви в первом послании к Фессалоникийцам 4:17 таково, что как только мы вознесемся на облаках для встречи в воздухе с Ним, и так всегда с Господом будем. Итак, куда Он идет, туда и мы идем. Если Он приходит, то мы придем вместе с Ним. И вот приходит Христос, и Он прибывает на землю, и Он прекращает скорби и Холокост, которые описаны в стихах 17 по 21. Птицы небесные созываются вместе на Великую Вечерю. И Господь нисходит, и, конечно, в ужасном разрушении. В 19 стихе «И увидел я зверя и царей земных». Это Антихрист, зверь. «И воинство их собранное, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению». Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящего из уст его, и все птицы напитались их трупами. Самим словом своих уст он уничтожает нечестивых по всему лицу земли в своем возвращении. Я думаю, что нет ничего более ироничного, чем то, что Бог допустил уничтожение военного собрания в Палестине, потому что это была та самая земля, где вдохновленный сатаной мир однажды вынес приговор тому самому царю, который собирается одержать ту самую победу. И в то время, как все предыдущие суды, обратите внимание на это, в книге Откровения, были осуществлены ангелами, этот суд осуществляется самим царем. Это окончательное опустошение мира в конце великой скорби. Итак, Иисус – тот, кто возвращается на землю. Правление Сына – вот в чем суть царства. Бог будет править через Иисуса Христа. Каждое ветхозаветное пророчество о царстве, и это захватывающе, каждое ветхозаветное пророчество о царстве предвосхищает царственное служение Христа. Ни один пророк никогда не смотрит на царство, не видя Мессии царя. Во втором псалме 6 стихе Отец говорит: «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею». И вы помните, что во втором царстве 7:16 когда Давиду было дано великое обещание от Бога, что от него произойдет царь, который будет править вечным царством, и это было семя Давида, Мессия. Иисус, даже в самом начале, когда Он только что пришел, пришел как царь. Он был рожден царем. В Евангелии от Луки 1:32 ангел сказал Марии: «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Библия всегда предвосхищает Христа как царя. И вы знаете, когда мир отверг его, они отвергли его как царя. Они не хотели, чтобы он был царем. В Евангелии от Марка 15:12 Пилат, отвечая, сказал им опять: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Они опять закричали: «Распни его!» И вы помните, они громко и ясно говорили, что у нас нет царя, кроме Кесаря. Он пришел как царь, он родился как царь. В другой раз он сказал Пилату: «Для этого я родился». Ему было предназначено стать Божьим царем. Он предложил царство, он сказал: «Покайтесь, царство близко». Но он был отвергнут как царь, он даже умер как

царь? Что они повесили на его кресте? Иисус из Назарета кто? Царь иудейский. И возлюбленные, поверьте, когда он вернется, снова посмотрите на это в Откровении 19:16. Он вернется как царь. Пророчество Ветхого Завета, Слово Божье о пришествии Иисуса, все это указывает на тот факт, что он царь. Грядет утопия, поверьте нам, а мы оптимисты, библейские оптимисты. Грядет утопия. Но есть только один человек, который может воплотить эту утопию в жизнь. И это царь, который имеет право властвовать, и никто иной, как Иисус Христос. Он царь. Однажды отвергнутый, он снова становится царем. И поверьте, его царство будет иметь абсолютный характер. Когда он придет снова, вариантов не будет. В книге пророка Исаии есть несколько сильных отрывков, но один из них мы все хорошо знаем. Там сказано следующее. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий или Бог-Защитник, Отец Вечности, Князь Мира». Теперь смотрите. «Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века». И на всякий случай, если вы думаете, что этого не произойдет, ревность Господа Саваофа соделает это. Бог установит свое царство, и его царем будет Иисус. Вы скажете, но Иисус был убит. Да, но Иисус жив, и он был с тех пор, как воскрес из мертвых, и он вернется. Он царь. Итак, первой чертой царства является правление сына. И мы могли бы изучить множество отрывков из Ветхого Завета, которые указывают на это. Мы лишь едва коснулись поверхности. Второй момент. Царство тогда будет характеризоваться устранением древнего змея. Во-первых, правление сына. Во-вторых, устранение змея. Кто на данный момент времени является царем земли? Сатана. Теперь, если Иисус собирается воцариться, единственное, что ему нужно будет сделать, это свергнуть с трона существующего монарха. И для этого мы переходим к Откровению 20 главе. Когда начинается царство, остается один мятежник, от которого нужно еще избавиться – сам Сатана. Вы знаете, Господь избавлялся от мятежников вплоть до этого момента. Многие из них были уничтожены на Армагеддоне. Вы можете увидеть это прямо в 19 главе 21 стихе. И вы говорите, ну, разве не было язычников, которые не погибли во время Армагеддонской битвы? Конечно, их было много. Но вы знаете, что с ними случилось? Недавно мы рассказывали об этом в нашем послании о суде народов. Все язычники, которые были живы после Армагеддона, были собраны в долине, созданной у горы Елеонской. Помните? И там они были собраны в долине принятия решения, и их судили. И если они не верили в Иисуса Христа, они были обречены на вечное наказание. Итак, с ними разобрались. Повстанцы, согласно Иезекиилю 20 главе, восстающие в Израиле были изгнаны. Падшие ангелы уже были побеждены и низвергнуты, и это произошло в Откровении 12 главе, не так ли? Когда архангел Михаил и его святые ангелы сбросили их с небес, и они уже поверженные враги. Зверь, то есть антихрист и лжепророк, они уже брошены в озеро Огненное, 20 стих. На самом деле остался только один мятежник, и это сам сатана. И если царство должно полностью принадлежать Христу, тогда правитель этого мира должен быть побежден. На земле никогда не могло быть тысячелетнего мира и праведности, пока великий враг Божий все еще был на свободе. И поэтому Бог устраняет его. Поражение было нанесено на кресте, но окончательный приговор выносится прямо здесь. Посмотрите на первый стих. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны, и большую цепь в руке своей». Вот и еще один ангел суда. На протяжении всей книги Откровения вы видите ангелов суда, исполняющих приговоры. И вот еще один. И у него был ключ от бездны. Вы знаете, мы видим все эти маленькие картинки ада, и мы всегда видим, что сатана представлен там как владелец. И мы слышим, как люди даже говорят, будто сатана был владельцем ада. Сатана не является хозяином ада. Он просто тот, кто заключен там в тюрьму. Тот, у которого есть ключи от ада, это сам Бог. И поэтому Бог посылает ангела с ключами,
и у него есть ключ от бездны. Так вот, это не сам ад, это слово в греческом «абусос». Это слово, которое можно перевести как «бездна». Вы скажете, хорошо, что такое бездна? Это место, теперь смотрите, это место, где связаны демоны. Итак, в книге Бытия, 6 главе, были некоторые ангелы, которые согрешили. И вы помните, в чем заключался их грех? Сожительство с женщинами и попытка произвести какой-то странный неисправимый гибрид. И Бог уничтожил все это во время потопа. Но эти ангелы были брошены в бездну и связаны там. И таким образом там было место для связанных демонов. И это именно то, куда этот ангел собирается засунуть сатану. У него есть ключ к бездне. Вы заметите, что зверь и лжепророк в 19:20 были брошены в озеро Огненное. Это ад. Но эти демоны были в бездонной яме. И поэтому сатана должен быть связан и брошен не в окончательный ад. Сатана попадет в окончательный ад, и в этом нет никаких сомнений. Я думаю, именно в Евангелии от Матфея 25:41 дается указание на это. «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Итак, в конце концов, он попадет туда, но на тысячелетнее царство он застрянет в бездне вместе с остальными связанными там демонами. Теперь мы хотим, чтобы вы обратили внимание вот на что. Получается, ключ был у этого ангела. Знаете ли вы, что в Откровении 9 главе есть указание на то, что ангел открыл бездну в другой раз? И вы знаете, что он сделал в тот раз? Он никого не сажал внутрь, он выпустил их всех. В Откровении 9 главе ангел открыл бездну, и все демоны вышли из нее наружу. Почему? Потому что в разгар скорби Бог позволил бездне провести свой день на земле, и демоны разбежались по всей земле. Но теперь ангел открывает яму не для того, чтобы выпустить их, а для того, чтобы посадить туда кое-кого. И нам нравится тот факт, что у него в руке не просто цепь, а огромная цепь. Вы знаете, демоны могут быстро справиться с цепями. Прочитайте Евангелие от Марка, 5 главу. Помните одержимого бесами из страны Гадаринской? Они постоянно обвязывали его чем-то, сначала веревкой, потом всевозможными предметами и, наконец, цепями. И что он со всем этим сделал? Он порвал это. Но это цепь, с которой он не сможет справиться. Второй стих. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. Теперь сатана связан для 1000-летнего царства. Иисус собирается править на земле. Он собирается править без соперничества. Итак, сатана заключен в тюрьму. Теперь обратите внимание на его имена. Его называют драконом. Это относится к его звериной жестокости, его деспотической силе. Его называют тем старым змеем, тем же, который был в Эдеме. Ничего нового. Его называют дьяволом, диаболос, что означает клеветник, лжец. Его называют сатаной, что означает обвинитель. И он тот, кто всегда обвиняет братьев день и ночь перед Богом, говорится в Откровении 12:10. Что ж, правление сына требует устранения змея, и это победа Христа над его врагом. Теперь вы скажете, разве это не чудесно? Сатана будет связан на всю эту 1000 лет. Будет ли грех в 1000-летнем царстве Христа, если сатаны там уже не будет? Люди всегда задают этот вопрос, будет ли грех в этом царстве? Конечно, в 1000-летнем царстве будет грех. Вы знаете почему? Потому что вам не нужен сатана, чтобы грешить. У вас греховная природа. Вы можете связать сатану, и все, что вы делаете, это разрушаете иерархию его правления на земле. На самом деле, это не сильно влияет на то, что делает сам грешник. Вы скажете, ну а как грешники вообще попадут в это царство небесное? Смотрите, те люди, которые являются спасенными людьми, которые будут живы, когда Иисус вернется, он не убьет их, он не уничтожит их. Будут живые евреи и будут некоторые из язычников, которые уверовали в Иисуса Христа во время Великой Скорби, которые являются овцами язычников. Матфея 25 глава. Они будут живы, они войдут в царство живыми. Они будут праведными и они будут святыми, но они будут спасенными грешниками, верно? И у них все равно будет греховная натура, и они все равно будут грешить.
точно так же, как мы с вами поступаем, будучи христианами. Так что там будет грех. Вы знаете, нам всегда хочется сказать «О, дьявол!». Вы знаете, это отговорка. Каждый раз, когда вы говорите «О, сатана заставил меня сделать», это просто отговорка. Мы слышим это постоянно. Люди говорят «О, демон похоти беспокоит меня». «Уходи, отойди, сатана». Вам не нужен никакой демон, чтобы вожделеть. Иоанн говорит, что похоть от плоти. Вам не нужны никакие демоны, чтобы запутать вас в этой области. Вы прекрасно сами справитесь без них. В этом суть. Итак, в царстве у вас будет все то же самое, только не будет уже никакой сатанинской структуры. У него не будет никакой общей организации. Уже не будет никаких сатанинских заговоров на более высоком духовном уровне. Теперь он брошен в бездну. 7 раз в Откровении используется слово «бездна». Оно всегда относится к месту, где заключены падшие ангелы. И сатана будет отправлен туда. Вы знаете, интересно, что давным-давно, даже во времена Исаии, древние пророки знали, что это произойдет с сатаной. Исаия 24 глава – один из самых интересных стихов в Священном Писании. «И будет в тот день, это великий день царства, посетит Господь», а в английском переводе сказано «накажет». Смотрите, «накажет Господь воинство, выспреннее на высоте, и царей земных на земле». Воинство, выспреннее на высоте – это демоны. «И будут собраны вместе, как узники в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны». Даже Исаия знал, что демоны будут заключены в тюрьму, но только на время. Затем их посетит Бог и, наконец, отправит их в ад. Теперь обратите внимание, что в конце 3 стиха говорится, что он будет освобожден на короткое время. И через минуту мы увидим значение этого. Вы когда-нибудь задумывались об этом, о молитве «Отче наш»? Молитве для учеников Христа в Евангелии от Матфея 6 главе. Подумайте об этом. «Да придет царствие Твое». Это молитва, молитва о царствии. «Да придет царствие Твое». Затем говорится «И избавь нас от лукавого». А по-гречески это значит «избавь нас от того лукавого». Единственный раз, когда вы будете избавлены от лукавого, это когда придет царство Христа. Вот почему в этой молитве говорится «Да придет царствие Твое, избавь нас от лукавого». Это хорошо сочетается. Когда придет это царство, лукавый будет устранен. Но поверьте мне, царство, каким бы оно ни было, также станет великолепной демонстрацией человеческой порочности. Оно покажет раз и навсегда, что дьявол не заставлял вас делать все, что вы делали неправильно. Это же было оправданием в Эдемском саду. «Змей обольстил меня, видите? Это единственный выход со времен Евы». Что ж, следующая особенность царства – правление сына, устранение змея, третье – правление святых. Это то, что происходит в царстве с нами, находящимися там, и с теми, кто находится в живых физических телах. И, кстати, будут святые, которые воплотятся в своих прославленных телах, и будут святые в физических телах, и мы будем общаться друг с другом. Вы скажете, как это может быть? Это не проблема. В Ветхом Завете ангелы приходили и уходили и беседовали с людьми. Это будет довольно интересно. Итак, царствование святых, стихи с 4 по 6, в дополнение к правлению сына и устранению змея. Когда сатана будет устранен с пути, царство приходит в движение. И когда Иоанн смотрит на это царство в 4 стихе, он действительно видит некоторые фантастические вещи в прекрасной панораме. 4 стих. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божье, которые не поклонились зверю ни образу его и не приняли начертание на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет». Вот это и есть царствование святых. Вы скажете, ну кому же достанется царствовать? Это так просто. Там сказано «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить». Так они и делают. И не только они, но в следующей фразе говорится «И я увидел души обезглавленных за свидетельство Иисуса Христа». Итак, у вас здесь есть 2 группы – сидящие на престолах и обезглавленные за Христа. И все они будут царствующими в 1000-летнем царстве. Что ж, скажете вы, это действительно хорошо, но кто они такие?
Ну, обезглавленные, очевидно, души тех, кто был обезглавлен за свидетельство Иисуса Христа и за Слово Божье, кто не поклонился зверю. Итак, из какой эпохи они должны будут прийти? Из великой скорби. Итак, обезглавленные – это святые великой скорби. Вы скажете, но как насчет сидящих на престолах? Кто бы это мог быть? И вы знаете, вы не можете поверить во все то, что происходит, чтобы попытаться выяснить, кто они такие. У меня есть простая формула, чтобы понять это. Вы готовы? Вот она. Кому Бог обещал, что они будут царствовать вместе с Ним? Хорошо? Кому бы Он это ни пообещал, вот кто они такие. Это достаточно просто. Я не знаю, почему кто-то должен быть сбит с толку. Теперь я покажу вам, кому Он это обещал. Прежде всего, Даниила 7:18. Просто запишите это. Даниила 7:18. «Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством во веки и веки веков». 27 стих из 7 же главы книги Даниила. «Царство и власть и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего». Итак, кто были святые во времена Даниила? Ветхозаветные святые. Итак, прежде всего, Бог обещал ветхозаветным святым, что они возьмут царство и будут владеть им вечно. Вторая группа, Он дал обещание другой группе в Евангелии от Матфея, 19 главе, 28 стих. Петр в 27 стихе сказал, «Вот мы оставили все и последовали за тобой, итак, что мы будем иметь?» Петр хотел награды за свою верность. Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, смотрите дальше, в покибытии, то есть возрождении, и, как мы сказали ранее, это называется царством». Дальше, «В царстве, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». Итак, святые Ветхого Завета будут царствовать. Даниила 7 глава. Матфея 19 говорит, кто еще будет царствовать? 12 апостолов. 12 апостолов будут восседать на 12 престолах. Вы спрашиваете, будет ли царствовать кто-нибудь еще? Мы надеемся, да. В 1 Петра 2:9 есть одно маленькое указание. Но вы, род избранный, царственное священство. И указание на царственность важно, не так ли? Выражение «царственное священство» говорит о царствовании. Оно говорит о царской власти. И он обращается к церкви. Но позвольте мне высказать вам еще одну мысль. В первом послании к Коринфянам 6:2 Павел сказал, «Разве вы не знаете, что святые будут судить мир?» И он сказал это Коринфянам. Итак, это означает ветхозаветных святых, апостолов в промежутке между Ветхим и Новым Заветом и, в-третьих, новозаветных святых. Все они представляют сидящих на престолах, и группа из великой скорби составляет обезглавленных. Если сложить все это вместе, вы знаете, кто будет царствовать? Каждый святой каждой эпохи будет царствовать в тысячелетнем царстве. Вы знаете, как часто, когда мы говорим, что тысячелетнее царство предназначено для Израиля, у язычников тут же возникает идея, что они будут драить небесные полы и делать какие-то по-настоящему отвратительные работы в царстве, в то время как все в Израиле получают лакомство. Но Библия обещает всем святым всех эпох, что они будут царствовать. И, кстати, в царстве будут рождаться дети. Вы знали об этом? На самом деле они действительно там родятся. Потому что в тысячелетнем царстве будет такое здоровье, какого никогда не было за всю историю человечества со времен грехопадения. И люди станут сверхпродуктивными. И дети, которые затем откликнутся на Христа во время царства, они будут возвышены и тоже будут царствовать. И их дети будут царствовать. Речь идет о том, что вначале царствовали все. Вы знаете, что царей будет много, а подданных нет. Но в конце концов, когда у тех верующих, которые войдут туда в обычных телах, родятся дети, будут дети, которые не будут честно отвечать Христу. Внешне они будут соответствовать, им придется приспосабливаться, но внутри это будет не так. Итак, все просто. Кто это? Это все святые. Вы говорите, хорошо, теперь что значит, что мы будем царствовать с Ним? Что будет происходить? Что ж, я хочу показать некоторые из самых фантастических вещей. Вы знаете, так много написано об утопии, но вот она. Я имею в виду, это она.
что происходит на Земле. Что ж, давайте сначала посмотрим, что будет происходить политически в течение тысячи лет. Политически, во-первых, универсальное правление Христа. Он собирается царствовать над всей землей. Прочтите 2 Псалом стихи с 6 по 9. Он будет царствовать над всей землей. Такова политическая картина. На земле есть только один царь, и его зовут Иисус Христос. Во 2 Псалме 6 стихе Бог говорит: «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне: ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе». Теперь смотрите дальше. «И пределы земли во владение тебе». Это будет всеобщее правление Иисуса Христа, Сына. И вы можете найти, что это повторяется во многих местах вашего Ветхого Завета. Вы можете найти это у Даниила. Даниил дает тоже обещание, что Сын будет править, и это указано в Даниила 2:35, где он говорит, что камень, вырезанный без помощи рук, разрушает все правление человека и наполняет собою всю землю. Это будет универсальное правление Иисуса Христа. Его называют царем царей и Господом господствующих. Во-вторых, с политической точки зрения, это будет абсолютное правление, полное правление. Там к восстанию не будут относиться терпимо. Христос будет править жезлом железным. Позвольте мне прочитать вам увлекательное повествование в 71-м псалме. Послушайте это. 9 стих. Здесь говорится о царстве Христа. «Падут перед ним жители пустыни, и враги его будут лизать прах». Абсолютное правление железным жезлом. Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань. Цари Аравии и Савы принесут дары, и поклонятся ему все цари. Все народы будут служить ему. Вы видите? Абсолютное правление. В этом царстве не будет исключения вообще. В Исаии 11:4 сказано: «Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать поистине. И жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого». Другими словами, вся земля будет подчинена Христу. Итак, это будет универсальное правление с политической точки зрения. Во-вторых, это будет абсолютное правление. И в-третьих, это будет праведное правление. Среди всего этого, возлюбленные, это будет праведное правление. Это не будет неправедная диктатура. Это будет праведная диктатура. Он будет править справедливо. В Исаии 11:3 говорится: «И страхом Господним исполнится и будет судить не по взгляду очей своих». Нет, нет, нет. «И не по слуху ушей своих решать дела». Он не собирается быть поверхностным судьей. Послушайте, но праведно он будет судить. И это важно. Какова будет политическая обстановка в царстве? Христос будет царствовать повсеместно, он будет править с абсолютной властью, он будет править праведно, совершенная справедливость. И вы знаете, кое-что самое замечательное, что могло бы когда-либо случиться в этом мире, это привести его к единству под руководством одного лидера, если бы это был правильный лидер. Я верю и уверен, что многие из вас верят, что самый прекрасный вид правления в мире – это диктатура, если диктатором у вас является Христос. Второе – это политическое. Но что насчет духовной жизни? Что происходит духовно в царстве? Мы только касаемся этого, едва касаемся. Что происходит в царстве с точки зрения духовной жизни? Ну, прежде всего, это касается Израиля. Израиль будет обращен и приведен в свою землю. Это большой духовный плюс царства, с которым мы впервые сталкиваемся в Библии. Это грандиозное восстановление Израиля. Те люди, которые были отделены от Бога с тех пор, как пришел Христос, которые отвергли своего Мессию, будут собраны вместе, возрождены, обращены, посажены на своей земле, получат чудо правления вместе со своей Мессией. 5 стих из Иеремии 23 главы. «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную». Слушайте. «И воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». Разве это не прекрасно? Каждый получает по своим заслугам. Послушайте следующий стих. «Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его. Господь – оправдание наше.
Вот он, обращенный, возрожденный, восстановленный еврейский народ. Они получат землю, которую Бог обещал им изначально. И это будет такое благословенное время. Исаия говорит об этом во многих отрывках. Позвольте мне привести вам лишь несколько, потому что я думаю, что это так прекрасно. То, что обещано Израилю. В Исаии 61 главе, последней части книги пророка Исаии, вы могли бы просто прочитать ее сами и найти так много прекрасных черт. Но Исаия в 61:3 говорит, а точнее, это Христос, который говорит здесь пророчески. В третьем стихе Христос говорит, «Я пришел позаботиться о горюющих на Сионе, дать им венок красоты вместо пепла, масло радости вместо скорби и одежду славы вместо духа отчаяния. И назовут их дубами праведности, насаженными Господом, чтобы явить Его славу». Другими словами, Мессия говорит, что «Я все изменю. Я дам им венок красоты вместо пепла, масло радости и все остальное. Они отстроят вековые развалины, восстановят места, разрушенные в древности, обновят разрушенные города, что лежали в запустении многие поколения. Чужеземцы будут пасти ваши стада, чужестранцы будут трудиться на полях ваших и в виноградниках. Так что Израиль будет править совершенно особым образом. И вы назоветесь священниками Господа, назовут вас служителями Бога нашего. Вы будете есть богатство народов и хвалиться их сокровищами». Другими словами, огромное благословение для Израиля. Все остальные народы подчиняются Израилю. В самой следующей главе 62 Исаия говорит во 2 стихе, «И увидят народы правду твою, и все цари славу твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа». Израиль получит новое имя. «И будешь венцом славы в руке Господа и царскою диадемою на длани Бога твоего». «Не будут уже называть тебя оставленной, и землю твою не будут более называть пустынею, но будут называть тебя Хефсиба». Вы скажете, что это? Это означает, что я восхищаюсь ею. Это повторный брак Бога с женой-прелюбодейкой. Я восхищаюсь ею, и затем твою землю Беула. Вы знаете, что это значит? Замужем. Бог собирается воссоединиться с Израилем. «Ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя будет что?» Замужем. О, это будет потрясающее время для Израиля в духовном плане. Но несмотря на то, что это будет особое время для Израиля, помимо этого, позвольте мне рассказать вам о некоторых, просто бегло взгляните на некоторые духовные особенности царства. Я просто собираюсь предложить вам это. Если вы хотите записать стих, это прекрасно. Во-первых, присутствие Христа. Само присутствие Христа. Разве это не фантастично? На самом деле Иисус будет здесь, на земле. Вы говорите, вы имеете в виду, что если кто-то там будет, то он сможет прилететь самолетом в Иерусалим и увидеть Иисуса? Я верю в это. Но только я не знаю, если вы будете прославленным святым, то понадобится ли вам для этого самолет. Но если вы обычный человек, привыкший летать на самолетах, вам может быть и понадобится самолет. Но Израиль будет постоянно проводить экскурсии. Они и сейчас там есть, но тогда там будет царь. Присутствие Христа. Псалом 71, 19 стих обещает это. Псалом 71 – это великий псалом о Мессии и его царстве. Во-вторых, присутствие истины. Исаия 11:9 говорит, что истина будет повсюду. Можете ли вы представить себе мир, где есть только истина? Можете ли вы представить это? Где неправда немедленно уничтожается, как только она появляется? В нашем мире мы продолжаем спрашивать себя о том, кому мы можем доверять. И разрыв в доверии становится все больше и больше, не так ли? Представьте себе целый мир, где все говорят правду. В-третьих, праведность будет процветать. «Во дни его праведник будет процветать» – Псалом 71:7. Вы когда-нибудь замечали, что святые люди являются угнетенными в нашем обществе? Что сказал Павел? «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Но не в тот век, друзья мои. Все, кто живет благочестиво в тот век, будут возвышены. Все поменяется. Суд придет к тем, кто не живет благочестиво, праведник будет процветать. Псалом 71:7. Нам это нравится. Вы готовы? Мир воцарится. О, как это потрясающе! Исаия 2:4. Мир воцарится. Это потому, что князь мира будет здесь. Никогда не будет мира без князя мира, не так ли? Никогда. Мир воцарится.
Вот вам еще один пример. Радости должно быть будет предостаточно. Можете ли вы представить себе счастливый мир? Можете ли вы представить, как включаете вечером новости и говорите: «Вот список счастливых событий, которые произошли сегодня», а затем просматриваете все спортивные новости, все выиграли? Радости будет предостаточно. Вместо ужасного гула трагедии, который мы всегда слышим, радость будет править миром и умиротворением. И вы хотите знать кое-что еще? Особая сила Святого Духа. Иоиля 2:28, повторенная Петром в книге Деяний: «И залью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, юноши ваши будут видеть видение». Фантастический взрыв действия Святого Духа в Царстве. Вот к чему относится это пророчество: «И залью от Духа моего». На сколько человек? На всякую плоть в последние дни. Можете ли вы представить себе мир, в котором царят мир и радость, и в котором господствует сила Святого Духа? И когда зло поднимает голову, оно немедленно сокрушается железным жезлом самого Иисуса. Что за мир? Фантастический. И вы знаете, в духовном смысле в тот день будет построен новый храм. Иезекииль 40 по 48 главу описывает это. Это будет отличное изучение, когда-нибудь нам придется изучить это. Новый храм, где в новом храме будет проводиться богослужение. Вы скажете: что бы мы делали в храме? Празднование Агнца, настоящего Агнца, последнего Агнца, в память о том, что сделал Он для нас. Итак, духовная жизнь включает в себя присутствие Христа, присутствие истины, рассвет праведности, воцарится мир, радость будет в изобилии, сила Святого Духа будет править миром, и мы будем поклоняться по-новому в новом храме тому же самому Христу, которому мы поклонялись все это время вместе. Так что духовная жизнь будет великолепной. Вы скажете: Джон, это политическая картина. И опять же, позвольте мне поспешить вам сказать, что это не освещает нам всего вообще. Это просто дает нам поверхностное знание. И это здорово в духовном плане, но как насчет физического? Вы знаете, что произойдет в физическом мире? Я так взволнован этим. Вчера в субботу я работал у себя во дворе и размышлял об этом. О Господь, когда придет царство, сорняков уже не будет. Итак, первое, что происходит в физическом царстве, это снятие проклятия. Вы знаете, что проклятие коснулось самой земли? Приходилось ли в Эдемском саду Адаму или Еве что-либо возделывать, пахать, копать и потеть? Нет. Должны ли были они зарабатывать себе на хлеб тяжким трудом? Нет. Все это росло и было пышным, красивым и орошалось Богом. И все, что нужно было делать старому Адаму, это просто ходить и фантазировать то тут, то там. Но разве это не будет захватывающе, чтобы иметь возможность заниматься другими делами, воздавая славу Богу, а не возиться у себя во дворе, борясь с сорняками? Исаия 11 глава, стихи 7 по 9. Послушайте это. И это часть снятия проклятия. Послушайте. Что ж, мы начнем с 6 стиха. «Тогда волк будет жить вместе с ягненком». Это просто фантастика. Они просто могут убрать все решетки со всех зоопарков царства. «И барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их». Какая картина? Все эти дикие животные и маленький ребенок, водящий их за нос. «И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому». Все естественные враги внезапно устранены. 8 стих. «И младенец». Можете ли вы представить себе грудного младенца? «Будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи». Каждый раз, когда я думаю об этом, я вспоминаю, что моя жена говорит, что ее дети не играют в змеиной яме, царство это или нет. Но в любом случае ей не придется беспокоиться, потому что она не будет там в физическом теле. Она будет восхищена и прославлена к тому времени, когда доберется туда. Но интересно увидеть все это с другой стороны. Естественные враги будут устранены. Это фантастично. И 9 стих. «Не будут делать зла и вреда во всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Даже животные познают Господа. Вы знаете, что все творение стенает? Римлянам 8 глава. В ожидании этого. В ожидании, что проклятие будет снято с земли. Это еще не все. Исаия, я не могу держаться, чтобы не привести вам парочку из них. Исаия 30:23. «И он даст дождь на семя твое, которым засеешь поле, и хлеб,
плод земли, и он будет обилен и сочен. Стада твои в тот день будут пастись на обширных пастбищах. Урожай будет расти быстрее. И волы, и ослы, возделывающие поле, будут есть корм соленый, очищенный лопатою и веялом. Там будет изобилие всего, даже для того, чтобы прокормить животных. Об этом интересно думать. В 35 главе, я думаю, тоже есть всего пара стихов, которые мы могли бы добавить. Пустыня в первом стихе, мне очень нравится это. «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего». Итак, если вы никогда не были в Израиле, вы не знаете, что это значит, когда говорится, что слава Сарона будет отдана пустыне. Все, что вам нужно сделать, это отправиться в Иерихон и посмотреть, что там внизу. Это к востоку от Иерусалима. А затем отправляйтесь на запад от Иерусалима и отправляйтесь в долину Сарон. И вы поймете, в чем разница. Долина Сарон такая восхитительно плодородная и красивая, а другая просто пустынная. Но в тот день все станет таким, как Сарон. 7 стих. «И превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источники вод. И жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша. Повсюду будет вода». Это невероятно. Я думаю, также считают некоторые ученые, что когда Господь откроет ту долину в Иерусалиме, когда Он придет, это может выбросить воды Средиземного моря, чтобы они заполнили ту область. И затем Господь собирается создать текущие потоки в пустыне и воду повсюду. Это невероятно. Проклятие будет снято. В царстве будет кое-что еще. Вы просто должны знать это физически. Много еды. Много еды. Я знаю, что для некоторых это проблема, я не знаю, как Господь позаботится об этом в царстве, но в любом случае, Иоиль 2.21, и это потрясающе. «Не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это. В наши дни земле приходится нелегко. Не бойтесь, животные, ибо пастбища пустыни прорастят траву. Дерево принесет плод свой. Смоковница и виноградная лоза окажут свою силу». Слушайте. «И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру, и будет не спосылать вам дождь, дожди ранний и поздний, как прежде, и наполнятся гумно хлебом, и переполнятся подточилия виноградным соком и елеем, и воздам вам за те годы, которые пожирала саранча». Сколько урожаев погибло из-за саранчи? «Черви, жуки и гусеница – великое войско мое, которое я посылал на вас». Бог использовал их, чтобы наказать Израиль. И Он говорит: «И до сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который дивное соделал с вами, и не посрамится народ мой вовеки. И узнаете, что я посреди Израиля, я Господь Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки». В царстве будет много еды. Мы расскажем вам еще кое-что, что будет в царстве. Здоровье. Фантастическое здоровье и исцеление для людей, которые так или иначе больны. В Исаии 29, послушайте это, 18 стих. «И в тот день глухие услышат слова книги и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых». Одно из первых событий, которое происходит в царстве, так это «глухие слышат и слепые видят». Исцеление. И далее в Исаии 33:24 неудивительно, что Исаия так много говорил об этом. Фантастика. «И ни один из жителей не скажет: я болен. Народу, живущему там, будут отпущены согрешения». Другими словами, вы никогда не заболеете в наказание. Такого рода болезней не будет. Будет полное и безвозмездное прощение. И, конечно, в контексте Израиля это было такое важное утверждение. Исаия 35:5. «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь. Ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки». И в Исаии 65, 20 стих. «Там не будет более малолетнего». Послушайте это. «Больше не будет младенца и старца, который не достигал бы полноты дней своих. Никакие младенцы там не умрут. Там больше не просто младенец нескольких дней, но и старик не умрет раньше времени. Ибо столетний будет умирать юношею». Когда кто-то умирает в возрасте 100 лет, вы скажете: «О, он просто умер ребенком». Но столетний грешник будет проклинаем, то есть грешник, достигший 100 лет, будет проклят. Жизнь будет долгой, люди будут жить долго,
Если вы умрете в 100 лет, это будет считаться смертью ребенка. Исцеление здоровья, какого мы и представить себе не можем. Что ж, физически проклятие снято. Много еды, здоровья и исцеления. И последнее. Иерусалим будет возвышен. Славный город Иерусалим будет возвышен. Как фантастично. Вот на что это будет похоже в царстве. Вот каким будет царствование святых, когда змей будет удален и править будет сын. Но так не будет продолжаться всегда, потому что в конце произойдет ужасная революция, когда сатана будет освобожден на малое время. И мы собираемся рассмотреть то, что произойдет после, и мы узнаем, что произойдет тогда, когда в конце царства все те, кто навсегда отверг Иисуса Христа, предстанут перед великим белым престолом. И мы подождем и увидим это в следующий раз.

0: Радио «Новая жизнь». Радио настоящей любви.
1: И сказал Господь Моисею, говоря:
2: «Смотри, я назначаю именно Веселиила, сына Уриева, сына Орова, из колена Иудина. И я исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством работать из золота, серебра и меди, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного виссона, резать камни для вставливания и резать дерево для всякого дела. И вот я даю ему помощником Аголиава, сына Ахисамахова, из колена Данова. И в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе: скинию собрания и ковчег откровения и крышку на него, и все принадлежности скинии, и стол и все принадлежности его, и светильник из чистого золота и все принадлежности его, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения и все принадлежности его, и умывальник и подножие его, и одежды служебные, и одежды священные Аарону священнику, и одежды сынам его для священнослужения, и елей помазания, и курение благовонное для святилища. Все так, как я повелел тебе, они сделают».
1: И сказал Господь Моисею, говоря:
2: «Скажи сынам Израилевым так: субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас. И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. Кто станет воную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего. 6 дней пусть делают дела, а в 7-й – суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти. И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный. Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки. Потому что в 6 дней сотворил Господь небо и землю, а в день 7-й почил и покоился».
1: И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему 2 скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было «перстом Божиим».

один из тех, кого Бог заметил. Ты один из тех, кого Он не прошел. Ты один из них.

0: Момент истины. Практическое богословие.
1: Задумайтесь, как много людей видимой церкви считают Бога своим должником. Они обижаются на Него, когда Он не дает им просимого, требуют, чтобы церковь удовлетворяла их нужды. Не входите ли вы в их число? Если вы хотите избежать пустых разочарований, усвойте простую истину. Христос не обещал нам дать все, что мы пожелаем. Наоборот, Господь призывает нас отдать все, что Он пожелает взять. Христос и созидание Его Церкви должно быть дороже всего. Дороже земной жизни, дороже мирских ценностей, дороже самой жизни. Вот настоящее христианство.

хочу тебя славить, мой Бог, восхищаться тобой вновь и вновь, пребывать у святых твоих ног.

Ричард Бакстер. Пусть ваша душа верит в вечную любовь Божью. Пусть ваша душа верит в вечную любовь Божью. Любовь обычно привлекается любовью другого. Мало тех, кто будет ненавидеть любящих их. Без сомнения, мыслить о Боге без любви к Нему, думать, что Он только наказывает или проклинает, значит убивать небесное в себе. Это значит в какой-то мере уподобить Бога сатане. Когда невежество и неверие нарисовали в разуме нашем искаженный образ Бога, мы начинаем жаловаться, что не можем ни любить, ни радоваться в Нем. Тысячи христиан страдают от этого. Увы нам, если мы также богохульствуем и разрушаем нашу же радость. Писание уверяет нас: «Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Обратитесь. Обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев? Иезекииля 33:11. Господь доказал, что любит грешников и избранных своих, желая спасти их. О, если бы мы всегда думали о Боге, как о друге, который безусловно любит нас, даже больше, чем мы сами други, сердце которого всегда желает принести нам благо. Он приготовил для нас вечное жилище вместе с собой. Когда мы любим, сердце наше услаждается. Но боюсь, что многие христиане ставят выше любовь земную, чем любовь Божию. Что же тогда удивительного в том, что они любят друзей своих больше, чем Бога, больше доверяют им и даже желают больше иметь общение с ними, чем с Небесным Отцом?

верую, на зов ответила душа. По щеке течет слеза покаяния. Верую, свидетель предо мной вода, умирая для себя, воскрес.

0: Молитва пуритан.
1: О Господи, Боже, обитающий в вечности, небеса возвещают о славе Твоей, земля о богатстве Твоем, вселенная о Твоем храме. Твое присутствие заполняет собою необъятность, и все же Ты по благоволению Своему создал жизнь и наполнил ее счастьем. Ты сотворил меня тем, кем я есть, и даровал мне то, что имею. В Тебе я живу, и двигаюсь, и существую. Промышление Твое назначило пределы моему обитанию и премудро управляет всеми моими делами. Благодарю Тебя за богатства, дарованные мне в Иисусе, за ясное откровение Его в Твоем Слове, где я созерцаю Его лик, совершенство Его естества, благодать, славу, уничижение, страдания, смерть и воскресение. Дай же мне ощущать нужду в Его спасительном служении и восклицать с Иовом: «Я ничтожен, с Петром погибаю, с мытарем будь милостив ко мне, грешнику. Подави во мне любовь ко греху, дай мне познать нужду в обновлении, равно как и в прощении, дабы служить и радоваться Тебе вечно. Я прихожу к Тебе во имя Иисуса, имя, обладающее всепобеждающей силой. Не имея что предложить своего, никаких дел, никаких заслуг, никаких обещаний. Я часто сбиваюсь с пути, часто осознанно противлюсь Твоей власти, часто злоупотребляю Твоей благостью. Во многом моя вина порождается тем, что хотя мне дарованы большие духовные преимущества, я не дорожу ими и не пользуюсь ими ко благу своему. Но я не забываю о Твоем благоволении и не пренебрегаю славой. Дай мне глубоко проникнуться сознанием Твоей вездесущности, сознанием того, что Ты рядом со мною, на моей стезе, на моих путях, когда я встаю и ложусь, при входе и выходе. Аминь.

0: жизнь. Ритм твоей жизни.
1: Книга «Экклесиаста». Суета-сует, суета-сует, все суета. Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит и род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу и переходит к северу. Кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего. Не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием. Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «Смотри, вот это новое». Но это было уже в веках, бывших прежде нас.